0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге – Vakami Premium на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Vakami Premium на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за единение.
4: На рок-арсенале.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
3: Rock. Rock and Talk.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
7: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Беларуси, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За 2 месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал «Ядин». Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет «Интерфакс». Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, сегодня 29 июля в Екатеринбурге переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбург. МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
1: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

«Рок Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок Арсенал».

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Намбату, Джойпаб Бенд и Риди Монстас. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал.

говорит вам доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joypub'е. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Numbatu, Joypub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет вам, рок-зависимый. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. В Свердловскую область пришли сильные и долгоживущие грозы. Они сопровождают обещанные синоптиками ливни. Ситуацию формирует сама атмосфера. В среду территории Среднего Урала достиг атмосферный фронт, который практически не двигается. При этом со стороны Башкирии и Челябинской области на Урал поступает тропический воздух. И параллельно с ним в направлении Свердловской области движется полярный фронт. Именно эти перемещения создали условия для ливней с градом и шквалистым ветром, объяснил автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Вероятность грозы сегодня в Екатеринбурге оценивают в 65%. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяют самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
4: Информация на правах рекламы.
5: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
6: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
7: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
11: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
10: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
15: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном.
9: органам. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:06 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Гидряшов. Доброе утро.
16: Доброе утро.
9: Присоединяйтесь. Ваши вопросы, свидетельства с дорог, мнение относительно автомира и тех тем, которые вокруг него сформировались, я имею в виду СИМы, мы их сегодня будем обсуждать, присылайте на номер +7 908 909 104.5 в виде сообщений через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Вот ты вчера отсутствовал, переезжал много, и что-то интересное, как понимаю, есть тебе сообщить по результатам такая, этой поездки.
16: Небольшая, да, я небольшой такой у меня был трип, да, скажем, путешествие.
9: Нельзя трип, да, а это еще не так, еще за что-нибудь другое.
16: Путешествие, небольшое путешествие, да, в Московскую область, там, ну, 100-20 километров примерно от Москвы. Знаешь, вот, ну, во-первых, бензин практически везде есть.
9: Вчера обсуждали, что сняли.
16: Проблемы с сотым бензином. И, кстати, да, вчера было очень много новостей из всех регионов практически, что где-то вообще убрали лимиты, где-то лимиты увеличили, что-то нечто где-то отменили уже практически во всех субъектах. И вот мне одна заправка понравилась, конечно. Все для потребителя, для удобства. Частная заправка, 95-й бензин, 95 рублей. 92-й бензин, 92 рубля.
9: Пора это вот законодательно
16: вводить. Очень легко запомнить, да, и ошибаться не будешь. Но, знаешь, ощущение, впечатление другое. Вот самое яркое такое. Едет у нас такая небольшая колонна автомобилистов, и впереди нас едет бензовоз. И ты знаешь, и как-то так тревожно так стало сразу, тревожно. Знаешь, особенно с учетом того, что в Московской области вчера беспилотную опасность объявляли, вот как-то, знаешь, вот по моим ощущениям, все водители пытались очень быстро его обогнать, просто и уехать далеко вперед подальше, на всякий случай.
9: Кроме тех, кому нужен бензин.
16: Такие вот интересные, да, впечатления, знаешь, вот как отметила моя коллега, раньше, там, в начале 2000-х, очень многие люди испытывали чувство тревоги, когда ехали рядом с инкассаторами.
9: Всякие случаи были,
16: нападения на них там, и так далее.
9: Источник, да? повышенной опасности.
16: Сейчас как-то вот рядом с бензовозами так тревожно начинает появляться тревога, когда едешь.
9: Понятно. Я думал, наоборот, люди радовались, что бензин есть, а нет, это тревога. Пишите нам, +7 908 909 104.5, в том числе и свидетельства с колонок Екатеринбурга, Свердловской области, потому что вчера Максим Путинцев рассказывал, что вообще спокойно заправил 40 литров без всякого ограничения, в принципе, удивился еще, что он спросил даже.
16: Ну, вот, знаешь, вот я тоже недавно заправлялся, вот, и все, мне лень как-то, знаешь, подойти к паспорту качества и посмотреть, я через приложение, как правило, заправляюсь.
9: Ты всех призываешь, а сам не хочешь.
16: Не заходя туда, вот надо посмотреть все-таки, чем торгуют.
9: Какой номер
16: у евро? Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей все-таки, да, это проходил, смотрел. Вот евро-то номер понятный, евро 5 там будет написано.
9: Содержание серы. Ну, мы говорили, да, про содержание серы, про все.
16: Чуть-чуть
9: остальное.
16: Другое, вот соответствующее евро 3 больше, да.
9: Ну, хорошо, если кто-то проверял, кстати, напишите, свидетельства очень важны для нас, как всегда. Ну, давай, про бензин хватит, пора возвращаться к электросамокатам. Все, бензиновый кризис тихонько сворачивается, самокаты выходят опять в повестку дня. Авария произошла на новой сортировке поздно вечером в Екатеринбурге. Вчера двое подростков... Двое. Смотри, тут вообще... Просто не знаю, бинго. Двое подростков ехали на электросамокате. При этом парни зачем-то решили двигаться не по тротуару, а по дороге. Начали перестраиваться в средний ряд. Там ехала BMW под управлением 25-летней девушки. Она вот в среднем, да, в средней полосе двигалась в попутном направлении. Столкнулись.

0: просто очень часто водители нас путают и говорят, что вот, он же нарушил, там, без ОСАГО, да вообще не имел права ехать, там, или без значка, вот, нет, ничего подобного, да, надо смотреть причинно-следственные связи, и здесь, конечно, виновник ДТП, водитель СИМ, который какого-то черта поехал с края проезжей части.
1: Два нарушения. Во-первых, вдвоем...
0: Нет, разрешается на СИМ ездить по правому краю проезжей части, да? Ну. В случае, если нет велодорожки, нет тротуара, и там иное движение невозможно. Mm-hmm. При этом скорость движения должна быть не более 60 км в час. Да? Ну, в Екатеринбурге это практически все дороги, за исключением объездной.
1: Но
0: в средний ряд уже точно нельзя.
1: Да как двое еще было? 14-15 лет. Не знаю.
0: Кикшеринг это
1: было? А вот не уточняется в новости. Кикшеринг.
0: А вот если не уточняется, то еще не факт, что нельзя вдвоем, потому что у нас в правилах дорожного движения так достаточно расплывчато написано, что если конструкция вот этого СИМ позволяет ехать вдвоем, да, что такое конструкция позволяет, ну, там, ручки дополнительно сделаны, да, как...
1: Это не указано.
0: Например, то...
1: Широкая платформа.
0: То это уже вот, если конструкция позволяет, то можно вдвоем ехать. СИМ это же не только самокаты, это же могут быть разные средства, и двухместные в том числе.
1: Да. Артем уточняет, на фото кикшеринг.
0: Ну, значит, нельзя.
1: Во-первых, еще и несовершеннолетний тоже нельзя по правилам кикшеринга.
0: Ну, нельзя по правилам кикшеринга.
1: Во-вторых, вдвоем, и в-третьих, перестраивались. Ладно, виноваты, тут понятно. А вот то, что девушки два протокола зачем-то выписали.
0: Ну, вы выявили нарушение, на оформили. Тут все в соответствии с ПДД, как бы все нормально.
1: А, мы как-то с тобой обсуждали, что за отсутствие знака уже перестали штрафовать начинающий водитель вот этот.
0: Ну, это странный штраф вообще, на самом деле. Это странный знак, начнем с этого. Да? Вот, и какое-то время назад его включили действительно в перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, это позволило штраф выписывать, потому что долгое время с введением этого знака, ну, это был информационный знак, и штрафовать было нельзя. Вот, ну, сейчас можно, но этим воспользовались. Зачем? Сложно мне сказать. Потому что я это, откровенно говоря, за нарушение это особо и не считаю. Ну, не было и не было. Как это могло повлиять вообще на всю ситуацию, да?
1: Ситуацию нет, ну, до кучи, ну, да, выяснили все.
0: Вообще, на любую дорожную ситуацию как может повлиять отсутствие знака начинающего водить? Никак. Просто вот, ну,
1: согласен.
0: Я не могу себе даже вообразить ситуацию, когда отсутствие знака привело бы к чему-то негативному. Ну.
1: Вот интересно, кстати, ее автомобиль был или нет? Потому что ОСАГО не было, знака не было. Если,
0: ну, слушай,
1: ее, нет, если я к тому, что если...
0: Вчера была большая пресс-конференция РСА, они говорили о том, что по их подсчетам от 7 до 10% водителей ездят без полиса ОСАГО.
1: В целом. Есть регионы, где и до 50% доходят.
0: Ну, там, помню, да, региональную составляющую надо смотреть, а там очень интересно тогда.
1: Это, нет, я к тому, что, возможно, это не ее автомобиль. Зачем ей лепить знак? Так куда он его? Съемный должен быть?
0: Слушай,
1: на палочке?
0: Положено так. Так требуют у нас правила дорожного движения. Именно поэтому, например, на... Сейчас вот не обращал внимания как-то, да, но какое-то время назад на многих автомобилях каршеринга сами компании каршеринга клеили знаки начинающий водитель, потому что, ну, кто его знает, кто там возьмет.
1: Ну,
0: тут кто
1: логично,
0: возьмет,
1: да,
0: этот автомобиль, да, здесь никаких нарушений не будет. И если вы водитель не начинающий, и у вас есть знак, то никакого штрафа за это нет.
1: Это не летняя зимняя резина, в конце концов.
0: Это да.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, ездили ли вы, будучи юным водителем, начинающим, с таким знаком или нет? Тоже интересно.
0: Я не ездил. Когда я был,
1: так, когда ты был маленький, такого знака не было, понимаешь? Тут другой вопрос. А вот некоторые же начинали тогда, когда знак уже был, и клеили.
0: Да, слушай, ну, вот, на мой взгляд, это такой была ошибка, которую, естественно, никто не признает. Включить его в перечень неисправностей, при которых эксплуатация
1: надо же как-то запрещена.
0: Потому что, ну, это информационный знак. Ну, так же, как знак шипы, например. Помнишь, какое-то время назад, несколько лет назад, когда его также... Его также перевели вот в этот разряд как раз, да, и вот за него можно было штрафовать, вот и там в некоторых регионах целые рейды проходили, знаешь, вот ловили злостных нарушителей, вот без знака шипы едут.
1: Как
0: да,
1: так?
0: Ну вот бывают пригибы на местах, потом вмешалось ГОБДД, Главное управление ГАИ России, да, и сказали, что нет, никаких штрафов не будет. С этого времени я не слышал, откровенно говоря, вот и за штраф, за знак начинающий водитель...

0: Возможно, я слышу в первый раз.
1: Я вот давно не слышал, да, вот видишь, мы с тобой как-то пару лет назад обсуждали, что знак вроде есть, ну, есть и есть, бог с ним, никто за него не штрафует. Оксана сообщает про топливо. Вернулась в Турцию, цены на топливо повысились. 95-й ЭКО, наверное, 122 рубля, 92-й не производят. Дизель 144 рубля, пропан 55 рублей, вот так. Это в Турции.
0: Ну, в Турции всегда... был бензин дороже, там своей нефти ж, я не знаю, есть, нет, там немного ее. Если это даже есть, то ее не очень много. Страна. Там как-то, да. Да, не хватает для покрытия потребностей внутреннего рынка, поэтому бензин там экспортируется, импортируется, или...
1: Импортируется.
0: Запутался.
1: Импортируется, внутрь, экс,
0: да.
1: Внаружи.
0: Да, импортируется бензин, так же, как в европейских странах, и традиционно там всегда стоимость топлива была выше.
1: Угу.
0: Но да. У нас на некоторых заправках сейчас, как в Турции.
1: Ну вот, по 122, вот. Мне понравилась вот эта логика. 92, 92, 95. Мне кажется, говорю, закрепить надо каким-то нормативным документом. Ну и все, и оставить так навсегда.
0: И курс доллара по 100, да, чтобы много посчитать было.
1: Да, тоже установить его единым навсегда. И все, и не надо уже следить за этим делом. До сих пор езжу со знаком начинающий водитель, стаж 18 лет. Знак помогает, Оксана же пишет.
0: Ну, может быть.
1: Кстати, в Турции есть такой знак начинающий водитель? Оксана, раз уж вы нам сообщаете, что там в Турции творится, то сообщите и это.
0: Будем международный опыт изучать.
1: Ну, конечно, да. Мы всегда изучаем. Когда есть возможно...
0: И знак шипы еще спросили.
1: Шипы, да, в Турции, это хорошо. Ну, может, в горных районах, кстати. Вопрос. Не во всех каршерингах допускают начинающего водителя к аренде, поэтому знаки есть не у всех, Дмитрий сообщает.
0: Ну, знаете, одно время я как-то обращал внимание, в последнее время не смотрел. Но каршеринг практически все, они начинающих водителей как раз вот и допускают к аренде. То есть с этим у многих компаний вопросов нет.
1: Но с каршерингов компаний-то, господи, не так уж и много.
0: Ну, не так скажем много, да. Прямо. Во время, когда каршеринг развивался, были региональные компании.
1: Потом куда-то
0: делись. И в Екатеринбурге была местная компания, да, которая... услуги каршеринга предоставляла для жителей Екатеринбурга. Ну, потом федералы да, поглотили все это. Ну, и сейчас фактически там...
1: Как во многих сферах других.
0: Немного там.
1: Очень часто вижу, Александр пишет, на прокатных самокатах юношей и девушек ростом с этот самый самокат, а то и меньше. Как правило, их нужно... как правильно их нужно наказывать? Просто сфотографировать, чтобы было видно номер, и отправить оператору. Может быть, и не жалко, что они так катаются, но они не катаются, они летают. Едет, звонит, уйди с дороги, куда это годится, так и хочется влепить ему. С последним замечанием совершенно согласен, Александр, да, потому что...
0: Абсолютно. Вот, чувство агрессии, оно появляется.
1: Я тут...
0: Вроде мирный человек, да, вот, а вот когда тебе особенно сигналят...
1: Вот, сигналят, причем, да, это как будто да. У них тут... Это их дорога, в конце концов, и так начинаешь... У меня был пару дней назад...
0: Согласись, принцип сразу включается, да, вот ты никуда не отходишь просто, вот идешь прямо.
1: Да.
0: Может быть, даже помедленнее.
1: И еще так это в ту сторону, куда сдвигаешься, чтобы я тебе сейчас покажу, как тут, ты кому сигналишь. Вот это вот все. Согласен совершенно. Вот как наказывать?
0: Ну, можно отправить оператору действительно самоката, вот этого кикшеринга, да. Ну, не обязательно даже, чтобы был виден госномер, потому что вот в Москве в начале сезона на всех самокатах появились вот эти самые номера. Сейчас уже, да, середина, можно сказать, сезона, номера на многих исчезли. Ну, их отрывают там, чем-то заклеены они, наполовину отодраны. Время, место, если есть, оператор кикшеринга всегда может установить пользователя, кто был в этой зоне, находился. Ну, и плюс есть в Телеграме чат-бот, который всех операторов объединяет.
1: Был, я
0: но
1: не знаю,
0: ссылку на него найти сложно, да. Но он есть.
1: Ну, кстати, на День города в ЦПКО будет работать от одного, по крайней мере, кикшерингового оператора такая площадка, где будут обучение проводить для самокатчиков. Как ездить, какие правила. Дело хорошее. Можно туда, наверное, прийти и спросить в глаза вот представителей кикшеринговой компании, что делать, что ж вы такие-то, вот, что делать с вашими арендаторами самокатов. Хорошо, к другим темам, кстати, про топливный кризис. В музейный комплекс в Верхней Пышме привезли новый экспонат, которому не страшен топливный кризис, пишет 66. Грузовик ГАЗ-42 работает на дровах, угле и торфяных брикетах. В 40... с 39 по 46 год выпускался.
0: Ну, было время, когда действительно была такая потребность, такие автомобили выпускались, вот особенно в военное время, да, когда проблемы были с топливом или проблемы с подвозом топлива, где-нибудь ты находишься там в глушке, да, естественно, тебе никто ничего не привезет. Ну, ты знаешь, это не решает топливного кризиса, потому что у тебя вот много угля, топливных брикетов или дров
1: жизнь заставили, а у нас разрешили этот хворост собирать.
0: А сейчас еще попробуй сухие дрова найти в Свердловской области.
1: Вот сейчас нет, сейчас все машины такие стали. Но это так, в качестве зарисовки. Но можно посмотреть на него, действительно забавный автомобиль. 10 лет собирал его ретро-автотехник Алексей Заславский, его зовут, и его создал. В конце концов, можно посмотреть, как это работает. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. А вот теперь про новые автомобили. У нас есть программа по развитию электротранспорта, и туда хотели внести пункт о корректировке утилизбора, но инициативу о корректировке утилизбора не внесут в пакет предложений для Госдумы по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки развития электротранспорта. Об этом сказал исполнительный директор Ассоциации «Цифровая энергетика» Коммерсанту. А была такая идея. А давайте скорректируем утилизбор для электроавтомобилей. Что бы это значило? Корректировка утилизбора.
0: Дайте я расскажу сейчас, что бы это значило. Просто утилизбор на электромобиле появился не так давно. И вот как раз вот и хотели попробовать протащить эту инициативу, да, об обнулении утилизбора, да, вот, для того, чтобы стимулировать рост продаж вот электрички и гибридов. Потому что сейчас вот утилизбор на электро начинается от 1 миллиона рублей. Да, там меньше утилизбор, только если мощность электродвигателя меньше 80 лошадиных сил, по-моему, или 87, там что-то такое, да. Ну, в общем, таких электромобилей в природе не существует просто. Поэтому вот хотели это протащить, вот, но, видишь, не получилось. Вот, видимо, кто-то заметил.
1: Корректировки утилизбора не будет. Ну ладно, посмотрим. Пока еще все на уровне создания документа. Еще... Ну,
0: это на уровне проекта еще.
1: Проекта, да.
0: Не готовый документ, еще и проекты, которые... Потом же у нас есть порядок там, да, общественного обсуждения проекта, вот, размещение на портале проектов нормативных актов. То есть это пока исключительно так вот поговорить.
1: Ну, нет, уже все формируют, в конце концов, как по сообщениям, да, вот этих заинтересованных организаций. Ну, ладно. Зато Минпромторг расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Аж 6 новых моделей попало в этот список. Все они локализированы в России в рамках СПИК. То есть пообещаны в локализации.
0: Ну, пообещание, да, что мы будем локализовывать, вот со временем мы обязательно будем это делать. Ну, слушай, об этом на самом деле было примерно понятно с самого начала. Когда вот вводили список, первый список выкатили автомобили такси, вот многие говорили о том, что со временем туда начнут, скорее всего, добавлять все, что у нас собирается. Вот, хоть как-то вот собирают в России. Надо добавить. Вот. И мы действительно к этому сейчас вот и идем.
1: Ну, сейчас, в конце концов, мы придем к тому, 30, что все автомобили...
0: 30 автомобилей.
1: Ой, да, я не считал. Ну, возможно, да. Потому что их несколько раз расширяли, эти списки, и теперь туда вошли эти 6, надо назвать. На чем мы будем ездить в ближайшее время? Жетур Дашинг, Тенет Т4Л, Тенет Т8, Тенет А8, Амода С7 и Джиланд G6. Если я правильно все произнес.
0: И, ты знаешь, не так давно были разъяснения еще Минтранс или Минпромторга, кто там у нас занимается, да? И были разъяснения такие, что если автомобиль хоть раз стоял в реестре легковых такси, то есть до локализации, а потом был исключен из этого реестра, то вы можете его поставить в реестр такси.
1: Ничего не понял.
0: Ну, смотри, раньше была такая проблема, что, например, у тебя... автомобиль по каким-то причинам выпадает из реестра такси.
1: Так.
0: Автомобиль, не подходящий под локализацию. Вот с 1 марта, да, ты не мог его внести в этот самый перечень. И сейчас только вот в июне, буквально в конце июня, соответствующее ведомство, Минтранспорт все-таки, да, разъяснило о том, что если автомобиль хоть когда-то был в реестре такси, даже если он в настоящий момент не находится в списке, ты его можешь заново поставить в реестр такси и пользоваться им как такси.
1: То есть все редакции реестра такси учитываются?
0: Там даже не редакция. Ну да, да, по сути, да. Нахождение.
1: Хоть раз был замечен, да, то все, можно, можно ездить.
0: Опять, да.
1: Прекрасно.
0: Да.
1: Ну и молодцы. Я говорю, так в конце концов весь список будет расширен до всех моделей, ну кроме завозимых по параллельному импорту.
0: Там же большие проблемы, когда, например, автомобиль в лизинге, допустим, да, у тебя лизинг закончился. Mm-hmm. Лизинг — это оформление на юрлицо. А ты брал как ИП, например, это сам лизинг. Тебе нужно переоформлять автомобиль. И была действительно проблема, когда ты купил автомобиль для такси, он был в реестре, лизинг закончился, ты переоформил на себя, а тебе говорят, все, он не локализован у вас, заново мы не можем поставить, потому что автомобиль в реестре привязывается к собственнику. Вот, но разъяснил Минтранс, что если он там стоял, то, пожалуйста, ставьте.
1: Пусть стоит.
0: Не вопрос. Да.
1: И дальше. Ну, еще последние несколько сообщений зачитаю. Оксана отвечает, своей добычи бензина нет, зато есть Министерство добычи газово-нефтяной промышленности в Турции, имеется в виду. Везут с Азербайджана, России и Ближнего Востока. Знака «начинающий водитель» и шипы нет. Люди сами импровизированно клеят туфельку и пишут надпись «Внимание, начинающий водитель». Все-таки как-то справляется с ситуацией. Вагран тоже зарубежным опытом делится. У рентакаров в зарубежьях правила не опыта, но возраста водителя. Кабрик, например, шоферу моложе 25 лет, от роду не взять. Он с 18 лет за рулем хотя бы, даже если. Самокатчик летел мне навстречу, рассказывает Дмитрий. Передо мной резко развернулся, что я аж вздрогнул. А этот оборзевший закурить попросил.
0: Вот так вот.
1: И
0: действовал в состоянии крайней необходимости.
1: Да-да-да, и неосторожности, потому что можно было не закурить получить, а что-нибудь иное. Потому что человек, да, Дмитрий, мог испугаться, в конце концов, и повести себя инстинктивно.
0: Вот и такое бывает, да.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идришову. До завтра.
0: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять «Здоровье 365». Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В выставочном зале центра «Эрмитаж Урал» при поддержке галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга проходит сейчас выдающаяся выставка «Полимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». Она представляет творчество легендарного героя питерского андеграунда, художника-философа, создавшего собственный уникальный живописный стиль и мифологию творчества. Выставка мощная, сам Богомолов тоже глыба. В своих работах обращается к античности, Византии, древнерусской иконе, европейскому модернизму и русскому авангарду. Художник родился в 1933 году в Ленинграде. Его детство пришлось на войну и блокаду, а юность и зрелость на времена, когда инакомыслие считалось преступлением. Любопытно, что история рода Богомоловых связана с Уралом. Прадед и дед художника были невьянскими золотопромышленниками, владельцами золотых приисков. Отец родился в Невьянске и прошел сложный путь от матроса речного флота до капитана дальнего плавания Балтийского флота. Художественного образования у Глеба Богомолова не было. Некоторое время он занимался в театральной студии и учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Но не закончил. Настоящей же школой художника стали Эрмитаж и Русский музей. А его учителями Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Марк Шагал, Павло Пикассо и другие гении живописи. Становление Богомолова как художника состоялось среди питерских новаторов, которые в 60-е годы выступили против сложившихся в советском искусстве догм и стандартов. В 70-е был участником первых выставок художников-нонконформистов в ДК имени Газа и ДК Невский, а после перестройки к Богомолову пришли заслуженные признания и известность. Умер он 10 лет назад на пике славы и почета. В центре «Эрмитаж Урал» выставка «Полимпсест. Следы времен в искусстве Богомолова» работает до 23 августа.
4: И еще.
3: На Химмаше продолжается марафон бесплатных экскурсий. По мнению авторов этих экскурсий, Химмаш несправедливо обделен вниманием. Хотя улицы района хранят неповторимые достопримечательности советского модернизма, монументального и уличного искусства. А еще Химмаш – это кузница политиков. Здесь жил молодой Борис Ельцин, а в цехах завода Химмаш трудился будущий мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В эту субботу экскурсию о стальных женщинах Химмаша, литейщицах, сварщицах, конструкторах и спортсменках проведет гид Марина Котомцева. А в воскресенье свой взгляд на историю района представит историк и ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Участие в экскурсиях бесплатное, но обязательно регистрация. Экскурсии начинаются ровно в полдень. Организаторы просят надевать участников удобную обувь, взять с собой воду на случай жары, надевать головные уборы, а в случае дождя не забывать зонтики. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
1: 10:32 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Ваше мнение присылайте на +7 908 909 104,5 в виде сообщений через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Вначале про то, как книжное издательство АСТ поссорилось со Свердловским краеведческим музеем из-за шигирского идола.
1: С идолом ссориться нельзя, да. Так вот, АСТ использовала изображение шигирского идола без разрешения на обложке романа Андрея Рубанова «Мороз по жести». Издательство запросило согласование у Екатеринбургского музея, но получило отказ. Напомню, что права на изображение шигирского идола находятся у Свердловского областного краеведческого музея, и поэтому надо запрашивать разрешение на то, чтобы использовать этот образ. Несмотря на полученный отказ, книга вышла с изображением Шигира. Учреждение посчитало это нарушением своих прав, и если, сообщили в пресс-службе музея, нарушение не устранят, музей обратится в суд. Но, тем не менее, автор уже начал представлять роман в городах. В июле, например, Андрей Рубанов презентовал «Мороз по жести» на фестивале «Пикник книг» в Тюмени.
5: Ой, что будет. «Мороз по жести» будет. Нет, если что, это
1: ну, что, заплатят
5: северного
1: штраф,
5: да, промысла, все. А не то, что некоторые, например, подумали, ну да, «Мороз по жести» прям говорящее такое название. Вообще в описании книги вот что говорится. «Мороз по жести» – попытка заглянуть в спрятанный город, где славянское язычество срещено с православием, а деревянные люди спорят с Богом и проигрывают, потому что спорить со своим создателем невозможно. И на обложке, соответственно, фотография большого шигирского идола.
1: В основном,
5: если ты считаешь, что это лицо, ну, фрагмента, скорее всего, да. Краеведческий согласия не просто не давал, он еще и отказал. И тут, я думаю, что суд, конечно, если вообще состоится суд...
1: Если АСТ не пойдет на попятную, да, и не уберет этот...
5: Да, но суд наверняка встанет на сторону правообладателя. Но надо сказать, что многие ведь эту книжку очень ждут, «Мороз по жести», потому что это продолжение другого романа «Человек из красного дерева». Такое переплетение городского фэнтези, детектива, исторических хроник. И... сейчас имя Рубанова особенно на слуху, потому что, слушай, просто невероятное, Паша, совпадение. Я как раз вчера, наконец, у меня руки и глаза дошли до нового фильма. Он буквально в июне, что ли, вышел. Новый художественный фильм «Коммерсант». Это экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет» про его жизнь в тюрьме. Он в 90-е несколько лет матросской отсидел за предпринимательство, по-моему, незаконное. В общем, Рубанова играет Александр Петров. И героя так и зовут Андрей Рубанов. То есть вообще человек сейчас на слуху, а тут еще и скандал с идолом. Вообще Андрей Рубанов, он лауреат и номинант многих литературных конкурсов. В том числе у него есть, например, Ясная Поляна, премия Ясная Поляна и премия Нацбест, национальный бестселлер за «Афинист Ясный Сокол», за его роман. То есть такой человек, известный в литературных кругах, многие его любят. И вопросы, конечно, не к Рубанову.
1: Нет,
5: к
1: КСТ, конечно, потому
5: зачем
1: что
5: зачем было помещать Идела на обложку, когда это делать запретили? В итоге проблему у автора книги и читатели, которые ждут, они могут не дождаться в ближайшее время.
1: Любой пиар хорош с этой точки зрения, наверное. Мне интересно, почему отказали. Вот тут вопрос
5: так
1: в чем...
5: Так договариваться надо, вообще-то это нужно...
1: Обращения
5: права
1: были. То есть что, в чем смысл конфликта-то между АСТ и краеведческим музеем, если было обращение, давайте.
5: Если
1: мы...
5: коммерческое какое-то предложение,
1: то есть не заплатили.
5: За использование нужно платить.
1: Ну, это понятно, да.
5: Мы можем только предполагать, но вообще не только досталось АСТ, вот, например, 66.ru написали, что аналогичные претензии музей предъявил нашим коллегам, Media Choice и организаторам Уральского кофейного фестиваля. Они какую-то серию дрип-пакетов в том числе с
1: идолом. Да, на некоторых упаковках разместили как раз изображение идола.
5: Но представители издания извинились перед руководством, не сняли с реализации дрип-пакеты. Так что вот все честь по чести случилось. Вариант. Будем следить, что там с издательством АСТ. А вообще в прошлом году была история тоже, которая касалась шигирского идола, когда в продажу выпускали колоду карт «Уральское Таро». Угу. Там была карта с изображением шигирского идола без согласования с музеем. В итоге карту были вынуждены создатели из колоды убрать. Ну, авторское право – вещь святая. Краеведческий с точки зрения закона, думается, абсолютно прав. Но единственный нюанс в конкретном случае – история не в пользу популяризации шигирского идола как одного из возможных брендов Екатеринбурга, о чем уже давно говорится.
1: Ну, бренд брендом, а право правом.
5: К другим темам мы сейчас перейдем. Важная очень тема. В Заксобрание Свердловской области внесен законопроект, который обяжет предприятия с численностью сотрудников больше 100 человек брать на работу участников СВО. По этому законопроекту они, участники, должны составлять как минимум 1% штата. От
1: то
5: штата.
1: Есть 1 на 100. Вот 100 человек есть, один в обязательном порядке должен быть ветераном спецоперации.
5: В том, что законопроект утвердят, сомнений нет, потому что в авторах группы депутатов, среди них, например, председатель Людмила Бабушкина, председатели трех комитетов, представители всех фракций, за исключением, как многие коллеги уже написали, «Справедливой России». И в рабочей группе были и представители правительства областного и представители прокуратуры. В общем, понятно, если что, с 1 марта 2027 года такое в силу вступит. Ну, еще, конечно, утвердят окончательно, но здесь понятно. И о законопроекте агентству «Европейские азиатские новости» рассказал Вячеслав Погузин, председатель комитета по соцполитике Заксобрания.
1: Да, мы определили основные критерии и категории для работодателей, на что они обычно ориентируются. Прежде всего, это квотирование. Это вот про тот самый 1%. Было большое коллегиальное обсуждение. Принимали участие Союз промышленников и предпринимателей области, представители ведущих предприятий, профсоюзы. Все это прошло по регламенту. Обязательно оценка регулирующего воздействия, чтобы понять, создается ли закон в случае его принятия, проблемы для бизнеса и так далее. Организатором выступает правительство, департамент, о чем ты сказала. После ОРВ проверки, получили протокол, заключение, что существенных негативных воздействий не будет. Вопрос непростой.
5: Отличная формулировка у Вячеслава Погодина. Смотрите, как он тонко сказал. Заключение, что существенных негативных воздействий не будет, потому что многие СМИ сразу же написали, ну, вообще никаких проблем не будет, а Погодин все-таки выделил этот нюанс существенных. Значит, все-таки какие-то обсуждаются, но просто не принято об этом говорить часто в комментариях журналистам. Депутаты подсчитали, что новый закон затронет интересы 2865, вот так точно, работодателей в Свердловской области. При этом авторы законопроекта подчеркивают, оценивают, что вот к вопросу существенно и негативно, что квота не приведет к дополнительным расходам бизнеса. Почему? Аргументация такая. Компании будут платить зарплату новым сотрудникам из своего обычного фонда оплаты труда. Им не придется ничего доплачивать сверх того, что они уже тратят на зарплаты, новых налогов, каких-то сборов и, кстати, штрафов, связанных с квотой, закон не вводит. Вот это любопытная вещь. Потому что я сейчас расскажу.
1: Обязываем, Паш, но не наказываем.
5: Это любопытно. Не везде так, не во всех регионах. Вообще на федеральном уровне обязательное квотирование для участников СВО на уровне работодателей пока не введено, хотя лежат некоторые законопроекты, да, в Государственной Думе. Но аналогичные меры уже принимают регионы, и везде примерно такое число 1 марта 2027 года. То есть квоты действуют или готовятся к введению, длинный перечень. Татарстан, Якутия, Самарская, Волгоградская, Курская, Кировская и так далее. Власти ХМАУ, например, предложили обязать крупные компании принимать на работу участников СВО. Правда, там чуть-чуть другие цифры, в смысле числа. Там 150 человек штат. Если штат от 150 человек, не меньше 2% рабочих мест для участников СВО. При этом работодатели должны будут обязательно отчитываться ежеквартально. Знаешь, куда? В центр занятости. Есть у них? Нет.
1: И что дальше?
5: А вот что дальше, любопытно, в Оренбургской области что сделали, потому что там, по представлению прокуратуры, такие штрафы ввели. Точнее, штрафы заработают с 1 сентября 2026 года, то есть уже совсем скоро. Смотрите, там, в Оренбургской области, в организации, где больше 200 человек в штате, квота 0,5%, ну так, знаешь, сухие цифры.
1: Один на 200, у нас один на 100,
5: у них один на 200. И если вы не берете вот те самые 0,5, то штрафы для должностных лиц 20-30 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели будут оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, и юридические лица от 50 до 100. У нас в Свердловской области пока утверждают, во всяком случае, СМИ, штрафы не предусмотрены, но там нужно вчитываться и смотреть, что все-таки примут.
1: Да, у меня вопрос просто, как это будет действовать. То есть, ну понятно, ветеран СВО пришел устраиваться, его обязаны взять, если еще нет ни одного такого ветерана в рабочем коллективе. Ладно. А если нет никаких заявок на прием, должны бегать работодатели искать в обязательном порядке?
5: Видимо, да.
1: Но... И кого-то увольняют. Вот 100 человек работает, чтобы тот же фонд зарплатный был
5: использован. Да, здесь огромное количество вопросов, на которые, в общем-то, как мне кажется, намекал.
1: Поэтому, да,
5: побудь,
1: вопрос непростой.
5: Намекал, мягко говоря. И ну, здесь, простите, конечно, за трюизм, но на работу нужно брать по способностям, по профессионализму, а не по квоте, потому что любой человек, который не является профи, взят из соображений неких квот любых, это, безусловно, убыток. Это убыток, потому что деньги на него тратятся, а отдачи не будет, если это плохой специалист. Если специалист хороший, да ради бога, но только в этом случае и квоты не понадобятся. Так работодатель будет заинтересован.
1: Мы вчера только инициативу обсуждали, что нельзя увольнять матерей детей до 8 лет. Да, вот то
5: но
1: же
5: это
1: самое.
5: Пока законопроект, который никогда
1: понятно,
5: не будет.
1: Понятно. А это уже законопроект. То есть вот как-то берем группу и ее обязываем брать на работу.
5: Я думаю, что, я точнее надеюсь, что еще в этот законопроект зашьют какие-то нюансы, условия, при которых все-таки работодатели будут иметь право работать.
1: Нет,
5: так,
1: ну,
5: с
1: наверное,
5: этой 100 плюс, этой сотни плюс, без квот.
1: Форма отчетности может быть, да, никто не пришел из ветеранов СВО устраиваться у меня.
5: Если нет желающих.
1: Ну,
5: если
1: как
5: нет
1: как
5: желающих.
1: Это устраивает?
5: А вот если будут жалобы, например, в трудовую инспекцию.
1: Что я пришел устраиваться, а меня не устроили, а у вас должна быть квота, вот тогда уже работодатель...
5: Или, например, работодатель сможет доказать, что этот человек не соответствует требованиям.
1: Ох, тут бы вообще будет.
5: И, конечно, это потенциально очень конфликтная история. Как пишут в европейско-азиатских новостях, планируется, что этот закон в случае принятия все-таки вступит в силу с 1 марта 2027 года, как мы уже говорили, а итоговое заседание, как пишет ЯН, ЗАГС-собрание, где должны принять закон, состоится 4 августа, то есть совсем скоро. Еще в копилку вот этих трудовых тем. Министерство труда заявляет, что россияне могут свободно покидать рабочее место во время обеденного перерыва. Кто сейчас сказал, а разве нельзя было?
1: А нельзя было уходить?
5: Нет, не поэтому. разъяснение просто от пресс-службы Минтруда поступило, что можно, что нельзя во время того самого обеденного перерыва.
1: На вопрос можно и нет, ответ был таков. Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации. В течение такого перерыва вы свободны от своих трудовых обязанностей. Это ваше личное время. Можно пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать по своему усмотрению.
5: Есть исключение, правда, о котором они говорят. Если по условиям производства, ну, например, закрытое предприятие, режимное, например.
1: Да.
5: Если по условиям производства предоставлять перерыв невозможно, работодатель должен обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время. Что значит перерыв невозможно?
1: Это неправильно сформулировали, что нельзя выйти человеку погулять
5: возможно
1: в ближайшем парке, скорее всего.
5: Ну, а есть же такое производство, где перерывов нет, где невозможно прерваться, что он должен во время...
1: Есть же специальные правила, сколько человек должен работать, сколько должен отдыхать.
5: Да,
1: поэтому...
5: Но на самом деле то, что говорят в Минтруда, закрепляет уже существующую много лет практику. Другое дело, что не у всех есть эти обеденные перерывы. Напишите нам, пожалуйста, есть ли у вас на работе обеденный перерыв и как он у вас проходит. Ну, я понимаю, что есть искушение у фрилансеров написать сейчас, ну, как ем.
1: Сходил на кухню, набрал еды.
5: Мы все-таки говорим про людей, которые куда-то ездят, куда-то ходят специально на работу, они из дома работают.
1: У которых есть расписание, режим у которых есть. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
5: Вот у меня никогда в жизни не было какого-то обеденного перерыва. То есть, когда хочешь, тогда...
1: Ну, когда можешь и когда хочешь.
5: Когда хочешь, конечно, когда хочешь. Когда можешь, ты сам решаешь, сам распределяешь, тебе никто слова не скажет, пожалуйста. Но у нас особенная
1: деятельность. Вот сфера, у меня что журналистская сфера, что сфера образования, она не предполагает вот такого четко установленного обеденного перерыва.
5: Может быть, это прописано, но все очень лояльно, и никто никогда не делает замечания, потому что понятно, что ты не будешь обедать во время своего эфира. Я, конечно, могу,
1: хотелось,
5: но это будет хамство по отношению к нашим слушателям и зрителям.
1: Это вспоминая, да, вот опять же, годы преподавания, конечно, есть большая перемена, но столовая не справлялась и со студентами, и с преподавателями, хотя иногда потоки разводились. Но некоторые студенты последнего времени, они очень любят есть. Они не успевают за короткую перемену поесть и тащат эту пищу на пары.
5: Что ты делал?
1: Я издевался. Почему? Ну, просто, во-первых,
5: В смысле, ты давал им доесть или
1: ну,
5: нет?
1: Ну, а что я буду вырывать у них еду,
5: выгонять?
1: У меня
5: такая ситуация просто была.
1: Я не выгонял
5: никогда.
1: Бедные
5: дети пришли на лекции, и видно, что они такие замученные, просто мне их жалко. Они реально очень уставшие дети, а пара там была что-то уже часа в три, то есть они с утра уже намучились, устали, они голодные. Я смотрю, они украдкой, я захожу в аудиторию, они украдкой что-то там, какую-то пиццу свою несчастную,
1: украдкой,
5: сухую.
1: Украдкой, везет.
5: Я говорю, так, ребята, доставайте, спокойно ешьте, я вам даю 10 минут, мы с вами все успеем, там еще была возможность ненадолго задержаться, спокойно, не нужно там давясь этими крошками, пожалуйста. Я вышла, у меня были свои дела, и в общем
1: не
5: 10
1: все
5: минут
1: едят.
5: Они...
1: Нет, меня это не сильно раздражало, ну, просто способ поиздеваться над детьми.
5: Ой, Паша, действительно, вот
1: да?
5: Киньте в него виртуальным помидором за эту фразу поиздеваться
1: только
5: над
1: детьми. Только не
5: гнилым. Да, между прочим, сервис «Авито Работа» проводил опрос среди работающих россиян. Там любопытные данные. Например, женщины обеденный перерыв, у кого есть, чаще используют это время для прогулки, для смены обстановки. Так, 33% женщин ответили против 27% мужчин. При этом мужчины в среднем проводят за обедом намного больше, в смысле, немного больше времени, примерно 34 минуты мужчины, 30 минут женщины. И главное, для многих россиян обед – это часть такого неформального общения в коллективе. Здесь есть разбивка, кто с кем. Значит, четверо из 10 работающих россиян, 40%, чаще всего с коллегами из своей команды работают. Около трети в одиночку, 7% с сотрудниками из других отделов. Такой крысинка, и обсуждается. 3% с партнерами и клиентами. Слушайте, ну это часть работы.
1: Это работа вообще.
5: 2% с руководителем.
1: Ишь, повезло.
5: Ай, молодцы какие, да. И чаще всего с коллегами работают Работают. Работают. Обедают строители и ремонтники, работники промышленности, медицинский персонал с коллегами. В одиночку отгадай, кто чаще всего.
1: Ну, вот всякие журналисты.
5: Фрилансеры. А еще водители и курьеры, и специалисты службы поддержки в одиночку.
1: Ну, потому что от графика нету вот такого общего, скажем так, да, все графики индивидуальные. Никодим пишет, у меня на работе два перерыва в 12 часов и в 17 часов по полчаса.
5: А вообще эксперты говорят, вот психолог, карьерный консультант, СМИ цитируют Анухину, которая говорит, что возможность покидать территорию работодателя во время обеда и раньше определялась сейчас внутренними правилами организации, то есть внутренние правила. Но при этом внутренние правила не могут полностью лишать сотрудника обеденного перерыва.
1: Ну, вот еще раз, да, если с расписания, конечно, если по трудовому праву я должен иметь право, извините, на перерыв. Неважно, буду я есть, не буду я есть, но перерыв обеденный, так называемый, он у меня должен быть. Вагран считает, что студент ест не тогда, когда голоден, а когда есть возможность. Вагран, плохо вы студентов знаете,
5: всегда,
1: они всегда едят.
5: Подождите, мы сейчас не про студентов, это Паша всех сбил. Мы про работающих людей и работающих вас.
1: А вообще такая интересная, да, институт обеда, где он сохранился, вот такого нормального обеда, потому что я иногда
5: конечно,
1: хожу
5: на многих предприятиях.
1: Тут в столовую питаться, когда есть возможность, у меня нет обеденного, как у тебя, перерыва, да, вот такого установленного. А видно, что есть конторы, где сохранился
5: конечно,
1: обед. Потому что
5: я тебе сейчас и вам расскажу забавную такую, про забавную статью из Новосибирска, там есть издание ОТС «Горсайт». Слушайте, это просто песня. Там у них есть местный один из новосибирских заводов, и там работник один поет для коллег во время обеденного перерыва. Каждый день, причем у них в 11:30 начинается, он выходит на улицу и устраивает 10-минутные концерты для заводчан. Фамилию этого Сергея Говорящего Слесарев. Он по образованию слесарь-сантехник. И полтора года назад он устроился на завод. И параллельно занимается пением. Рассказывает, что увлекся пением, когда цитата, гулял с сыном на детской площадке и играл на глюкофоне. Разговорились с одной из мам. Она сказала, что ходит в молодежный центр неподалеку, там учат петь. В общем, его затянуло. Он сначала пел у станка. Я подозреваю, что всех это так
1: надоело
5: всем. И с недавних пор он выходит только не в сад, а во двор. И во время обеденного перерыва поет. Причем он рассказал, что сначала это произошло вроде как случайно с местной кладовщицей. У проходной пересеклись, как он говорит, и спел. Знаешь, эту песню Андрей Миронов ее исполнял «Нет, я не плачу». Песенка Остапа Бендера. Она стала подпевать, из окон стали выглядывать люди, кто-то снимал на телефон. И его начальник оценил положительно, никто не ругал, спросили, а завтра будет... Зря спросили, он сказал, да. Потому что сейчас не все оценили то, как он поет.
1: А премию-то хоть выписали?
5: Нет, но товарищ один подарил ему новую караоке-колонку, ту самую. И он поет детские и советские песни, а иногда романсы.
1: Главное, чтобы всем нравилось. Так-то.
5: Это развернутый ответ на твой комментарий, вопрос, есть ли еще где-то предприятие, где вот такой обеденный перерыв классический, где столовая.
1: Это же культурная программа целая.
5: Это целая, да, целый пласт культуры. Хотя, знаете, уходить на обеденный перерыв может быть полезным для вашего кошелька, если верить новости от агентства «За Новомосковск». Житель Тульской области Кирилл, он вышел на обеденный перерыв, там приобрел счастливый лотерейный билет, если не врут, и выиграл почти 13 миллионов рублей. Из чего мы какой из этого делаем
1: Кирилл
5: вывод? Что нет, не Кирилл, счастливчик. Используйте обеденный перерыв. И не только по назначению. В том-то и дело, как вам угодно. Обеденный перерыв – это прекрасно.
1: Конечно, если он есть. Это прекрасно. Ну, нам пишут тоже, что на производстве, особенно многочисленном, в обед по расписанию для всей команды, Никодим продолжает, что еще по 15 минут есть чаевые перерывы на чай в 10 и в 15 часов. А я перерывы сама себе организую, Оксана пишет, провожу за чаем, едой, прогулками.
5: Оксана, насколько я помню, вы работаете в сфере красоты. И напоследок, у нас с тобой минутка осталась, мы начали с книжной новости, книжечками и зафиналим. Российский книжный союз пополнил перечень изданий, где содержится упоминание наркотических средств, то, что специальной маркировке подлежит. Да? И на сайте организации пишут ведомости, этот обновленный список опубликован, новенькие. В перечень еще вошли романы Пелевина, включая Generation P, Чапаев и Пустота.
1: Почему их раньше не было там?
5: Да, произведения Чака Паланика, включая Бойцовский клуб.
1: Логично.
5: И, что многих, возможно, удивит, повесть Трумана Капоте «Завтрак у Тиффани». Вот
1: а
5: так
1: вот там-то
5: вот.
1: Что такого было?
5: Не знаю. Я
1: забыл,
5: не знаю.
1: Я что-то как-то.
5: Да, и по фильму не могу вспомнить, что там Одри Хепберн
1: употребляла.
5: Да. Там, конечно, вечеринки, в которых она участвовала. Но вот, вот такая новость пришла. Список пополняется.
1: Мы зато будем узнавать, где упоминаются наркотики по маркировке на этих книжках.
5: Главное, закольцовывая нашу программу шигирского идола, не трогайте,
1: не трогайте
5: и не маркируйте. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
5: Программа «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: От первого лица.
4: Здравствуйте. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
6: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
4: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
6: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело» и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделано различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Дом» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
4: А это такие коворкинги?
6: Просто офисники.
4: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис. Строить что-то, арендовать.
6: Да, можно туда,
4: можно воспользоваться вашими услугами.
6: Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех. Если есть, из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается, тоже на 2 года.
4: А спрос есть на это?
6: Льготные ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные. То есть фестивали различные, вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество, плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
4: И прямо вот с ним отдельно
6: прямо
4: точечно
6: с ним, да, отдельно отрабатывает, мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
4: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
6: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт, там, ну, условно, в Казахстан. Там, да?
4: В какую-то страну.
6: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
4: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет Коммерсант, новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров селлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35 вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские ученые в истории России.
1: Александр Петрович Карпинский. Выдающийся геолог, академик и первый выбранный президент Российской академии наук. Несмотря на то, что на Урале он прожил недолго, здесь были заложены основы его научных интересов. Да и характер этого крепкого старика долга, как называл его академик Вернадский, тоже был явно уральским. В годы потрясений Карпинский оставался вне политики, отдавая все время и усилия науке. Но когда дело касалось защиты ученых, его голос звучал твердо и решительно. Александр Петрович родился 26 декабря 1846 года по старому стилю в поселке Фроловский рудник Богословского горного округа, ныне территория Краснотуринска. Через полгода после рождения Александра его отец получил должность горного начальника екатеринбургских заводов, и семья переехала в Екатеринбург. А в 1858-м Александр уехал в Санкт-Петербург на учебу в Институте корпуса горных инженеров, который закончил в 1866-м, в год переименования учебного заведения в Горный институт. Вернувшись на Урал, Карпинский поступил в распоряжение главного начальника уральских горных заводов, но менее чем через два года он вновь оказался в Горном институте, но уже в качестве преподавателя. Сначала адъюнкта, затем профессора. В течение 28 лет читал лекции будущим геологам. В 1896 году, уйдя в отставку, был избран ординарным академиком. С 1885 по 1903 возглавлял геологический комитет, а в 1917 стал первым в истории Академии наук ее избранным президентом. Александр Петрович Карпинский скончался 15 июля 1936 в дачном поселке на подмосковной станции Удельная. Урна с его прахом захоронена у Кремлевской стены. Биография Карпинского неспешна, как сама геология. В ней мало ярких событий, но она полна мощной внутренней работы. Александр Петрович опубликовал почти 500 работ по петрографии, стратиграфии, минералогии и палеонтологии. Он одним из первых в России использовал микроскопический метод изучения горных пород, а его труды фактически заложили основы современной отечественной геологии. и память о Карпинском так же крепка, как горная порода. Имя ученого носят город Карпинск в Свердловской области, горная вершина на Приполярном Урале, пик на Тяньшане, ледник на острове Новая Земля, вулкан на Курильских островах, залив у полуострова Таймыр, Тихоокеанская бухта. В честь Карпинского названы десятки ископаемых форм организмов и минерал карпинскит.
2: Уральские ученые в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
8: Что такое свага?
9: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
10: Кто твоя бести?
9: А гэсбингом хоть раз занимались?
10: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем выражение «мурчать в дисике». Речь идет о голосовом общении в приложении Discord. Касается оно, как правило, влюбленных или просто близких людей, которые обмениваются нежными фразами и наслаждаются обществом друг друга. Пример употребления.
12: Помурчим сегодня вечером в дисике. Поделюсь с тобой новым аниме.
11: Но часто мурчание в Дискорде – это и вправду имитация кошачьих звуков. Так собеседники передают свои эмоции и развлекают друг друга. Существуют подробные инструкции, как научиться извлекать из горла правильные звуки, чтобы стать звездой общения. Далее дело техники. Благодаря ползунку мурчания можно увеличивать или уменьшать громкость. Самые продвинутые пользователи с помощью специальных программ к мурчанию добавляют спецэффекты, эхо или, к примеру, тембр любимого мультяшного персонажа. А некоторые в инструкции не заглядывают. Зачем? Если лучший учитель всегда под боком.
2: Не то слово. Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
13: 11:07 на 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир по средам после 11:00. Встречаемся мы с вами в эфире Дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Начинает со мной сегодняшний эфир Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
14: Добрый день.
13: Мы в прямом эфире, поэтому +7 908 909 104.5 на этот номер можно слать смс и отправлять сообщение через мессенджеры работающие. Тогда не только нам между собой удастся пообщаться в этой студии, но и удастся ответить, во-первых, на ваши вопросы, если они есть, и пообщаться в рамках прямого эфира. Трансляция Дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается. Нас там видно, нас там слышно. Приходите в комментарии под этой самой трансляцией. Тоже пообщаемся в рамках сегодняшней программы. Начать сегодняшний эфир я хочу, нет, не с советов бывалых, но со впечатлений человека, который совершенно случайно, совсем того специально не планируя, в выходные пару раз проехался по, я не могу сказать, что по подтопленной дороге. Нет, сама дорога, она не была подтоплена. Но вот эти вот самые подтопления, они были в непосредственной близости. И в итоге я поняла, что в воскресенье я из того вот пункта, в котором я находилась все выходные, в воскресенье вечером уехать, это было очень правильное решение, потому что с, по-моему, нет, наверное, с утра, понедельника или где-то вот днем в понедельник перекрыли эту самую дорогу, потому что перелив воды через проезжую часть все-таки случился. Не знаю, как в других территориях, вот как автомобилисты проезжали вот эти самые подтопленные дороги, но это, слушайте, зрелище не для слабонервных. Когда ты едешь, и вот на обочине у тебя не лужа, а на обочине сначала появилась водичка, а потом боковым зрением ты выхватываешь, что эта лужа, она очень такая необъятная. и она уходит куда-то, ну, там, либо вправо, либо влево. В общем, слушайте, а потом еще начинается дорога, которая уже подсыпана скальным грунтом, поэтому вот хочется так, нога с педали газа автоматически переносится в направлении педали тормоза, потому что, а вдруг там продолжает дорогу подмывать. Но я уж решила, раз ни одного поста ДПС я на этой дороге не встретила, значит, все-таки ездить можно. Хотя, опять же, на развязках, соседствующих с этой дорогой, вот развязки закрыты были водоналивными блоками, потому что основание развязок разрушалось именно из-за того, что стоит в воде. Слушайте, есть отважные, которые лезут через эти лужи на эти самые развязки, не боясь, что вот часть грунта сейчас возьмет и обвалится. В общем, впечатление моря. Оказаться на автомобиле в затопленной территории, в районе затопленной территории ехать, слушайте, ну я теперь точно никогда в жизни больше, зная, что дорога может быть потоплена, не полезу. Мне хватило впечатлений. Ты ездил в таких условиях, нет?
8: Да, пару раз за всю жизнь. Но честно скажу...
13: А в этом сезоне?
8: В этом нет. Честно скажу, ну как бы бывает... Я ничего такого прям фатального, экстремального в этом не вижу. Ты знаешь, что самое сложное в таких критичных условиях бывает? Это точно знать, где проходят границы дороги.
13: Ну, вот в моей ситуации граница именно проезжей части была, обочина была. Вот вода, она, видимо, благодаря жаре то выходила на эту обочину, то как бы уходила обратно в том направлении, куда она пришла. То есть выхода именно на проезжую часть не было. Но вот сутки прошли, откуда-то еще вода там со стороны озера или откуда-то она пришла, и все, и через дорожку перелилось.
8: Ну вот, да, то есть когда кто-то есть еще, кто едет по этой дороге и по

0: Был Олег, Олег у нас обещался приехать.
1: Он у нас предполагается, мы его по-прежнему ждем.
0: Он постоянно на эту тему напоминает, что водитель в таких условиях, он должен самостоятельно оценивать опасность для движения и, в принципе, всегда держать в голове, что запросто может получиться, что он останется один на один с возможным ущербом, который от такого неудачного проезда может возникнуть. Поэтому, да, собственно, ну, в случае, если для вас это приемлемо, в случае, если, как говорят, законы физики не обманешь, но если законы физики подсказывают вам, что это можно, пожалуйста, ну, почти наверняка это будет на ваш страх и риск, но в большинстве случаев это представляется как вроде бы что-то возможное и, наверное, даже оправданное.
1: Что еще? У нас, несмотря на вот рассказы про подтопленные территории, подтопленные дороги, опять же, у нас министр МЧС накануне прилетел в Екатеринбург, у нас три участка автомобильных дорог еще остаются подтопленными, и больше 20 населенных пунктов, то есть с ними еще отсутствует автомобильное сообщение, то есть нельзя сказать, что у нас совсем все плохо с паводком, но, в общем-то, ситуацию полностью еще паводок из Свердловской области не ушел, и кое-где тяжело ездить. Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП и представитель общественного центра «Автомобилист», появился в этой студии. Олег, привет.
2: Доброе утро, простите за опоздание.
1: Хорошо, что у тебя еще утро. Я рассказывала о том, как поездила, ну, не скажу, что по подтопленной дороге, но вот подтопления, они были прямо вот справа и слева, и спустя часов 12 после того, как я покинула, так сказать, свой пункт назначения, через дорогу перелилась вода. Ты по подтоплениям поездил за последнюю неделю, нет?
2: Нет, я даже...
1: Тебе повезло.
2: Близко ничего такого не видел, только слышал. Хотя я, ну, я недалеко ездил по всяким пляжам вокруг в радиусе километров 50.
1: Ты участвовал в битве за пляж.
2: Ну, кстати, ни разу не было битвы, я как-то находил удачно, и не было ни столпотворения ни людей, ни машин, мне везло. Как будто бы я был не совсем вот в той ситуации, которую ты описывала.
1: Ну, хорошо. У нас, поскольку мы все-таки программа автомобильная, у нас в Свердловской области продолжают действовать ограничения на движение грузовиков, точнее, тяжеловозов по региональным трассам. В ежедневном режиме эти самые предупреждения обновляют у нас Уралупрофтодор. Вот с 10 утра и до 10 вечера именно тяжеловозы на наши трассы не пускают, потому что температура воздуха переваливает за плюс 32, и тогда у нас покрытие на дорогах портится. Мне кажется, что в такую жару не столько региональные трассы страдают, сколько дороги в Екатеринбурге. Какое количество именно смятого и промятого асфальта я видела вот за последние, наверное, недели две в совершенно разных районах Екатеринбурга, особенно там, где стройки идут. Ну, такого, мне кажется, давненько в Екатеринбурге не было, в общем, как-то, ну, бы с ограничением еще в Екатеринбурге поработать.
0: Вот ты правильно сказала, особенно где стройки, но ты знаешь, вот я поездил в последние несколько лет по разным кварталам, районам, где есть большое количество строек, и в этом году я не готов сказать, что есть какие-то значимые изменения.
1: Нет, я бы сказала, что вот повлияла именно ситуация с большим количеством воды и резко пришедшей жарой. Это не просто вот изношенный асфальт или разбитый, а это именно вот смятый асфальт. Уж не знаю, что там делают в этот момент грузовики. Они прямо вот до подушки, то есть до щебня такие. Это не выбоины, это какие-то именно вот такие вот вмятины, которые из дороги все ничего, это выдавливается.
0: Они ничего особенного не делают, они просто ездят, и их просто много. Ну, потому что это стройка. И последние год-два таких строек, как будто количество их стало больше.
2: Вы вообще про какие стройки говорите?
0: Разные.
1: Ну, про екатеринбургские, ну, смысле, про различные стройплощадки.
2: Проезд к самой стройке,
1: нет,
2: что ли?
1: Нет, не вот, проезд к самой стройке, а улицы, которые... Ну, я знаю,
0: дороги,
1: что в ближайшем квартале есть стройка.
0: Ну да, то есть по прилегающим улицам все равно ездит, вот по прилегающим к стройке кварталу все равно среднестатистически больше количество грузовиков проезжает за единицу времени.
2: Да, теперь я понял, но я вообще таких каких-то не видел продавленных частей на дороге, и считаю, что при расчете учитывается и такая температура, и что там

0: дорога, ну, асфальт не тает, как мороженое все-таки?
1: Ну, будем в это верить, что не весь асфальт
2: на улице
1: растает.
2: Победы стройка лишний раз усугубила улицу Победы рядом с ней. Потом на Красных Командиров одна или две стройки тоже очень серьезно повлияли. Ну, в общем, это просто такие улицы, по которым вот лично я езжу постоянно. И, ну да, в тот момент, когда на них появилась стройка, их состояние стало хуже.
0: Но и стройка, это, да, это не про жару, а про стройку.
2: Да, тогда...
0: Что? А, ну можно, знаете, как делать, как временные всякие эти разъезды у развязки на Калины, там делают сразу плохо, и вообще ничего не видно. Потоп, жара, когда все криво-косо, то и как бы это никакие изменения невидимы.
1: Ну, хорошо. Я напомню номер прямого эфира +7 908 909 104 5, смс и доступные мессенджеры. Трансляция ВКонтакте на официальной страничке Радио Форум продолжается. Ну что, давайте про ОСАГО автозапчасти, потому что за последние 12 часов целых два интересных заявления появилось. Во-первых, вчерашние известия, в которых президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Теперь у нас заявлен срок от 40 до 45 дней. В результате практически любая поставка превышает предусмотренные законом 30 дней, отведенные на ремонт автомобиля по ОСАГО, заявил глава вот этого объединения автостраховщиков. Скажите, пожалуйста, где здесь правда, где здесь манипуляция и, скажем так, актуализация извечных стонов автостраховщиков на тему «давайте уложимся в предусмотренные законом сроки».
0: Я хочу начать отвечать, потому что это действительно проблема, и она может быть усугублена конфликтом, но и без этого она существовала. И я в судах общаюсь с представителями страховых компаний, спрашиваю о специфике их внутренних процессов. И часто слышу, что на некоторые автомобили не уложится в этот 30-дневный срок, особенно если нет запчастей. То есть закон, как говорит, нужно делать, передать автомобиль, вот тебе страховая выдала направление, ты передаешь автомобиль, при этом сервис, который осуществляет ремонт, он не знает, когда автомобиль будет передан. То есть ему вот пригнали, все, пошли 30 дней, а за эти 30 дней иногда даже запчасти не могут не дойти. И это проблема. Да, это недоурегулировано, и я не представляю, как это можно зарегулировать эффективно, потому что на какие-то автомобили с учетом всех санкций и запретов запчасти очень сложно найти. На какие-то проще, на какие-то вообще, мне кажется, даже уже, невозможно, нет, всегда есть какие-то запчасти. И делить автомобили на какие-то там категории и разрешать ремонт где-то 30 дней, где-то 120, тоже неэффективно. И идеального решения, его просто не существует. Поэтому тут, я не знаю, даже если увеличат какой-то срок, сразу же, тут же... У нас вообще как обычно действует? Если даешь какое-то изменение, послабление, то сразу же возникают ситуации, в которых не самые добросовестные владельцы, руководители сервисов будут тоже это использовать. Можно не торопиться. Увеличили до 45 дней. Мы можем отремонтировать там завтра, но можем никуда и не спешить. Но с другой стороны, хочется объективно как-то оценивать существующий рынок этих запчастей, из которых, собственно, и состоит ремонт, в том числе, в основном. Если что-то менять, то, опять же, осмысленно и по каким-то расчетам.
1: Дима?
0: Которых, как обычно, нам не предъявили.
2: Да, вообще эта проблема существует 4,5 года. И я прекрасно помню тот период, когда в 22-м году не то что там, речь даже не шла о сроках, речь шла, в принципе, о самой возможности заказа многих запчастей. И... как-то прожили, как-то выкрутились, и, в принципе, ремонт это производились. Сроки там уже были, они не 30 днями измерялись, они иногда многими месяцами измерялись. Я и сам в такую ситуацию
0: попадал. Хотел сказать, у нас есть в студии человек, который с этим столкнулся.
2: Я и сам в такую ситуацию
0: попадал. Но там
2: попадал,
0: была каска, не ОСАГО. Да.
2: Но суть в том, что Я тогда этот вопрос немножечко, ну, честно скажу, недостаточно, наверное, глубоко изучил, но мне известны случаи, когда, то есть, вся заруба-то за что, весь спор-то о чем? О том, что вот сервис, он должен выдать машину, отремонтированную в течение там какого-то срока, а он не может в него вписаться. Почему? Потому что есть какие-то причины, которые от сторон не зависят. На секундочку, это можно в таком случае воспользоваться определением форс-мажор. Почему нет? И в том случае, если клиент не получает автомобиль в какой-то срок, вот что в связи с этим может происходить? То есть вот чего сервис опасается? Сервис опасается возможных исков с требованиями разных неустоек, разных там компенсаций ущербов и всего остального. Но именно в таком случае в сервисе достаточно, я думаю, сидят компетентные люди для того, чтобы обосновать, почему они не могли вообще эту ситуацию как-то предусмотреть разумными мерами. И эта ситуация, она усугубилась не по их вине и по причинам, которые от них не зависят. И для того, чтобы обезопаситься от подобных исков, ну, берем там, ну, я не знаю, вот все-все-все-все-все возможности заказа самых разных запчастей и просто вот по всем позициям делаем скриншоты. Везде срок доставки там 35, 45, там 60 дней. И нигде нет таких сроков, которые укладываются в установленные рамки для завершения ремонта. И вот это может запросто стать основанием для сервиса утверждать о том, что есть форс-мажорная для них ситуация, в которой они должны быть освобождены от обязанности компенсировать все вот эти вот неустойки и разного рода ущерб для клиента, который получил машину не вовремя.
0: Но неустойки и штрафы накладываются на страховую компанию, не на сервис.
2: Ну и страховой компании, там вот уж поверь, страховой компании еще более квалифицированные юристы сидят, они на эту тему заточены гораздо сильнее, и я не понимаю, почему ведутся, ну как бы, почему вот в эту сторону...
1: Почему тема вышла в федеральную повестку? Почему вот мы качаем сроки, а не разбираемся именно вот в ручном режиме? Ну, я вот как автовладелец, если мне скажут, я не могу тебе физически взять и привезти, вот не могу я там, не знаю, бампер из воздуха взять, еще
2: просто,
1: какие-то вещи.
2: Нам 22-й год прекрасно показал, что да, такие проблемы возникают, но это всегда временно. И эта проблема, она тоже будет временно. А увеличение сроков потом обратно не откатишь. Это как со стоимостью полисов. Вот их дороже сделали, а потом поди-ка потребуй сделать дешевле обратно.
1: А вот сейчас мы про полисы поговорим.
0: Я не знаю, представляете или нет, что такое рынок этих запасных частей. Это несколько крупных магазинов, бесконечное количество маленьких, где можно зайти и увидеть какой-нибудь срок, ну вот совсем иной, чем там 50 дней, но по факту там этой запчасти может не быть. Ну, то есть, стоит срок, но когда ты будешь заказывать, окажется, что это совсем не так. И если, допустим, кто-то захочет спорить со страховой компанией, ну, и с автосервисом, он может обратиться к эксперту, который скажет, вот, запчасти эти есть. Ну, то есть, сделает такой расчет. Ну, и в законе не предусмотрены никакие там поблажки. Вот сейчас, кстати, идет дело, я вспомнил, пока Дима говорил, в одном из судов Екатеринбурга, где страховая выдала направление с пометкой 120 дней. И они считают, что они сделали это законно. И я говорю, ну, как бы 30 дней и 120, ну, очень большая разница. И я допускаю, что, возможно, реально этих запчастей нужно ждать очень долго. Но как это объяснить автомобилисту, который смотрит закон, где 30 дней, и потом в направление, где 120? Ну, конечно, он пойдет потом в суд, будет снова требовать штрафы, неустойки, там все в это же упирается. То есть, если автомобилист...
2: Вот
1: человек
2: вопрос
1: на 4 месяца остается без машины, то есть мы говорим о какой-то значимой...
0: Он даже может
1: части
0: машиной пользоваться, да, просто она будет не отремонтирована, но сможет ли он это отремонтировать где-то в другом месте? Скорее всего, да, если будет использовать бэушные запчасти. А многие так и поступают. Это вообще тоже предмет для споров, какие запчасти можно использовать. Есть там два подхода, даже у судов, и нет единообразия. Оригинальные запчасти, либо неоригинальные запчасти. По факту новые оригинальные запчасти, ну, стоят очень дорого.
1: Ну,
0: и их редко кто заказывает. Ну, конечно, там 4 двери, вот тебе уже и машина. А неоригинальные очень часто плохого качества, их тоже никто не заказывает. То есть какая-то там середина золотая, это, к сожалению, ну как, может не к сожалению, какие-то бэушные запчасти с разборок, но, по крайней мере, оригинальные. И вот как в каждой ситуации поступать? Ну вот судьи по-разному поступают. И такие решения потом вступают в силу, проходя по 2-3 инстанции. И другие, и просто вот такой вот, как это слово, забыл, поговорка. Разброд шатания, что-то вот такое вот, наверное.
1: Ну, разброд шатания, да, это устойчивое
0: выражение. Я бы так это назвал.
2: Вот ты говоришь, как объяснять клиенту, а как объяснять? То есть клиент видит в законе 30 дней, а покажи ему другую статью закона про форс-мажор. Может быть, он это лучше поймет.
0: Ну, в форс-мажор, может, это и не будет входить. Я вот сходу, я ни разу вообще не сталкивался с форс-мажором, за исключением ситуации, когда, ну, это стихийные бедствия, дерево падает, например, на автомобиль, и что есть четкая там граница, что если это был какой-то штормовой ветер, скорость которого выше, чем 25 метров в секунду, ну все, это стихийное бедствие, никто за это не отвечает. А если меньше, то отвечает либо управляющая компания, либо администрация.
2: Ну, слушай, это как бы такие вещи, которые можно, во всяком случае, там, я не знаю, проанализировать, провести экспертизу, пощупать, дойти ножками до нее и так далее. А здесь у нас есть какая-то устоявшаяся за десятки лет цепочка поставок через какие-то страны, которые сейчас участвуют в военном конфликте с участием других стран, и ни одна из них не Россия. Даже. Тут,
1: но зато это, мы ездим на импортных машинах.
0: Да, ну и у нас отсутствие официальных представительств, дилерских центров, что тоже можно назвать, ну, типа, форс-мажорной
1: тут
0: ситуацией.
1: Тут конкретно названы Арабские Эмираты, потому что это такой у нас, не знаю, там хаб, перевалочный узел, в общем, логистику через Эмираты.
0: В общем-то, ну, в обход запретов.
1: Как раз за последние 4 года и настроили, но вот тут, но тут и тут началось. В общем и целом с этой темой все более-менее понятно.
2: Вот слушатель нам пишет, вот запчасти ждать около 2 месяцев из Китая. Вы знаете, вот с Китаем ситуация значительно интереснее, потому что Китай все-таки дружественная для нас страна, и поставки запчастей из Китая – это то, что, ну, во всяком случае, сроки таких поставок системно пытаются все-таки сокращать. И видеть, что иногда приходится запчасти из Китая ждать до 2 месяцев, да, действительно, немножко странно. Тут форс-мажор уже, скорее всего, не может быть применен.
1: Но все-таки это, во-первых, время на растаможку, потому что вот таможня может и месяц не давать добро. Не знаю, по какой причине, но так или иначе. Многие представители разных уровней бизнеса говорят, что товар может действительно вот взять и зависнуть на таможне. Это раз. Ну, а второе, все-таки у нас продолжают возить из Китая очень много чего фурами. Ну, то есть возить автомобильным транспортом. Соответственно, в условиях топливного кризиса, который как раз еще пока что не ликвидирован вот именно в тех самых регионах, которые в том числе граничат у нас с Китаем, я бы сказала, что, наверное, там тоже можно, в общем-то, взять, покопаться и найти бы форс-мажоры.
2: Вот смотри, я просто мысль закончу по поводу сравнения разных автопроизводителей, у которых сейчас у нас в России нет представительств, и Китая.
1: Так.
2: Чем они радикально отличаются? Тем, что, как Олег правильно сказал, очень многие автопроизводители в рамках санкций фактически в России официально какую-то свою деятельность прекратили, а Китай нет. Китай, наоборот, в Россию массово пытается заходить, и, в принципе, у него это получается. Ну, это требует соблюдения массы законов в России и так далее, но, в принципе, он это делает. Разница существенная в чем? У нас есть закон о защите прав потребителей, который, что говорит, для производителя? Производитель обязан обеспечить возможность эксплуатации товара и его ремонтопригодность на территории Российской Федерации. Что это означает? Это означает, что, в принципе, какие-то широко используемые, широко распространенные и часто используемые нужные запчасти, наверное, должны продаваться не из Китая. Наверное, должны существовать какие-то склады в России.
1: Да, должен существовать определенный запас в условиях, что с Китаем мы друг от дружки не закрывались.
2: А условные там какие-нибудь американские, английские, немецкие автопроизводители, которые из России официально ушли, в этом упрекать сложно.
1: Нас уже торопят, говорят, что мы задерживаемся, как те самые запчасти из Китая, поэтому сейчас мы прерываемся на 3 минуты, после этого вернемся, останемся еще ненадолго в теме ОСАГО.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Малый и средний бизнес.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил минимальную ставку по льготным займам для малого и среднего бизнеса. С 27 июля она составляет 10,5%. Решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Займами фонда пользуются совершенно разные представители малого и среднего бизнеса. От ритейла и общепита до промышленных компаний, а также представители приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Напомню, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых в минувшую пятницу.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: В Свердловской области в июне 2026-го средний размер посткредита, оформляемого в торговых точках, составил 64 900 рублей. Это на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом регион занял 16 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Наибольший средний чек зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Самые низкие показатели отмечены в Воронежской области, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Северная Осетия, Алания и Оренбургской области. В целом, по России средний размер посткредита в июне составил 68 тысяч рублей. Это также больше на 4,7%, чем в мае текущего года. При этом, по сравнению с июнем прошлого года, показатель практически не изменился. Директор по маркетингу НБКИ отметил, что в последние пару месяцев средний чек посткредита немного подрос, но по-прежнему находится на довольно низком уровне. Банки снижают аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй граждан.
3: Опрос.
4: Более 10% жителей Свердловской области за год потратили свыше 100 тысяч рублей на помощь близким. 23% превысили эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий. Таковы данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются близкие друзья и родители. 35% и 33%. 20% респондентов получают подобные просьбы от детей, 10% от братьев и сестер, 3% от коллег. Почти половина всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно. В долг на неопределенное время готовы дать 23%. Еще столько же предложат помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: 11:35 на часах. Дорожный просвет на радиофорум 104,5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии — это Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104,5. СМС и сообщения через работающие мессенджеры, пожалуйста, на этот номер. Они добираются до прямого эфира. Трансляция «Дорожного просвета» на официальной страничке «Радио Форум 104,5 FM» ВКонтакте продолжается. Также можно прийти к нам в комментарии к этой самой трансляции и задать свои вопросы в прямой эфир, либо поделиться мнением или автомобилем, или автоправовой истории. Оставаясь в теме ОСАГО, вот буквально свежайшая публикация, около полутора часов назад она появилась в «Коммерсанте». Банк России собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. По его завершении страховщик утратит право отказаться от договора и удержать премию, как сейчас, и будет вынужден обращаться в суд. Банк России у нас за автовладельцев. Страховщики тут же заявили, что это может обернуться ростом операционных издержек. Ну, то есть им же придется самостоятельно брать, проверять вот эти вот достоверные, недостоверные сведения и так далее. Объясните мне, пожалуйста, во-первых, насколько отвечает вот это вот предложение ЦБ «злобе дня», скажем так, потому что в первую очередь удивляет отказ страховой клиенту в предоставлении услуг ОСАГО. У нас, мне кажется, проблема-то с другой стороны. У нас еще не все привыкли к тому, что ОСАГО – это must have.
0: Я вообще с такой проблемой не сталкивался, чтобы... Я даже не помню, когда последний раз я слышал, но это прям много-много лет назад были проблемы, когда не продавали ОСАГО, были такие моменты турбулентности, когда какой-то был там скачок, я не помню чего, по выплатам, что ли, и нужно было поднапрячься, чтобы заставить страховую или найти, кто застрахует. Сейчас это все практически всегда делается в электронном виде, и, не знаю, я сам вообще не сталкиваюсь, но у меня другой способ приобретения. Я обращаюсь обычно к, условно, брокеру, который для меня подбирает самые выгодные предложения. Я оплачиваю, мне просто скидывают ссылку от сайта страховой компании, и я легко оплачиваю. Я думаю, что если бы я делал сам, примерно получилось то же самое. И есть много
1: сервисов. Просто ты бы как агрегатор анализировал предложения тех страховых, которые, скажем так, тебя устраивают.
0: Так мало того, мне реклама постоянно приходит. Есть же страховые компании при некоторых банках. Они вообще предлагают довольно активно, на довольно выгодных условиях. Я вообще считаю, что этой проблемы нет. Бывают какие-то новости. Вот, я пытаюсь понять, а для чего нам это знать? Ну, раз такой проблемы не существует, ну, либо я не знаю, но массово точно ее нет. Может, Дима что-то знает?
2: Я, честно говоря, тоже не слышал, чтобы вообще такие случаи бывали. Но я знаю, что у нас некоторые недобросовестные страховые агенты продают подешевле полисы, указывая заведомо в адрес страховой компании, предоставляя им данные недостоверные о клиенте или там о транспортном средстве.
0: Но там это с такси, наверное, связано. Вот самое такое, что приходит на
2: и
0: ум.
2: И такое тоже.
0: Да, что, например, там такси страхуют, как обычно, автомобиль. Но сейчас же эти автомобили, которые... А, не знаю, нет, хотя, наверное...
2: Нет, там вообще случаи были такого рода, что в полисе впечатываются одни сведения, а по факту, если пробить этот полис в страховой компании, там вообще другие сведения. Ну, то есть, вплоть до того, что там какой-то мотоцикл, например, застрахован.
0: Но там какие вообще могут быть сведения? Данные самого автомобиля, которые, ну, сложно как-то подделать, это сейчас все...
1: А это вопрос именно к тем, кто страхует, то есть к представителям так или иначе страховой, или это вопрос к водителю? То есть кто выступает застрельщиком внесения этих самых некорректных данных?
0: Давайте еще раз, нет такой массовой проблемы, и это какая-то как будто бы новость ради новости. И,
1: ничего себе новость ради новости, тут Центробанк выступает инициатором, значит, у Центробанка... Вот Центробанк-то точно что-то знает? Он же все-таки регулятор.
0: Вообще не факт, да, и есть, я сейчас могу начать говорить, чего бы на самом деле хотелось и внести в ОСАГО и вот какие-то актуальные проблемы. Вот, например, с запчастями, да, это очень актуально для тех, кто реально хочет отремонтировать автомобиль по направлению страховой, а про незаключение договора...
2: Причем совершенно мне лично непонятно, вот Центробанк, он получается в данных условиях, он чьи интересы отстаивает? То есть мы сравниваем такую ситуацию...
1: Вот владельцы, чтобы вот просто так им не брали, не отказывали?
2: Не уверен.
0: Как-то звучит нелогично. Всегда хочется, когда такие публикуют материалы, чтобы сразу какой-нибудь пример был, а лучше два, чтобы нам-то понимать вообще, откуда это берется. Ну вот с чего все началось? Ну, написали просто, вот да, мы хотим, ничего.
2: Ну вот, да, вот смотри, вот мы, например, сравниваем две ситуации. Окей, вот у нас сегодня закон такой, а представим себе, что завтра мы приснулись такой реальности, в которой этот закон уже другой, такой, каким его хочет видеть Центробанк. Окей, допустим, страховая компания выявила за пределами вот этого двух, скольки там, недельного срока, например, через два месяца, да, выявила, что клиент сообщил недостоверные данные. Вот в сегодняшней реальности страховая компания сможет в одностороннем порядке расторгнуть этот договор, а в завтрашней реальности, в которой этот закон уже изменился, она не сможет это сделать. Что изменится? Я напомню, что у нас есть в федеральном законе об ОСАГО основание для регрессного требования страховщика. И это основание как раз, это обстоятельство как раз является основанием для регрессного требования в случае, если вдруг на этапе выплаты будет выявлено, что клиентам были сообщены заведомо недостоверные сведения. Давайте будем честными, у нас весь рынок ОСАГО работает, базируется, весь вообще рынок, не только ОСАГО, а вообще всего страхования, он базируется на том простом раскладе, что далеко не каждый клиент страховой компании сталкивается со страховым событием.
0: Может, попросим наших радиослушателей, если у кого-то были проблемы при заключении договора ОСАГО, поделитесь вообще, что это было?
2: Да, вот, я продолжу мысль, что далеко не каждый клиент страховой компании, любой в пределах действия срока договора страхования, сталкивается с страховым событием. И это одна из основных причин, почему полис стоит дешевле, чем среднестатистический ремонт. И почему бы не оставить ситуацию в сегодняшней реальности, потому что вообще страховые компании в достаточной степени защищены. Им даже не нужно требовать эту страховую премию назад. Они просто в тот момент, когда к ним клиент обратился, им не обязательно там расставаться с страховой премией, им не обязательно, в принципе, что-то инициировать. Просто они себе на ус намотали, что ага, у этого клиента недостоверные сведения. Ну вот он, если вдруг попадет в ДТП, к нам обратится, а мы их проверим как раз более тщательно, и в случае чего регрессом с него это взыщем. А почему нет? В конце концов, сегодня это уже работает. Эта норма действует больше 10 лет.
1: Вот на самом деле, пока вы отвечали и рассуждали, я открыла этот вот длинный материал на Коммерсанте. И ближе к концу все-таки находится информация о таких, ну, хотя бы косвенных причинах, о каком искажении, то есть о какой искаженной информации идет речь. Значит, показатели такие, как цель использования автомобиля, объем двигателя, вот дальше прям самое интересное, возраст, стаж вождения. Как можно исказить возраст и стаж вождения, если это все указано в... Ну, мне права не выдают без удостоверения личности. Извините, паспорт, я не обману.
2: Это стаж вождения... Да, это больше вопросы к страховому агенту, который отправляет эти сведения страховщику в момент, когда к нему приходит клиент оформлять полис. И я, честно говоря, уже...
1: Какому страховому агенту у нас все через электронные сервисы сейчас идет?
2: Ну, то есть, тем вот, более электронные.
1: Сервисы. Видимо, захотели.
2: Ну, да, ну то есть, хорошо, если он оформляется электронно, тогда вопросов чуть-чуть больше. Но так или иначе, эти все вопросы можно решить в момент заключения договора.
1: Мало того, у нас была история переходная вот с этими самыми правами. Точнее, вот с формой вот этого вот нового бланка карточки. И поскольку я получала права в четном году, а в нечетном еще действовал переходный период, так вот у меня указан стаж вождения с такого-то года, или у меня полностью были указаны периоды, то есть у меня есть дата выдачи прав, а права, которые я видела, которые выданы, ну, примерно на год раньше, там просто стаж вождения там с такого-то года, и система одного из очень-очень крупных страховщиков, она регулярно дает сбой, и, ну, сразу так, минус 10 лет пытается сделать этому самому водителю, просто потому, что у него переходный бланк, и вот в момент, когда существовала переходная форма, в сведения вписывались там, ну, достаточно криво, но на уровне системы. То есть это делали не сотрудники госавтоинспекции, на свое усмотрение. Это вот, ну, такие правила тогда действовали на время переходного периода. И ничего с этим не сделаешь, и вот тут приходится связываться со страховой и говорить, что извините, но это официальные, актуальные права, вы 10 лет в стаж вождение верните, потому что ну, как бы, либо 20 лет, либо 30 лет, тоже, знаете, слышите свой адрес, а что это в это самое? Вам какая разница, сколько вы водите? Все равно у вас стаж достаточный для максимального КБМ.
0: Любая система может дать сбой, и можно, вот как ты, в частном порядке обратиться. Тебе же потом исправили, внесли изменения.
1: А у меня-то все в порядке, это не у меня, это мои права. Переходные.
0: Но я помню, была такая же история с КБМ, с коэффициентом бонус-малус, ну, коэффициент за безаварийную езду, когда менялись права, что на новые права он не переходил. Но даже было несколько случаев, что мы судились и через суд обязывали внести эти изменения, но сейчас даже таких проблем нет. И хочется, чтобы не какой-то одной ситуации, которая вдруг где-то возникла, посвящали какие-то изменения в законы и что-то там напридумывали. Если массовая проблема, то да, в этом есть необходимость. А если какая-то, ну, совсем локальная, ну, вот я сижу, и мне прям жалко, что мы так много тратим времени на то, что вообще абсолютно как будто даже не существует.
1: Хорошо.
0: Могу же я посожалеть об этом?
1: Можешь. Абсолютно законно и на полных основаниях. Ты можешь это делать.
0: Не будет Центробанк меня защищать. Спасибо большое.
1: Но почему? Может быть, и будет, просто в каком-нибудь другом качестве. Давайте я все-таки хочу вытащить эту тему, которую вчера раскритиковал Дмитрий Ларионов в нашем общем чатике. Давайте про Верховный суд, который вернул права водителю, которого их лишили за нетрезвое вождение. А дело было в чем? Тут история-то не в правах и не в нетрезвом вождении, которое мы, безусловно, осуждаем, категорически не поддерживаем и так далее. В этой истории были два человека. Один реальный, условный Иван Петров, который потерял свой паспорт, а другой вот тот самый злодей, которого нетрезвым обнаружили за рулем, он просто взял и этот самый потерянный паспорт как свое удостоверение личности предъявил. На этом основании вот по потерянному паспорту реально существующего человека взяли и лишили прав. Так вот, Верховный суд напомнил, что паспорт – это документ удостоверения личности. Однако право на управление машиной он не дает, и правовым нюансом могут воспользоваться мошенники. Как, простите, это все произошло? Вот я так и не поняла правовую схему всей этой истории. Как может произойти на стадии вот, ну, некого расследования, но не установили истинную личность? Паспорт потерянный. Я понимаю, что он не поддельный. Но внешне в паспорте есть фотография. Если фотография заменяется, это уже поддельный документ. Это совершенно другая статья. И тут нетрезвое вождение вообще уходит в тень.
0: Ну как? Могли просто... Ну, а у меня вчера была ситуация. Меня попросил клиент, который живет в другом регионе, по доверенности продать его автомобиль после ДТП. Ну, мне было несложно. И вот я вчера встречался с покупателем, которого он сам нашел, и тоже смотрел на него и смотрел в паспорт. Причем у него не было с собой паспорта оригинала. Я такой, так, ну, как-то уже мне не нравится. Но у него были госуслуги, плюс он мне скидывал до этого свой паспорт. И я смотрю, ну, похож на фотографии. Ну, фотография сделана 15 лет назад, ну, человек за 15 лет меняется. И, ну, темненькие глаза вроде такие же. Ну, я понял, что это он. А какой-то человек, может быть, реально похож, либо инспектор не стал сильно заморачиваться. Ну, это ж маловероятно, что тебе кто-то достает чужой паспорт. И когда его оформляли, он сказал, нет прав, вот паспорт. И им хватило этих данных. Ну, тут косяк в том, что они просто его... Ну, реально не сопоставили. А суд делает все автоматически. Ну, как бы, в суд пришли документы из ГИБДД. Они, по идее, должны были пригласить этого автомобилиста, направить ему повестку. Вот почему он не получил ее и не пришел, это второй вопрос. Потому что по месту регистрации он должен был эту повестку получить. Один раз, может быть, даже второй. Ну, хотя нет, скорее всего, за один. И потом прийти сказать... Меня здесь вообще не было, знать ничего не знаю, и суд бы разобрался, и не стал бы его лишать.
1: Нет, там дело-то было в том, что город был один и тот же, Новосибирск. Просто человек туда приехал, и в момент совершения там полный букет на самом деле. Потому что злодей совершил аварию, значит, на месте выяснилось, что водитель угнал машину, был за рулем нетрезвым, прав нет, только паспорт. Вот меня удивляет, почему на момент оформления ДТП паспорт, как удостоверение личности, не был сопоставлен с водительскими правами. Проверяется нет, только номер водительского удостоверения?
0: Если у него нет с собой прав, они посчитали, что, видимо, достаточно им
1: паспорта. То есть у меня в госуслугах открываются мои права, их переворачиваешь, там моя фоточка.
0: Ну, он сказал, у него нет госуслуг. Ну, короче,
1: нет,
0: такая ситуация может
1: госуслуг,
0: быть.
1: А нет у нашей госавтоинспекции возможности сверить вообще?
0: Я думаю, что есть. И...
1: Потому что Сашей Коротковой можно назваться где, в любом регионе России. И я же говорю, что если там паспорт может оказаться оригинальным, а может поддельным, это совершенно другие уголовные статьи.
0: Этот вопрос уже к инспекторам, как они проверяют, я не могу сказать. Я считаю, что...
1: То есть процессуальные нарушения, они были налицо?
0: Ну, процессуальные нарушения...
1: Суд не уточнил.
2: Не факт. Ну вот смотри, я просто на всякий случай напомню, что вообще паспорт у нас выдает МВД. И, собственно, сотрудники МВД останавливают...
1: Он был настоящий.
2: И сотрудники МВД останавливают человека на дороге и проверяют его паспорт. То есть у них же, очевидно, должны быть какие-то возможности для того, чтобы проверить его на достоверность. Но есть вероятность, что раз паспорт был настоящий, раз материал дела фигурирует, что он был утерян, значит, он, очевидно, был настоящий, он не был поддельный.
1: Да.
2: Но он использовался как подложный документ. потому что он не принадлежал человеку, который его предъявил. И вот это, в принципе, ну, если человек прям сильно-сильно похож по фотографии, может быть, у сотрудников полиции...
1: Ну, это же какое должно было быть сходство? Ну, хорошо, ладно, там, в состоянии опьянения угонщик там от страха его перекосило, и он стал похож на ту фотографию. Да, но в суде-то никто не посмотрел при свете дня, так скажем.
0: Так он в суд не пришел, скорее всего.
2: А суд может вынести решение без лица привлекаемого.
0: Конечно, так в этом-то и проблема, потому что если бы он пришел еще и в суд... Ну, вообще, тогда был бы какой-то самый... Ну, то есть, ему зачем идти самому этому злодею?
2: Ну, это было бы очень странно, да, с учетом того, что он предъявляя чужой паспорт, прекрасно осознает, что это совершенно другой человек.
1: Зачем ему идти в суд? Там еще статья за угон.
2: И он предъявляет чужой паспорт именно за тем, чтобы избежать ответственности. Зачем ему идти в суд, который не его?
0: В этом самом по себе тоже есть состав уголовного преступления.
2: Вот, и, собственно, суть-то в чем? В том, что, ну, вот моего недоумения, да, что, ну, наверное, в таком случае стоит предположить, что, наверное, он очень уж был похож на человека в фотографии, и у сотрудников полиции не возникло подозрения, что паспорт не принадлежит ему.
0: Ну, либо как-то похож.
1: Ну, в общем, эта история произошла за тем, чтобы Верховный суд напомнил, что полиция обязана удостовериться в том, что личность установлена правильно.
0: Да, господи, ну это вообще какая-то банальная банальщина. Ну, а как еще-то?
2: Просто меня еще маленько очень сильно смущают некоторые...
0: Так маленько или очень сильно?
2: Я поправился. Очень сильно смущают некоторые словесные обороты в материале российской газеты, потому что у меня такое впечатление, что человек, который писал этот материал, вообще не понимает, что является предметом доказывания.
1: Ну, потому что у меня есть вы, а у этого человека, возможно, такой пояснительной бригады не было. Давайте на этом закончим сегодняшний занудный эфир про ОСАГО. Нет, и всяческие
0: последняя
1: нарушения.
0: История была веселая.
1: Ну да.
2: Да, даже улыбнулись.
1: Хорошо, заканчиваем сегодняшний эфир «Дорожного просвета». Через неделю встречаемся в этой же студии и в этом же составе.
0: До свидания, друзья.
3: От первого лица.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
6: Друзья, всем привет.
7: Здравствуйте, Максим.
5: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
6: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», угу, и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделаны различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
5: А это такие коворкинги?
6: Просто офисники.
5: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, устроить что-то, арендовать?
6: Да, можно туда,
5: можно воспользоваться вашими
6: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех, если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается тоже на 2 года.
5: А спрос-то есть на это?
6: Подгодные ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия крупные, то есть фестивали различные, вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество, плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
5: И прям вот с ним отдельно
6: прямо
5: точечно
6: с ним,
5: да,
6: отдельно отрабатывает, мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области, ну и, собственно говоря, так и работаем.
5: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
6: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт, там, ну, условно, в Казахстан. Там, да?
5: В какую-то страну.
6: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
5: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Фабрика идей.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запускает акселератор креативных проектов «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение пройдет с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Курс завершится защитой проектов и выдачей сертификата. Планируется, что обучение пройдут 80 человек. Участие в программе представителей малого и среднего бизнеса бесплатное в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники узнают, чем креативный продукт отличается от обычного, освоят важный навык продюсирования креативного продукта и мероприятий. В программе также финансовая модель, управление бюджетом, защита интеллектуальной собственности, построение команды, масштабирование и многое другое. Эксперты курса, яркие представители креативных индустрий, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства и руководитель фестиваля «Игра цифры искусства» Наталья Сераштанова, исполнительный директор фестиваля «Движение» Наталья Шмелькова, продюсер, театральный режиссер Артем Аксенов и другие. Подробную программу можно посмотреть на сайте областного фонда поддержки предпринимательства.
3: Прямой эфир.
7: На этой неделе продолжится серия прямых эфиров о финансовых инструментах для бизнеса. Ранее на таких эфирах разбирали, как получить банковский кредит при недостатке залога или как избежать отказа по заявке на льготный заем. В эту среду, 29 июля, эфир посвящен реальным вопросам предпринимателей Свердловской области, которые фонд поддержки предпринимательства получал в соцсетях и в онлайн-чате в этом году. На вопросы ответит заместитель директора областного фонда Сергей Кисеев. Он расскажет, на что может взять заем предприниматель, открывший бизнес меньше 2 лет назад, что нужно предоставить в залог и как досрочно закрыть договор займа. Также в программе разбор более чем 20 реальных бизнес-ситуаций. Эфир будет полезен всем, кто хоть раз задумывался, где взять деньги на открытие или развитие своего дела, финансовым директорам и управляющим, предпринимателям с кредитной нагрузкой, а также просто начинающим и действующим предпринимателям. Эфир состоится 29 июля в 11 часов. Смотреть его можно на сайте студии прямых эфиров Домны softdive.ru и в соцсетях областного фонда.
3: Встречи в Домне.
7: Стилист Александр Рогов, актер Юрий Колокольников и писатель, соавтор популярной книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов в августе выступят в Екатеринбурге на международном фестивале креативных индустрий. В этом году фестиваль объединит 5 треков – кино, моду, анимацию, арт и IT. И соберет участников из 10 стран – Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Узбекистана. К слову, в прошлом году на таком фестивале побывало более 9 тысяч участников, а итогом стали 113 предварительных соглашений. В предконтрактную проработку вышли 40 экспортных контрактов, например, фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». Благодаря фестивалю он уже сейчас вышел в широкий прокат в Турции. Фестиваль пройдет в Домне с 25 по 28 августа. Участие в нем совершенно бесплатное по регистрации. И в ходе фестиваля редактор и блогер Максим Ильяхов расскажет, где бизнес теряет деньги в соцсетях и что действительно работает сегодня. Александр Рогов объяснит, как создать свой стиль и сделать бренд узнаваемым. А Юрий Колокольников поделится личным опытом, как строится международная актерская карьера от российских проектов до сериала «Игра престолов». Полную программу можно посмотреть на сайте проекта creative2026.sofp.ru, а также в соцсетях фестиваля в в Макс и Телеграм.
3: Фабрика идей.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
9: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Ядин. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Россияне стали чаще оставлять чаевые. С начала года количество оставленных чаевых в стране увеличилось на 18%. По данным чек-индекса, средний размер каждой электронной транзакции составил 329 рублей. Рост связывают с развитием культуры благодарности персонала. Несколько лет назад чаевые ассоциировали только с ресторанами. Сегодня же активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, а также фитнес-клубы, флористы, автозаправки и другие сервисные бизнесы. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
3: Информация на правах рекламы. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение. Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
10: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
11: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
12: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Повтор программы.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. Вездеход ведет Маргарита Балакирская.
14: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
10: Для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете радиофорум. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты, про историю Урала. И сегодня мы продолжим рассказ о «Салюте». Много лет, как вы знаете, он был одним из самых популярных городских кинотеатров. Теперь это молодежный кластер. Его работу курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. И в нашей студии историк, руководитель департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Андрей Ермоленко. Андрей, добрый день.
15: Маргарита, добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте.
9: В предыдущей программе вы очень подробно рассказывали про историю этого места. Ну, а сегодня я предлагаю поговорить о том, что стало с тем самым «Салютом», что там теперь. Для начала, что такое кинотеатр, никому объяснять не надо, а вот что такое молодежный кластер стоит?
15: Да, давайте пару слов, такую базу зададим, а потом про интересное, про историю, про находки, которые мы сделали во время ремонта «Салюта», про неожиданные открытия и так далее, потому что я все-таки больше историк, чем пиарщик, хотя и то, и другое, но историю я люблю, конечно, сильней. Городской молодежный кластер «Салют», который открылся в Екатеринбурге в августе 2025 года, это проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Он создан по инициативе губернатора Свердловской области и главы Екатеринбурга. Одновременно оба уровня власти, и региональный, и городской, объединились для того, чтобы создать в Екатеринбурге впервые такую площадку, на которой можно будет реализовывать различные молодежные инициативы, творческие инициативы, задачи по вовлечению в предпринимательство, патриотические программы и так далее. Название место сохранилось, потому что для поколений свердловчан и екатеринбуржцев кинотеатр «Салют», слово «Салют» вообще, наверное, в городскую среду вошло настолько прочно, что все без пояснений понимают, что это такое. Поэтому и молодежный кластер тоже «Салют».
9: Mm-hmm. Ну, подробнее мы, конечно, потом расскажем все-таки, о чем конкретно идет речь, когда мы говорим про молодежный кластер «Салют». Закрылся в 2020 году как кинотеатр. Это был февраль, насколько я помню. Кластер въехал в прошлом году. Все так, да?
15: Да, в августе 25-го мы открылись, но передали площадку по решению губернатора и мэра Екатеринбурга областному фонду в январе 25-го года. У нас было, посчитаем, с января по август 7 месяцев на то, чтобы привести ее в порядок, ну, отремонтировать.
9: Вот. Что было в промежутке между 20-м и 25-м годами в этом здании?
15: Здание принадлежит муниципалитету, и там размещались разнообразные городские культурные институции.
9: Ну, например, потому что как-то вот как будто затишье было, никаких новостей, какие-то всполохи информационные в это время были. Но на самом деле никто, мне кажется, четко не представляет, да, что там
15: системно
9: случилось.
15: Да, какого-то там якорного, скажем так, арендатора там не было, и площадку передавали, я полагаю, по инициативе департамента культуры городского различным творческим коллективам для того, чтобы использовать ее как репетиционную базу, например, или там штаб-квартиру какого-нибудь мероприятия, фестиваля и так далее. То есть хозяина у места, ну, кроме муниципальной власти, не было.
9: Ну, то есть дитя без глаз-то осталось в итоге.
15: Да, и это было очень сильно заметно, когда мы туда зашли в январе 25-го года.
9: Что вы видели, когда вы зашли в этот «Салют»?
15: Мы увидели в удручающем состоянии культовый екатеринбургский кинотеатр, очень изношенное оборудование, частично
9: разукомплектованное. Когда он работал, достаточно было все хлипенько, ну, в общем, старо было.
15: За пять лет бесхозяйственности усугубилось это еще сильнее. И, кроме того, вот, естественный износ, да еще и дополнительная нагрузка. И, кроме этого, очень много документов и оборудования, относящегося к кинотеатру, закрывшемуся в феврале 2020 года, были, ну, в виде мусора разбросаны по всему кинотеатру, по офисным площадям, по лестницам и так далее. зайдя на площадку, мы там обнаружили множество документов, бухгалтерских, документов кадрового учета и многих других, и технической документации, которая находилась, ну, скажем так, в сваленном в разных местах виде, не каталогизировано, не передано на госхранение те документы, которые должны были быть переданы на госхранение. И это делали уже мы, и собрав эти документы, прочитав, проанализировав, использовав их для дальнейшей работы.
9: А могли бы, я полагаю, все-таки собрать и вывести в лучшем случае на какую-нибудь свалку? Да. Вы почему-то не стали это делать.
15: Обычно так и происходит. Обычно, когда начинается ремонт на объекте, все, что мешает этому ремонту, то есть старое оборудование, техника, старая мебель, старые там, документы, подшивки журналов и все такое, оно выбрасывается прямо, вот подгоняют самосвал к служебному входу, и специально обученные люди собирают это в крафтовые мешки в огромные и загружают, отвозя на ближайшую свалку.
9: Но есть так... нюанс. Андрей Ермоленко – историк.
15: Да, у меня в анамнезе и аналогичные задачи в креативном кластере Домна, когда мы начали там ремонт

0: рамках вездехода. Что нашли в салюте из интересного?
1: В салюте, во-первых, нашли очень много оборудования советского кинотеатра. Различные проекторы, световые пушки, там, монтажные столы, эти жестяные коробки от бобин с кинопленкой, шкафы для хранения кинопленки и многое другое. Оно все такое уже старенькое, ветхое, все с, почти все с шильдиками на оборудовании 78-79 год, то есть завезенное, очевидно, к моменту открытия нового кинотеатра «Салют», вот после пожара 60-х годов, построенное заново здание кинотеатра, то, как мы его знаем, оно было открыто в 79-м году. И, соответственно, все новейшее на тот момент кинематографическое оборудование, да, и многое из них не утратило актуальности до сих пор, оно все находилось там, находилось частично разрушенное, разукомплектованное, грязное, пыльное.
0: Но не та самая система Dolby, которой так гордились.
1: Она тоже частично осталась, и мы бережно храним.
0: Фрагментарное Dolby.
1: Да, бережно храним это оборудование. Это Dolby, насколько я понимаю, это в первую очередь звук, но оно должно стыковаться с проекционным оборудованием, с цифровым уже проектором. Всю эту цифровую технику кинематографическую мы тоже сохранили, но с точки зрения истории она такого большого интереса не представляет. Ну, у нас будет храниться в отдельной комнате или передадим балансодержателю муниципалитету, если нужно, обратно. Пока оно все у нас.
0: Прямо виртуальный вздох глубокий через дорогу. Прямо сейчас ощущаю. Музей истории Екатеринбурга, наверное, облизнутся на это. А вы не отдадите, потому что у вас же планы на все эти артефакты есть.
1: Да, я думаю, музей истории Екатеринбурга это не сильно-то и нужно, потому что это, ну, это очень много и очень специфическая номенклатура для краеведческого музея, каким он, ну, по сути, является. А мы из всего этого оборудования и не только планируем сделать музей кинотеатра, и логично, что это оборудование в таком в музейном пространстве, музейно-выставочном пространстве кинотеатра должно и находиться там, где он и был открыт, то есть в стенах «Салюта». Более того, прямо в проекционной большого зала мы планируем все это восстановить, выставить все это советское еще старое оборудование, там частично советское, частично чехословацкое оборудование, там проекторы не о том, например. И в течение этого года постараемся обеспечить доступ горожан для просмотра этой
0: Слушайте,
1: выставки.
0: Слушайте, ну там же без экскурсии достаточно сложно будет. Ведь есть еще в городе, слава богу, живы те самые кинооператоры. Может быть, их как-то привлечь сейчас на вскидку, чтобы они там проводили эти экскурсии. Иначе просто будет непонятно.
1: Совершенно верно. Киномеханики, в том числе киномеханики «Салюта», которые пришли туда работать еще молодыми парнями после армии в начале 80-х годов, они живы-здоровы. Пользуясь случаем, передаю привет Александру Васильевичу Грозных, одному из этих славных мужчин, киномехаников, первых киномехаников «Салюта», Дмитрию Киприянову и другим коллегам, с которыми я имел счастье познакомиться во время работ по освоению нашего нового наследия кинематографического оборудования в «Салюте». С этими замечательными людьми мы тесно подружились.
0: А ему дается сейчас как-то по профилю работать или
1: да,
0: около того?
1: Они продолжают обслуживать кинотеатры на периферии, в малых городах, на севере области и так далее. Постоянно в разъездах, такая кочевая жизнь. Настраивают это оборудование,
0: ремонтируют. Они же фанаты, да, этого дела.
1: Кино, вот я соприкоснувшись с этой сферой, с кинопрокатом, не кинопроизводством, а кинопрокатом впервые, и так вот сразу тесно, я понял, что это особый мир. И люди, которые в нем работают, это люди, которые туда приходят, однажды остаются навсегда. И несмотря на то, что они начали работать там в какие-то 70-е, 80-е годы совсем с другими технологиями, с пленкой, с аналоговым звуком и так далее. Они совершенствуются в своем ремесле. Но вот этой преданной любви к кино, к кинопрокату, к этой технике они не оставляют. Мне кажется, они даже не мыслят себя в каких-то других профессиях. Хотя профессия это, ну, прям скажем, она уже увядающая, потому что цифра замещает.
0: Специфичная, я бы сказала, да. Ну, так вот, в этом году предположительно хотите открыть тот самый музей. Да. Что еще из находок было?
1: Вот про музей и про осмысление этого наследия еще закончу мысль. Нам, кроме киномехаников «Салюта», очень сильно помогают коллеги из Свердловского областного фильмофонда. Это организация, государственная организация, которая занимается

0: уже более 100 лет, это советское наследие, занимается кинопрокатом, регламентируя и настраивая вот этот поток кинолент в прошлом и кинофильмов в цифре сейчас, которые поступают от правообладателя и от дистрибьюторов, и они направляют его в сеть кинотеатров в области, в том числе у них собственный кинотеатр, Дом кино, это кинотеатр Фильмофонда. Так вот, и краеведы, историки из Фильмофонда, Владислав Трошин, тоже передаю ему привет, очень крупный специалист, несмотря на свою молодость, наверное, один из самых крупных экспертов по истории кинопроката и кино вообще в Екатеринбурге. И познакомившись с ним, я чувствую, что мы с ним надолго, и, может быть, Владислав, мы с вами вместе напишем книгу об истории кино в Екатеринбурге на материалах «Салюта». Еще один такой смелый анонс, но мы в фонде так немножко бахвальство, начиная что-нибудь, мы стараемся доводить это до конца. На примере Домана это хорошо видно. С «Салютом», я думаю, мы тоже постараемся все сделать хорошо.
1: Про киноклуб не забываем. Вот я помню анонс, который Андрей делал во время прошлой программы, что в этом году, предположительно, вы еще и киноклуб откроете. Хотя бы примерно о каких кинофильмах идет речь?
0: Маргарита, что вы там будете показывать? Знаете, вы сразу знаете, какой первый кинофильм будет показан в стенах «Салюта».
1: Если знала, то, честно, подзабыла. «Титаник».
0: Конечно, «Титаник». Да, конечно. Спойлер в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Постараемся, чтобы вновь зазвучало в стенах «Салюта» эта волшебная музыка.
1: Если вспоминать традиции пиара этого кинотеатра, там еще должно быть какое-нибудь костюмированное шоу. Причем в таких старых традициях начала нулевых. Это обязательно стилистику нужно соблюсти.
0: С водой у нас все хорошо в этом году, так что устроим еще и кораблекрушение.
1: То есть было плохо с водой в прошлом году? Коммуникации подводили?
0: Вот тема воды, да, плавно переключаемся на ремонт уже здания.
1: Не-не-не, про ремонт чуть позже, потому что я знаю, что вы кое-что еще интересное нашли. Вы панно любопытное нашли в стенах «Салюта». Вот сейчас про панно я хочу услышать.
0: Да, давайте расскажем про замечательное это мозаичное панно. Люди более старшего возраста, наверное, вспомнят свои юношеские впечатления о советском кинотеатре «Салют» в Свердловске, в фойе, там, где работал буфет, около малого зала, на стене было огромное мозаичное панно, изображающее, ну, такой собирательный образ, там, светлого какого-то вот загородного пространства. Луг, река, солнце, птицы, молодость,
1: лето. То есть пейзаж?
0: Да, пейзаж. По советской традиции очень многие культурные учреждения, да и не только в городах, украшались мозаичными панно. Прямо вот по технологии мозаики из маленьких разноцветных кусочков смальты навиралось изображение. И такое же было и в советском «Салюте». Но в начале нулевых, как мне удалось установить по воспоминаниям современников и по архивным фото, оно было утрачено. Его частично разрушили врезкой дверей, приспосабливая кинотеатр к более таким вот хозрасчетным отношениям, кухня, там еще что-то появилось, а затем и вовсе закрыли строительными материалами. Более чем на 20 лет это мозаичное панно было утрачено, и мы даже и не знали, когда начали ремонт зимой 25-го года, что оно там есть. И когда наши строители начали там старательно убирать ветхие отделочные материалы со стен. Про отделочный материал вообще особый разговор. Про красную краску сейчас еще расскажу.
1: Так историк стал прорабом.
0: Да, в том числе.
1: Становление характера.
0: В том числе, да еще и таким супервайзером за узбекскими строителями. И вот я как раз находился на площадке в этот момент. Я в малом зале после демонтажа досок пола методами археологии изучал, что-то там было потеряно или выброшено зрителями кинотеатра в малом зале. потому что обычно мусор между половыми досками, между щелями просачивается, что-то намеренно туда засовывают. Тоже много интересного всякого, вот, ну, именно мусора 70-х, 80-х
1: что
0: годов нашел.
1: Что от зрителей тех времен осталось? Вот вклинюсь буквально.
0: Очень много фантиков от конфет. Если это советский период, прям по слоям можно восстанавливать. Если это советский мусор, это фантики от конфет. То есть кинотеатр детский, и дети на сеансах, особенно на задних рядах, это тоже было заметно по плану этого условного раскопа моего, в кавычках. Очень много фантиков от конфет, и много мелких разменных монет было потеряно. Ну, очевидно, из карманов выпадывало, там закатывалось в щели между досками и терялось. А более поздние находки, относящиеся к 90-м и к нулевым годам, к сожалению, очень много пробок от пивных бутылок. По ним видно, там по дизайну этих пробок, например, видно. Я сам любитель всяких напитков, поэтому узнаю еще из своей юности, из нулевых годов, что это вот те самые Сибирская корона там и так далее.
1: То есть
0: вот в том дизайне Патра.
1: Символичная смена эпох и да. смена поколений уже в рамках одного кинотеатра.
0: Да, уже не фантики от конфет, а пробки от бутылок. Причем там этот напиток продавался в том самом буфете, про который вот сейчас и
1: договорим. Если вдруг кто не знает, вообще изначально это детский кинотеатр. Mm-hmm. Ну, как изначально? Изначально это вообще художественный uh-huh. кинотеатр. Когда «Салют» — детский кинотеатр. Uh-huh. Возвращаясь к «Панно».
0: А, Маргарита, еще и до «Салюта» он детский. «Мют», но он молодежный.
1: А, точно, назывался uh-huh. же «Мютом». Да. Но мы это рассказывали в прошлом uh-huh. выпуске «Вездехода». Итак, про «Панно».
0: Да. То самое панно, которое с начала нулевых было укрыто фанерой и гипсокартоном, наши строители в один из выходных дней марта увидели, содрав несколько десятков квадратных метров гипсокартона. И я увидел вместе с ними, потому что я, к счастью, находился на площадке. Сразу же им приостановил работы, чтобы они не разрушили ничего. Быстро связался с коллегами, с руководством областного фонда, с нашим директором Валерием Пиличевым, мы согласовали эту тему, что мы эту внезапную находку восстановим. Хотя, ну, знаете, могли бы и ничего и не говорить никому, зашить обратно современными строительными материалами. Но вот, обнаружив вот в мотках паутины, в пыли, там частично разрушенная врезкой дверей. Вот это вот советское наследие, оно хоть и немножко наивно так выглядит и особой там великой художественной ценности не имеет, но это заметная часть истории кинотеатра. Ну и заметная часть истории советского монументального искусства, которое сегодня, мне кажется, второе рождение обретает. Многие сообщества изучают мозаики, настенную живопись и так далее. Поэтому мы решили его восстановить. Для этого привлекли художников-реставраторов из УРГАХа, архитектурно-художественного университета. И с помощью этих художников-реставраторов мы, во-первых, связались с автором мозаичного панно. Автора найти было нетрудно. На самом панно, там в нижнем левом углу, и сейчас можно увидеть клеймо автора, буквы «ВС» и цифры 7-9. Вениамин Степанов, свердловский художник-монументалист, и год работы, 79-й год, начало работы кинотеатра, как мы уже много раз говорили. С Вениамином Степановым попытались связаться с помощью коллег из сферы культуры. Оказалось, что он жив, старенький очень, там уже что-то к 90 или за 90. Затруднительно ему общаться, конечно, особенно с средствами дистанционной связи, поэтому там за него родственники общались, но я уверен, что он был очень рад, что его работу, его наследие, надолго утраченную, вновь обрели екатеринбуржцы и бережно восстановили. Вот, с помощью родственников Вениамина Степанова удалось найти изначальные эскизы этой работы для того, чтобы ее восстановить полноценно. Реставраторы, огромное им спасибо, какой-то титанический труд провели по поиску смальты. Смальта – это кусочки разноцветной мозаики, либо керамические, либо стеклянные, либо запекшееся стекло или пластик. Ну, в общем, разноцветные кусочки. Сейчас смальту уже нигде, как выяснилось, не производят вот для таких целей, для изготовления мозаики. Они ее искали через платформы объявлений, маркетплейсов по всей России, по всему бывшему Советскому Союзу. Где-то там 10 кусочков нужного цвета, где-то килограмм, где-то там полящика. В общем, с трудом они ее за несколько месяцев нашли, необходимое количество, что-то там сами как-то изготовили. И в итоге это мозаичное панно было восстановлено. И к открытию городского молодежного кластера «Салют» в августе 25 года оно было полностью готово.
1: Андрей, любой конечно, горожанин... это фантастическое отношение. Отношение просто к истории, к делу, оно нетипично, к сожалению.
0: Ну, мне кажется, это нормально. Любой человек, который видит произведение искусства, он не может просто взять и плюнуть на него, наступить и пройти мимо.
1: Любой?
0: Ну, я по крайней мере, я на это надеюсь.
1: То есть сейчас можно зайти в «Салют»? И посмотреть на это.
0: Да, панно. Можно даже потрогать. Можно найти вот это вот клеймо автора, которое нам помогло очень быстро найти эскизы исходные, связаться с ним. Вениамин Степанов, буквы ВС-79. Вот когда входите в «Салют», сразу же в фойе вы видите это огромное мозаичное панно. Очень яркие такие жизнерадостные цвета. И в нижнем левом углу найдете это клеймо. Можете потрогать, прикоснуться к этой истории. 79-й год.
1: Свободный это уже... вход, разве?
0: Да, вход свободный. В часы работы пространства ежедневно с 9 до 18, пожалуйста, заходите, заглядывайте и в магазин городского мерча, который там работает.
1: Ну, конечно, как не прорекламировать магазин?
0: Конечно,
1: святой.
0: Мы, кстати... И это не случайно, потому что мы вот это вот мозаичное панно обдумываем с командой фонда, как бы его воплотить, например, в том же самом мерче. Например, изготавливать какую-то сувенирку с ним и такой повторяющийся монотонный орнамент.
1: Футболки, магнитики, панно. Как да. говорит сам Бог велел,
0: да,
1: почему Эрмитажу можно, а другим нельзя, всем можно.
0: Да.
1: Что касается переоборудования старого здания под нужды молодежного кластера, принципиально, что пришлось переделывать?
0: Принципиально, что пришлось сделать, что было самым сложным и продолжает оставаться самым сложным, это даже не стройка, это даже не современная оргтехника и мультимедиа-оборудование, это соответствие необходимым всем требованиям пожарной, охранной, сигнализации и безопасности. Потому что в «Салюте» на состоянию на начало 25-го года современным требованиям не соответствовало практически ничего. А уж за 5 лет, когда здание фактически не функционировало по назначению и не было местом публичных мероприятий там, и даже то, что и оставалось, окончательно было нарушено, сломано и утрачено.
1: То есть всякие воспламеняющиеся покрытия вы имеете в виду?
0: Ну, в принципе, для помещения, в котором проводятся массовые публичные мероприятия, необходимо соответствие требованиям различных норм безопасности, начиная от пожарной и заканчивая антитеррористической. Пожарная самая сложная, потому что необходима прокладка пожарных линии пожаротушения, прям сдублировать вот систему водопровода для доставки воды во все необходимые места, где нужно включать вот эти вот системы пожаротушения. Я небольшой специалист в части там гражданской обороны и так далее. Ну, я думаю, все предприниматели, по крайней мере, все владельцы недвижимости коммерческой меня сейчас прекрасно понимают и сочувственно качают головой.
1: Добро, что понимаем.
0: Это все очень...
1: 100% сочувствия, 200% понимания.
0: Это очень сложно, это очень дорого, это требует миллиардов согласований с разными надзорными органами, но мы это все сделали, потому что это проект, который реализован по инициативе и губернатора, и главы города, и соответствовать мы просто обязаны высочайшим качеством требований.
1: Что в залах переделывали что?
0: Начали с первого этажа, фойе, о котором мы уже сказали, там, жемчужина, которая является там мозаичное панно, и малый зал кинотеатра, который также стал малым залом «Салюта». Его приспособили для проведения мероприятий в первую очередь. И там в августе 25 года начали уже работу, там молодежные мероприятия начались прямо в первый день работы кластера. Там проект «Молодой город», проект стартапов екатеринбургской молодежи там был, начал работать прям с 16 августа 25 года. Что еще? Конечно, все современные строительно-отделочные материалы. Сейчас «Салют» — это очень аккуратное пространство, где ничего не разваливается, не отслаивается, не отпадывает и так далее. И мраморные ступени на первом этаже и ведущие на второй этаж, которые зачем-то были выкрашены красной краской. Я не понимаю, точнее, я понимаю, кто это сделал, но я не понимаю, зачем. Сделали какую-то... Были в Будапеште, Маргарита, в руин-барах там вот местных. Вот, в общем, это как в Будапеште.
1: Стилистика.
0: Стилистика будапештского руин-бара. Такая вот... Запикайте меня сейчас,
1: пожалуйста.
0: То есть
1: это был не комплимент, если что, да?
0: Это был, в общем, это ужасно. И вот эту вот красную краску с пола, с мраморного пола, наши строители удаляли, наверное, все вот эти 7 месяцев, пока мы вели ремонт. А еще зачем-то выкрасили наши предшественники гипсовые плафоны, замечательные гипсовые плафоны потолка советской разработки специальной. Я нашел в документации, что это прям отдельный проектный научно-исследовательский институт в Ленинграде разрабатывал специальный дизайн этих гипсовых плафонов потолка, ну, для того, чтобы аккуратно это, во-первых, украсть, и, во-вторых, нужную акустику создать. Вот наши предшественники эти белые гипсовые плафоны выкрасили в черный цвет. То есть пол был красный, а потолок черный. Ну, какая-то эстетика, возможно, в этом была. Ну,
1: Андрей, это Twin Peaks. Сойдемся на том, что это был Twin Peaks.
0: Для молодежного кластера это как-то чудно. В общем, там сейчас все аккуратно, чисто. Наследие советской архитектуры в интерьере максимально сохранено, но с применением уже всех современных строительных отделочных материалов. Там аккуратно, чисто, приятно пахнет, звучит хорошая музыка, необходимое мультимедиа-оборудование, там огромный медиа-экран в малом зале установлен, все необходимое оборудование для сопровождения мероприятий в аппаратной малого зала стоит, вся техника советского кинотеатра оттуда бережно вынута и перенесена в отдельное помещение, ждет своего часа, чтобы стать музейными экспонатами, и работы по ремонту и по приспособлению пространства в молодежный кластер продолжаются. В мае 26-го года мы открыли вторую очередь пространства. На втором этаже был открыт большой зал на месте бывшего фойе кинотеатра. Зал там на 250 с лишним мест. Теперь «Салют» может принимать мероприятия вместимостью, ну, примерно человек 400-450. Не так много площадок в центре города, которые могут принять 450 человек и провести мероприятие, любое мероприятие, прям абсолютно под любые задачи, начиная от совещания и заканчивая там рок-концертом на таком высоком, технологически высоком уровне.
1: Будет заявка на рок-концерт, пустите?
0: Да, конечно, пустим.
1: Помню, что была история в марте, но я не знаю, чем она закончилась. Когда только-только выкрасили фасад «Салюта», и какой-то неизвестный, на тот момент точно неизвестный вандал какую-то свою оставил картиночку. Uh-huh. И вы тогда призвали неизвестного объявиться и сказали: вот мы даем тебе целую стену, разрисовывай. Андрей, чем дело продолжилось и закончилось?
0: Да, дело еще не закончилось, оно продолжается. Я согласен, мы чуть затянули, но потому что мы решили подойти к этому со всей основательностью. Неизвестный вандал не объявился, ну, по крайней мере, он не развиртуализировался, потому что к нам обратилось большое количество городских художников.
1: Это я в смысле? Или просто предложили свои услуги?
0: Да, они предложили свои услуги по разрисовке стен в «Салюте», специально там отведенных для этого, их граффити. Несколько десятков человек к нам обратилось. Мы провели среди них конкурс и выбрали по голосованию подписчиков наших соцсетей «Салюта», выбрали троих и обеспечиваем им все условия для того, чтобы им самореализоваться в стенах «Салюта», прям в прямом смысле.
1: Это внутри.
0: Да, внутри.
1: Это внутри. А вы же предлагали снаружи, чтобы этот человек...
0: Мы предлагали внутри помещения, все-таки. Да. Потому что снаружи это было даже не на здании «Салют», это было на здании «Уралэнерго». Это вообще памятник архитектуры, и на нем что-либо наносить запрещено, к сожалению или к счастью, законом.
1: Так и неизвестно, кто это сделал тогда в марте?
0: Неизвестно, но я думаю, что этот автор был одним из заявившихся на наш конкурс, и в этом году также, помимо наших инициатив и по киноклубу, и по музейной выставке, там появятся и разрисованные городскими художниками стены, но уже совершенно легально.
1: в полицию вы тогда не стали обращаться?
0: Да нет, зачем, конечно, зачем. Все по-хорошему решили сделать. И городское сообщество, ну, в части, например, вот культурных проектов или знатоков уличного искусства. Вот Алексей Шахов, например, нам очень помог с анонсированием нашего конкурса. Алексею большое спасибо за то, что
1: вовлекся. Стрит-арта.
0: Да, вовлекся в нашу инициативу. И благодаря его анонсам у нас вот много художников заявилось на это, которые будут разрисовывать стены в том числе.
1: Из одного из пресс-релизов про молодежный кластер. Менее чем за год здесь прошло около 120 мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. Но все мы любим числа, ну или не все, или не очень любим. Но, на ваш взгляд, самое любопытное, самое интересное мероприятие, которое за этот год из этого большого количества удалось провести?
0: Наверное, это... Ну, вот я не ждал, что этот вопрос зададите, но я сразу готов ответить. Это, пожалуй, наши молодежные форумы, которые проводит областной фонд совместно с правительством области. Молодежные форумы под названием «Сам решу». «Сам решу», даже они так у нас называются, с тремя «у» на конце. На эти молодежные форумы мы привозим таких заметных хедлайнеров. Макс Лучак в прошлом году был, я думаю, молодежная аудитория хорошо знает.
1: Да не
0: блогера.
1: Только молодежная. Это
0: знаете,
1: такой...
0: Макса? Очень харизматичный
1: такой, знаете,
0: молодой человек.
1: Певец зумеров. Он сам снимает классные совершенно пародии на своих сверстников. На бумеров тоже. Вот кто знает этого человека, это, конечно, очень смешно и затягивает, уже прям как сериал смотришь.
0: Да,
1: очень
0: да, он
1: давно.
0: Выглядит даже такой замечательный, душевный, добродушный такой юноша-одуванчик с такой пышной
1: шевелюрой. Андрей, когда этот человек снова приедет по вашей линии в Екатеринбург, я надеюсь, что вы приведете его в эту студию, в студию «Радиофорум».
0: Договорились.
1: Приведете ко мне, вы обещаете?
0: Договорились, Маргарита.
1: Все, договорились.
0: Его или не менее заметных спикеров. Форум «Сам решу» мы провели уже дважды. Один раз с Максом Лучаком в качестве хедлайнера, второй раз с тоже известным среди зумеров, я думаю, деятелем Александр Бударин. Еще один видеоблогер, который пилит контент про офисную жизнь. И так вот забавно стебется.
1: Ну, Лучак тоже роликах. Пародирует офисную жизнь.
0: Да, ну вот это такой так. Взгляд молодежи на проблемы таких вот старичков, как я, там, 45-летних офисных сотрудников. Вот, то есть, отвечая на ваш вопрос, самые заметные, яркие, интересные события – это наши форумы «Сам решу», куда набивается полный зал.
1: То есть, туда со стороны люди могут прийти, да? Просто увидев рекламу,
0: да,
1: даже
0: да,
1: и бесплатно.
0: Конечно, бесплатно. Все мероприятия, которые проводит областной фонд, они все бесплатные, потому что это меры господдержки либо предпринимателей, либо молодых инициатив.
1: Так, что касается ремонта, какие еще есть планы? Я сразу же скажу, вот что меня интересует, я читала про то, что вы придумали делать опен-эйры на крыше, такое слегка Питер-Питер, но Екатеринбург.
0: Да, действительно, в наших дальнейших планах, ну вот не на этот год уже совершенно точно, потому что в этом году мы вторым этажом продолжаем заниматься. Там...
1: Вы на погоду посмотрите.
0: Ну вот.
1: Да.
0: Вот
1: лето уже вот, скоро да. Кончится и будет неактуально.
0: Вот да, с ремонтами фасада и крыши в этом году очень сложно. Надо ловить эти окошки сухой погоды для того, чтобы помещение не затопило совсем очень сильно. Его немножко действительно подтопило у нас, когда ремонт крыши продолжался. Ну, мы справимся, все будет хорошо. Действительно, в дальнейших планах развития площадки, ну, прям если говорить о том, что будет реализовано в каком-то вот в будущем, не называя конкретных сроков, это, во-первых, площадка для открытых публичных мероприятий на крыше под свежим воздухом, причем такая многофункциональная площадка, где можно одновременно проводить мероприятия и в помещении, и тут же вот бесшовно открыто пространство на эксплуатируемой кровле на четвертом этаже. Вот прям вот на том самом козырьке, который над входом в «Салют» находится. Вот, находясь на улице Толмачева, пешеходной ее части перед входом в «Салют», поднимите голову наверх, вы увидите там вот необычный такой вот козырек полукруглый, наследие советских архитекторов, и вот за ним сразу же эксплуатируемая кровля.
1: Концерты выдержит она, как вы думаете?
0: Да, и так как она была разработана советскими архитекторами именно для задачи проведения там каких-то событий, это именно эксплуатируемая кровля, подчеркну еще раз, она так и сделана, прям такая многоуровневая, там, запланированная сделано что-то вроде сцены на таком приподнятом.
1: Но она никогда
0: подиуме.
1: В этом смысле, в этом функционале не действовала?
0: Было. В последние годы кинотеатра, когда он превращался в клуб со специфическими мероприятиями, там проводились такие полузакрытые, полуподпольные...
1: Вечеринки тогда были. Вечеринки, это там
0: да.
1: было.
0: А еще там некоторые сотрудников, не будем называть эти фамилии, хотя все догадались, о ком идет речь на букву «С», там просто в трудовые будни скрашивали тем, что они там жарили шашлыки. И на это жаловались жители окрестных домов. Я же не случайно начал с того, что мы нашли огромное количество документов. И эти документы, документы кадрового учета, всякие жалобы, распоряжения, переписка, содержали в том числе и вот эти вот пикантные подробности просто бытовой жизни коллектива кинотеатра, начиная с 79-го года и заканчивая 2020-м. Там очень много историй, которые я, конечно же, не буду вам рассказывать, потому что они касаются конкретных личностей, персональных данных и так далее. Но это все очень интересно. Какие там внутри коллектива были дрязги, как там уборщицы были грозой всей команды, или там некоторые заместители директоров уже в позднейшей истории себя очень своеобразно вели. Это все очень интересно.
1: Какой здесь вывод можно сделать? Не нужно раскидываться документами.
0: Да, да. Нужно.
1: Особенно, когда речь идет о каких-то личных данных и внутриколлективных историях.
0: Да, ну вообще документы кадрового учета, насколько я понимаю, они в силу закона должны на госхранении находиться, передаваться в архивы, что сделали мы за каких-то людей. И мы, собрав все это, там все, что нам нужно, поиспользовав, сфотографировав, запротоколировав, скопировав, мы передали по назначению.
1: Так, еще про планы и ближайшие, и более
0: далекие. Эксплуатируемую кровлю сказали.
1: Про сквер перед салютом. Была же такая идея?
0: Сквер действительно в этом году планируется реконструировать. Это задача, которая там находится на стыке и городских властей, и команды областного фонда реализуется. Я думаю, в следующих выпусках о ней поподробнее расскажем, когда там чуть более прояснится. Еще из дальних планов, ну там, наверное, даже дальше, чем эксплуатируемая кровля, это судьба большого зала. Все-таки вот таким ядром и центром, и сердцем салюта является большой кинозал, вместимостью там более 500 мест, если не ошибаюсь, который сейчас законсервирован. Использовать его по прямому назначению невозможно по ряду причин. По причине ветхости пола, причем пол там многоуровневый, его надо полностью перекладывать.
1: Представляете,
0: там старые доски.
1: Сколько всего вы там найдете?
0: Это точно, да.
1: Включая фантики и не только.
0: Уже готов, да, к этой археологии здания. Замена кресел, которые там уже изношены, и все грязные, пыль, и, ну, в общем, их невозможно использовать. Полная замена конструкции сцены, которая тоже ветхая, деревянная, 79-го года выпуска еще с начала работы кинотеатра. Там ремонт стен, потолка, потолок там тоже подвесной из гипсовых специальных плафонов. В общем, работа внутри большого зала, ну, по самым скромным подсчетам и цифрам, которые называет наш директор, несколько сотен миллионов рублей. И так как областной фонд все это делает на собственные средства, ни копейки из бюджета мы не тратим на работы внутри салюта, а только за счет собственных средств, которые зарабатываем сами. Для нас это, мягко говоря, затруднительно, потому что, ну, знаете, либо не выплатить зарплату всей команде фонда, либо вот сделать ремонт.
1: То есть, получается, большой зал – это не планы на ближайшее будущее?
0: Это планы на ближайшее будущее, но без конкретных сроков. И я очень надеюсь, что найдутся средства для того, чтобы этот проект реализовать. Средства, скорее всего, спонсоров, потому что спонсоры и партнеры у «Салюта» появились. С огромным уважением ко всем ним имена этих компаний размещены в почетном месте в пространстве на стене так называемых «фаундер-воллов». И на этом «фаундер-волле» можно увидеть эти названия. Большое спасибо этим компаниям за то, что они вкладываются деньгами в создание отличного молодежного пространства в центре. Я надеюсь, что с большим залом когда-нибудь, ну, если не через год-два, то хотя бы там 2-3 года тоже мы закончим, и салют откроется весь полностью.
1: Андрей, было такое, что вы сталкивались со скепсисом. Ну, вот что такое молодежный кластер по сравнению с городской легендой, который больше века получается, которая в Екатеринбурге с какого-то 1912 года существовала под названием тогда художественный. Сталкиваетесь с этим?
0: Да, конечно, сталкиваемся, но мы понимаем, что фарш невозможно уже провернуть назад. И кинотеатр, который закрылся в 2020 году кинотеатром, в полном смысле слова, со всеми этими историями кинопроката, никогда им не станет. Потому что кинопрокат – это отдельное бизнес-направление, очень строго зарегламентированное, очень такое узкое, такая монозадача. А молодежный кластер сейчас реализует гораздо большее количество задач, чем просто кинотеатр. Хотя кино там вновь будет показываться в формате, например, вот наших киноклубов, которые мы с вами аккуратно анонсируем. Так что «Салют» не станет кинотеатром, но он становится больше, чем кинотеатр.
1: Вот к вопросу о тех, кто говорит, кто любит это делать. В Уфе был тоже кинотеатр «Салют». Правда, не с такой длинной историей, там лет 30 ему, по-моему, было. Он закрылся еще в 90-е. Так вот, ничего общего с искусством у здания дальше не было, хотя были всякие пафосные анонсы, прожектов было много. Отгадайте, что сейчас в «Салюте» в Уфе сейчас?
0: Торговый центр. И офисный центр.
1: Даже чуть меньше. Продуктовый супермаркет. Вот и все. К вопросу о том, что, может быть, не стоит говорить, пока не узнаешь детали. Да, не проведешь сравнительный анализ.
0: И скептиков, пользуясь случаем, приглашаю в «Салют». Приходите, покажем, как там все сейчас устроено. Я надеюсь, что вы, сравнивая с советским кинотеатром, найдете много изменений к лучшему. И в самом пространстве, и в оборудовании, и в предназначении.
1: Нет, ностальгия, конечно, есть. Очень жаль, что нет кинотеатра, но, к сожалению, уже действительно, как вы про фарш сказали, это справедливо, уже не вернуть. Тогда приглашайте на какой-нибудь ближайшее мероприятие, в том числе наших слушателей и зрителей.
0: Да, в стенах «Салюта» обязательно пройдут мероприятия крупнейшего культурного события этого августа. С 25 по 28 августа в Екатеринбурге, в Свердловской области, пройдет международный фестиваль креативных индустрий с большим количеством гостей из уровня федеральных звезд, и зарубежных звезд, и артисты, и продюсеры, и много кто еще. Одним из направлений этого креативного фестиваля, направлений много, и они разные. Креативная индустрия – это очень такой многовекторный процесс.
1: Будет
0: кино. И трек «Кино» международного фестиваля креативных индустрий пройдет, конечно же, в «Салюте». Поэтому в конце августа ничего не планируйте, приходите в «Салют».
1: Ну, а говорить кинотеатра больше нет. Спасибо большое. Историк, руководитель департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Андрей Ермоленко на радиофорум 104.5 FM. Андрей, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо, Маргарита. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Выставки.
3: В выставочном зале центра «Эрмитаж Урал» при поддержке галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга проходит сейчас выдающаяся выставка «Полимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». Она представляет творчество легендарного героя питерского андеграунда, художника-философа, создавшего собственный уникальный живописный стиль и мифологию творчества. Выставка мощная, сам Богомолов тоже глыба. В своих работах обращается к античности, Византии, древнерусской иконе, европейскому модернизму и русскому авангарду. Художник родился в 1933 году в Ленинграде. Его детство пришлось на войну и блокаду, а юность и зрелость на времена, когда инакомыслие считалось преступлением. Любопытно, что история рода Богомоловых связана с Уралом. Прадед и дед художника были невьянскими золотопромышленниками, владельцами золотых приисков. Отец родился в Невьянске и прошел сложный путь от матроса речного флота до капитана дальнего плавания Балтийского флота. Художественного образования у Глеба Богомолова не было. Некоторое время он занимался в театральной студии и учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Но не закончил. Настоящей же школой художника стали Эрмитаж и Русский музей. А его учителями Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Марк Шагал, Павло Пикассо и другие гении живописи. Становление Богомолова как художника состоялось среди питерских новаторов, которые в 60-е годы выступили против сложившихся в советском искусстве догм и стандартов. В 70-е был участником первых выставок художников-нонконформистов в ДК имени Газа и ДК Невский, а после перестройки к Богомолову пришли заслуженные признания и известность. Умер он 10 лет назад на пике славы и почета. В центре «Эрмитаж Урал» выставка «Полимсест. Следы времен в искусстве Богомолова» работает до 23 августа.
4: И еще.
3: На Химмаше продолжается марафон бесплатных экскурсий. По мнению авторов этих экскурсий, Химмаш несправедливо обделен вниманием. Хотя улицы района хранят неповторимые достопримечательности советского модернизма, монументального и уличного искусства. А еще Химмаш – это кузница политиков. Здесь жил молодой Борис Ельцин, а в цехах завода Химмаш трудился будущий мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В эту субботу экскурсию остальных женщинах Химмаша, литейщицах, сварщицах, конструкторах и спортсменках проведет гид Марина Котомцева. А в воскресенье свой взгляд на историю района представит историк и ученый-секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Участие в экскурсиях бесплатное, но обязательно регистрация. Экскурсии начинаются ровно в полдень. Организаторы просят надевать участников удобную обувь, взять с собой воду на случай жары, надевать головные уборы, а в случае дождя не забывать зонтики. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
5: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. От первого лица.
6: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
7: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
6: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
7: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделаны различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
6: А это такие коворкинги?
7: Просто офисники.
6: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, строить что-то, арендовать?
7: Да, можно туда,
6: можно воспользоваться вашими
7: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех. Если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается тоже на 2 года.
6: А спрос-то есть на это?
7: Подгодные ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия крупные, то есть фестивали различные, вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество, плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
6: И прям вот с ним отдельно
7: прямо
6: точечно
7: работает. Прямо с ним, да, отдельно отрабатывает, мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области, ну и, собственно говоря, так и работаем.
6: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
7: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт там, ну, условно, в Казахстан там, да?
6: В какую-то страну.
7: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
6: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Спасибо огромное и до свидания.
7: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица. Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Малый и средний бизнес.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства снизил минимальную ставку по льготным займам для малого и среднего бизнеса. С 27 июля она составляет 10,5%. Решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Займами фонда пользуются совершенно разные представители малого и среднего бизнеса. От ритейла и общепита до промышленных компаний, а также представители приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Напомню, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых в минувшую пятницу.
2: Рынки. Банковский сектор.
8: В Свердловской области в июне 2026-го средний размер посткредита, оформляемого в торговых точках, составил 64 900 рублей. Это на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом регион занял 16 место среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. Наибольший средний чек зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Самые низкие показатели отмечены в Воронежской области, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Северная Осетия, Алания и Оренбургской области. В целом по России средний размер посткредита в июне составил 68 000 рублей. Это также больше на 4,7%, чем в мае текущего года. При этом по сравнению с июнем прошлого года показатель практически не изменился. Директор по маркетингу НБКИ отметил, что в последние пару месяцев средний чек посткредита немного подрос, но по-прежнему находится на довольно низком уровне. Банки снижают аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй граждан.
2: Опрос.
8: Более 10% жителей Свердловской области за год потратили свыше 100 тысяч рублей на помощь близким. 23% превысили эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий. Таковы данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются близкие друзья и родители – 35% и 33%. 20% респондентов получают подобные просьбы от детей, 10% от братьев и сестер, 3% от коллег. Почти половина всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно. В долг на неопределенное время готовы дать 23%. Еще столько же предложат помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Джили. Второй вариант «Дзили». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». Джили. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней откачался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИПСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяют самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
11: Сегодня мы расскажем вам о человеке, которого называют повелителем света и тени, летописцем Урала. Если вы были в центре Екатеринбурга, то наверняка проходили мимо его дома на улице Карла Либкнехта. Легендарный фотограф Вениамин Леонтьевич Митенков родился в Миассе, точнее на Миасском заводе, в 1857 году. Оцените иронию судьбы. Будущий маэстро камеры появился на свет в семье старообрядцев, которые не просто не любили фотографироваться, верили в то, что это ведет прямиком в лапы сатаны. В роли искусителей оказались польские переселенцы. Они обучили мальчика азам фотографии, и в 19 лет он уже организовал первое ателье. Бизнес, правда, шел плохо, и Митенков перебрался в зажиточный Екатеринбург. Не просто открывает салон, размещает за рубежом заказы на печать почтовых карточек своих фото. Женится на дочке известного врача. Родственники помогают купить дом, тот самый, на тогда еще Вознесенском проспекте. Снимает Митенков не только фотопортреты богатых заказчиков. Колесит по городам и весям. Ему интересны прииски, заводы, природа и простые люди. Именно Митенков первым из фотографов показал россиянам глухое уральское село Ныроб, куда Борис Годунов сослал Михаила Никитича, дядю первого русского царя из династии Романовых. А еще Митенков основал первую уральскую кинопрокатную контору и стал сам делать фильмы. Добыча мрамора, политические демонстрации, масленичные гуляния, приезд в Екатеринбург пермского губернатора Лопухина. Публика ломилась в электротеатры. Казалось, мастер, к тому времени получивший золотую медаль Всемирной выставки в Париже, крепко держал в руках уже не синицу, а откормленного журавля. Но тут грянула революция, а затем гражданская война. Напуганная семья уезжает к родственникам в Томск, но только на 3 года. Вот как об этом расскажут уже в конце 20 века в документальном фильме Свердловской киностудии «Хрупкие мгновения истории».
12: Митенков трудился и все пережил бы. Да невероятная тоска по оставленному делу не давала покоя. И он решился. Летом 1921 года Митенковы вернулись в Екатеринбург. Здесь их никто не ждал. Магазин разграбили, а дом реквизировали, и большая семья осталась без крова и средств к существованию. Перебивались на скудные заработки жены и дочерей. Главе семьи удалось устроиться на работу только к 24-му году в уральское отделение Совкино директором магазина фотографических товаров с месячным испытательным сроком.
10: Унижения еще будет достаточно. В 1931-м Митенкова арестовывают. Месяц держат в камере. Требуют признаться, куда он спрятал накопленные миллионы. Потом смерть любимой дочери и мучительная астма. Через 2 года мастер света навсегда уходит в тень. Похоронили его без почестей и пышных букетов на Михайловском кладбище. Где именно, никто не знает. На исходе своей жизни фотохудожник, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что через несколько десятилетий в доме, который у него отобрали, будет музей его имени. Дом-музей Митенкова.
2: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: 13:07 на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной интерактив. У микрофона Александра Короткова. Продолжим мы в следующем часе после программы «Вездеход» разговор про туризм на Урале, но продолжим мы не столько говорить о том, куда, сколько о том, как. Потому что программа такая у нас, интервью сегодняшнее, на злобу дня, потому что ситуация в регионе изменилась за последние 2 месяца, достаточно оперативно, скажем так. Сначала, значит, пригрело, потом пошли дожди, теперь у нас опять экстремальная жара, которая наступила на фоне настоящего такого паводка, который в Свердловской области, навряд ли кто-либо ждал. В общем, будем мы говорить о том, в каком состоянии природа, можно ли совершать, скажем так, походы, вот те самые походы выходного дня, которыми в Свердловской области, не только в Свердловской области, а многие гости нашего региона, в общем-то, увлеклись. Это все наконец-то стало интересно, но вот природа решила в этом сезоне внести коррективы. Кто со мной сегодня вместе в этой студии? Я приветствую Петра Штеркеля, сооснователя Большой Уральской тропы и инженера тропы. Петр, добрый день.
13: Добрый день.
10: И напротив меня Дмитрий Вязников, руководитель образовательного центра ГИДПРО, кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, автор методики по аттестации инструкторов-проводников, еще и заместитель руководителя регионального центра аттестации «Урал». Дмитрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: Мы в прямом эфире, поэтому, если хотите какой-то обратной связи, задавайте ваши вопросы на +7 908 909 104.5, либо смс, либо посредством работающих мессенджеров. Трансляция есть на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Добро пожаловать в комментарии в нашу трансляцию. Ваши сообщения и вопросы обязательно до прямого эфира доберутся. Петр, мой первый вопрос к вам. Вот опять же, исходя из той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Где-то что-то подтоплено, сейчас пригревает. В каком состоянии маршрут Большой Уральской тропы? Есть ли где-то подмытые, возможно, места? Хотя, в общем-то, не должно было, наверное, быть. Но, тем не менее, есть ли вообще какие-то участки, на которые команда Большой Уральской тропы вообще бы рекомендовала в ближайшие 3-4 недели не ходить?
13: Так, первое отмечу, что вот тот циклон, который здесь у нас на Среднем Урале наделал переполоха, он был и закрывал не полностью Урал, а где-то, наверное, с части Башкирии на южной, как раз граница тропы, и до Северного Урала, так скажем. То есть максимальное количество осадков выпадало примерно в этой локации. А Большая Уральская тропа, она сейчас более протяженная, захватывает и приполярный Урал, захватывает и степной Урал. Вот. И еще один момент. У нас в проекте есть пеший маршрут тропы, водный маршрут и веломаршрут. Основные 3 маршрута туристических. И мы после вот как раз наводнений все время шутили, что и веломаршрут, и пеший маршрут, он так или иначе в этом году
14: теперь
13: превратился.
14: Все водные.
13: Теперь все водные маршруты, да. Маршрут превращается. И у нас люди, которые проходили вот во время дождей этот маршрут, у нас есть первые идут сейчас велопрохождение, велотрека. Вот. И они, по сути, шли по воде. Все дороги, тропы превращались в реки, броды становились непроходимыми. В общем, такая разветвленная сеть водных маршрутов получилась на Урале. И, соответственно, больше всего пострадали именно участки, где и до этого были болотистые места. Вот, они стали еще более болотистыми. И там даже вот этот вот антициклон, который пришел и который сейчас подсушивает, он, ну, по сути, пока не влияет на количество воды в болотах, в реках и так далее. Нужно еще больше времени, чтобы антициклон постоял, хотя вроде как бы уже идут дожди. Вот, соответственно, есть участки, куда действительно мы, ну, не то чтобы не рекомендуем, а предупреждаем те места, где размыло мосты, где размыло какие-то участки дорог. Например, нельзя заброситься до некоторых точек, потому что, ну, сейчас непроходимые они стали.
14: То есть даже вахтовка не спасет?
13: Вот да, ну, где-то, если, да, если да, смыли мосты, вот Северный Урал есть, там, где их восстанавливают очень долго, не сразу, туда просто, ну, допустим, нельзя забросить продукты, нельзя забросить туристов, или можно, но нужна уже какая-то другая техника, и она обычно дороже. Вот, мы про это пишем постоянно, как только возникают какие-то новости, где-то что-то размыло или излишне завалило. Мы об этом, конечно, предупреждаем, но эту информацию получаем, опять же, от туристов, которые проходят те или иные участки. То есть мы информируем в этом плане, стараемся, по крайней мере.
14: Угу. А какое-то дополнительное информирование, например, от спасателей? Потому что, ну, вот мы с вами в родийной студии собрались. Что я вижу каждый день? Я вижу каждый день сводку МЧС или там очередное штормовое предупреждение от МЧС Свердловской области, от синоптиков, которые, понятно, что мы не, как бы не такие вот подробные сводки, как, допустим, какие-то профильные ведомства

0: необходимые места. По пешему треку есть броды, вот, если вода поднимается, то даже вот, например, популярный, один из самых популярных национальных парков на Урале Таганай, то есть там река Киалим, когда поднимается в связи с дождей, то часть маршрутов, северный отрезок Большой Уральской тропы, там он становится недоступен, потому что не перейти Киалим. Вот, нужно ждать, пока упадет вода. О таких вещах мы, ну, сообщаем.
1: Вот я адресую сразу, наверное, два вопроса Дмитрию Вязникову. Во-первых, вы прошли часть маршрута, то есть вы вот не так давно были на одном из треков Большой Уральской тропы. Вы успели до ливней, вы были после ливней, вы где-то вот между попали. Как, во-первых, впечатление?
2: Участок маршрута, по которому совершалось наше путешествие, на самом деле был первопроходом, можно сказать, Большой Уральской тропы. То есть мы занимались именно маркировкой участка от перевала Дятого до плато Манипунер. Проходило это путешествие совместно с движением первых, совместно с Диким Севером, совместно с при поддержке Департамента развития туризма. И путешествие, как раз главной его целью была маркировка тропы и установка информационных стендов на всем участке, вот как раз от перевала до плато Манипунер. И, вы знаете, для меня было удивлением как раз то, что мы застали тот участок, когда, точнее, то время, когда дождей не было совсем. Ну, то есть мы шли по Северному Уралу, не было дождей вообще, была идеальная ясная погода, и это было удивительно. Потому что, зная погоду на Северном Урале...
1: Вы готовились к другому.
2: Абсолютно. В какой-то момент времени, когда подготавливался к маршруту, подготавливался достаточно длительный период, с учетом того, что летел сразу же на маршрут с Магадана, где у нас проходила и аттестация инструкторов-проводников, я думал, что мне нужно взять с собой просто водный костюм. Ну, то есть сухой костюм водный для того, чтобы пройти этот участок, зная погоду на Северном Урале. Но при этом мне понадобилась панама, солнцезащитные очки и крем от загара, потому что это уникальное явление, когда на этом участке дождей не было совсем.
1: Хорошо, тогда вот перехожу к следующему вопросу. Раз такие сложности у нас с погодой в Свердловской области, ну и в части районов и регионов Свердловской области, какие-то, не знаю, вот дополнительные запросы были по подготовке, консультировались с вами, как, ну, с одной стороны, вы спортсмен-турист, то есть вы, в общем-то, понимаете моменты, когда, может быть, нужно вообще там сниматься с маршрута, не выходить на него, либо вот гиды, которых в том числе, например, вы аттестовывали, то есть они к вам, к эксперту, вот что мне брать с собой, там, веду группу, не веду группу и так далее. Такие запросы были?
2: К большому сожалению, нет, но я это отношу к тому моменту, что для многих это было неожиданностью. То есть мы, имеется в виду люди, нам свойственно сначала действовать собственными силами, опираясь только на собственные знания, собственные навыки. И в первую очередь почему-то идет не запрос кому-то, да, помогите, подскажите, а в большинстве своем все действуют самостоятельно. Это не очень хорошо. Я считаю, что это в том числе какая-то там моя личная недоработка, потому что, может быть, где-то волнуются, боятся или там опасаются, что совет будет как-то не так воспринят. Несколько участников там, школ, аттестации обращались, но совершенно по другим вопросам. И здесь, наверное, конечно, хочется призвать профессиональное сообщество, что обращайтесь друг к другу за помощью, и обращайтесь за помощью к Федерации спортивного туризма, к региональному центру аттестации. Говорил, говорю и буду говорить, то, что мы открыты к диалогу, мы всегда готовы помочь. По поводу оказания первой помощи, по поводу планирования маршрута, необходимого снаряжения. И это не про контроль, это именно про помощь, потому что весь активный туризм, если мы говорим именно как о туризме, как об оказании услуги, это про безопасность. И именно то, как эта безопасность обеспечивается, один из самых главных элементов того, что должен иметь инструктор.
1: Хорошо, давайте возвращаться к воде. В Свердловской области проходят вот эти вот самые экстремальные ливни, которые там условно с 11 июля или там числа с 10 вот у нас начались, уже и Екатеринбург, так сказать, капитально хватанул. Дальше, буквально спустя день или два, Свердловская Минтуризма

0: пускает предупреждение с просьбой о том, что, пожалуйста, не выходите на сплавы, не водите группы, потому что существенный подъем воды в реках, и понятно, что эксперты-гидрологи, они говорят, что вот дождик прошел, это не значит, что все сразу поднялось. Будет еще определенный период, когда вода будет вот сходить. Мы все-таки хоть и на разрушенных, но все-таки в горах пребываем. Проходит какой-то, и вроде как все это предупреждение озвучили, прочитали, проходит какой-то период, у нас происходит ЧП на сплавах. То есть получается, что была взята какая-то пауза, вот опять же, тут у нас и вода, и сфера оказания услуг, какая-то пауза была взята, как только появилась пауза в дождях, все-таки получается, что люди на сплавы-то отправились. То есть есть группы, которые сказали, что ребята, мы заплатили деньги, мы хотим вот весело на катамаранчике по часовой, которая на самом деле совсем теперь другая. Они такую ее не видели. И есть люди, которые согласились посадить вот этих вот не туристов, водников, которые умеют проходить пороги на катамаранчике, и мы пошли по этой высокой, достаточно быстрой воде. Как это произошло, то есть именно как на это вот я вас как представителей туристического сообщества спрашиваю, вот взгляд изнутри.
1: Я могу, да.
0: Вот начинайте, вот в общем, как хотите.
1: Смотрите, вода в часовой высокая летом редко бывает. Весной каждый год практически. Вот. Весной сплавляются люди, они к этому готовы, что вода высокая, она холодная, на улице обычно не жарко, все сидят в спа-жилетах, соблюдая технику безопасности. Летом другая ситуация. Вода вроде как бы высокая, но она теплая, на улице жарко. Вроде как спас-жилет не надо одевать. И большинство вот этих несчастных случаев, которые произошли, они как раз произошли с людьми, которые были без спас-жилетов. Но если не 100%, то около того. То есть в Каменске, на Чусовой и так далее. Я не говорю про, значит, лесоповал, я говорю те, которые утонули. Вот, и те, которые были близко к тому, чтобы утонуть. Все были без спас-жилетов. Если бы они были в спас-жилете, они бы... Ну, люди эти живы были. Все. Весной, как правило, большая часть все-таки туристов сидит в спа-жилете. Потому что, во-первых, готовы, что вода высокая и есть опасность. Она холодная. Люди, как правило, весной все-таки идут более подготовленные. Ну, в целом, в массе, да. Это летом количество желающих увеличивается, и люди не всегда подготовленные. Вот, я объясняю только этим.
0: Дмитрий?
2: На самом деле, трагические ситуации, которые происходили за последнее время, их произошло не один и не два. Их произошло намного больше. Просто мы сейчас видим, именно озвучивается те ситуации, которые, ну, действительно, как-то можно и нужно разбирать, потому что взять ситуацию на реке Ай, где там 3 недели назад, по-моему, девушка утонула, на сапе перевернулась, взять ситуацию на Исети, где вообще не было никакого инструктора, и мужчина с детьми и с женой отправился на сапсерфах, на прокатных. И здесь нужно понимать, что вода в целом, это, наверное, один из самых видов туризма, динамических и быстро изменяемых. То есть в пешеходном туризме у нас меняется ландшафт достаточно длительный промежуток времени. В горном туризме есть свои опасности, но они понятны. Они также очень быстро изменяются условия погоды, но при этом мы сразу же видим, да, маршрут. В водном туризме измениться все может буквально там, за час, два, три. И здесь нужно сразу же разделить, что есть две категории, да, мы сразу же их отметим. Это спортсмены, туристы, которые изначально оценивают риски. Они знают эти риски, они понимают эти риски, и они к ним готовы. То есть я как участник сплавов там, 5-6 категории сложности, я отлично понимаю, на что я иду. И я готов к этим преодолениям. И у нас есть активный туризм. Ну, коммерческий, активный, мы можем как угодно назвать, я называю его активным туризмом. Активный туризм, в котором это в первую очередь оказание услуги, где... люди изначально думают, что это безопасно. Ну, априори безопасно, потому что, да, действительно правильно было сказано, что уровень воды может быть даже если высокий, ну чего, река-то же, собственно, спокойная, и, ну, что может быть такого? Хотя, на самом деле, при подъеме воды даже самая спокойная река может показать собственный характер. А река – это та сила, которую, ну, преодолеть человеку очень тяжело. Поэтому очень важно не скупиться на безопасность. И если возвращаться, да, к вопросу, был какой-то перерыв, потом люди начали ходить. Да, они в том числе на самом деле и ходили. Ну, то есть каких-то сильно больших стопов и промежутков в активном туризме не происходило. Просто большая часть ушла на Южный Урал. То есть переместила сплавы с нашей части на там, Башкирию, на Челябинскую область, где уровень воды был не настолько высоким. Затем вернулись снова в среднюю часть Урала. И здесь нужно понимать, что сейчас при таком уровне безопасность должны обеспечивать все-таки профессионалы. Профессионалы, которые точно знают алгоритм оказания первой помощи, алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, этот алгоритм у них на подкорке. В том числе инструктажи по технике безопасности, снаряжение, даже ну, вот история с жилетами, они тоже бывают разные. И спасательный жилет должен быть оборудован сам по себе. Обычный рыболовный, ну, я называю его рыболовным, это на самом деле не совсем
0: корректно. Рыболовные, они так и выглядят для того, рыболовные, чтобы в кустах сидеть в них.
2: Мне очень нравится спасательный...
1: Чтобы Гимс не штрафовал.
2: Спасательные жилеты, такой военный... Да, военные раскраски, спасательные жилеты. Когда видишь человека в нем, хочется задать вопрос, от кого ты собрался прятаться вот здесь в лесу? Зачем он тебе сейчас вот такого расцветки? Снаряжение у водника должно быть почему ярким? Потому что тебя в воде найти проще будет. А вот в той воде, которая у нас сейчас течет, в ее цвете, как раз видно яркую окраску. И спас-жилет должен быть тоже не самый, ну, не абы какой, а должен быть такой, который будет удерживать тебя на воде. Когда мужчины, девушки там, килограмм под 80, под 90 надевают жилеты для сабсерфинга, которые маленькие такие, и должны удерживать максимум там 30 килограмм.
0: Но они, по сути, нагруднички такие.
2: Да, такие слюнявчики.
0: Он вот здесь вот под грудью застегивается, и ты вот, значит, как такая деваляшка.
2: И вот он, этот спас-жилет, он ни к чему. Он никак не поможет. А с касками вообще отдельная история. Ну, то есть каска всегда у нас почему-то воспринимается...
0: Ой, а давайте я как девочка спрошу, а зачем?
2: Зачем нужна каска?
0: Я же красилась, я же вот для того, чтобы были фоточки на катамаране, красиво, женщина с веслом. Какая каска, вы что?
2: Каски бывают красивыми. Здесь сразу же хочется сказать, у меня есть коллега и друг Марина Валерьевна Акилова-Елена. Это человек, который в своем снаряжении, это спортсмен, водник, в своем снаряжении она выглядит очень красиво и эстетично. Ну, то есть она умеет подбирать снаряжение так, что хочется фотографировать ее именно в снаряжении. И здесь как раз нюанс в том, что каска тоже не как бы какая. В велосипедной каске, либо в строительной каске в воде КПД, ну, прям ноль. Какая каска должна быть для водного туризма? Она в первую очередь должна, опять же, быть яркой. Во-вторых, она должна быть по размеру. То есть каска, которая болтается на голове свободно и ходит ходуном, это каска, которая не спасает. Каска для водного туризма должна защищать височные доли, потому что при падении в воду очень высока вероятность удариться о камни, о плавуны, да, то есть мимо проплывающие коряги.
0: Да а завалы тебя твои же друзья с катамарана могут веслом огреть.
2: Вообще спокойно можно и в катамаран приземлиться. Неплохо так. При том, что эта каска должна быть самоотливающей. Ну, то есть должны быть отверстия, через которые вода выходит. Иначе это превращается в якорь. И каска – это тот элемент снаряжения, который обеспечивает безопасность нашей самой главной части тела. Потому что удар в голову любой силы может закончиться фатально. Вот спас-жилет, каска, да, согласен, летом гидрокостюм, ну, здесь как бы инструкторам я всегда рекомендую быть в гидрокостюмах, либо там, их разные тоже типы бывают, без разницы, просто чтобы ты был максимально комфортно себя чувствовал и безопасно, потому что если инструктор не безопасно одет, то что уж говорить про туристов, он в первую очередь, естественно, будет спасать себя.
0: Но вот все факторы, которые сейчас Дмитрий перечислял, это, в общем-то, причина, по которым меня вот, наверное, сейчас на сплав не затащить. Потому что вот пока я не освою каску, пока я не найду тот спас-жилет и того человека, который наденет на меня нужный спас-жилет, я, наверное, не соглашусь на эти авантюры. Петр, у меня на самом деле к вам вопрос. Я понимаю, что все вот эти вот меры безопасности, так или иначе, они учитываются. Но, опять же, история с Большой Уральской тропой, она же все-таки история про популяризацию как раз хождения по Свердловской области, по Среднему Уралу, неважно, пешком или, значит, там по воде, или на велосипеде. Ну, кроме того, что вы предупреждаете, безусловно, все информационные материалы опубликованы, как-то вот есть какие-то способы воздействия тех, кто хочет идти по Большой Уральской тропе, ну, вот чтобы, ну, хотя бы 50-70 70, а лучше максимально вот 100% всех этих требований именно к безопасности, к безопасному отдыху они соблюдались? Есть какие-то рычаги воздействия?
1: Я бы немножко еще вот про такую штуку обязательно раскрыл мысль. Есть те, которые проходят тропу от начала до конца. Да, они идут несколько месяцев, или плывут несколько месяцев, или на велосипеде едут долго. Вот. Вот эти люди от начала до конца, которые идут, они, как правило, подготовленные неплохо, они разбираются в теме, у них большой опыт. Просто так человек на несколько месяцев, если выйдет, то он закончит через 2 дня. Вот. У него должно быть снаряжение, у него должно быть опыт, знания и так далее. Вот. Есть большая часть, у нас пока это там почти 100% людей, да, которые ходят какими-то отрезками небольшими. И тут вот как раз есть разные люди с разным опытом, с разной подготовкой. У нас, если посмотреть сообщения, которые сыпятся в личные сообщения, которые сыпятся в паблике, опять же, очень много вопросов. То есть у нас есть человек, который без перерыва отвечает на эти вопросы. Он знает, как отвечать. Ко мне постоянно пишут, другим участникам команды пишут. Вот, мы отвечаем на вопросы, как раз делаем акценты, какое снаряжение взять, какие сложности на отрезке. То есть они выбирают конкретный отрезок, который пойдут. Вот. И спрашивают, а что здесь, как лучше, что опасного. Мы это все раскрываем. Плюс у нас есть на сайте большой блок информации, где как раз даны отдельные маршруты ПВД. На 1 день, на 2 дня, на 3 дня. И мы как раз там, кроме трека, кроме всего, даем информацию по тем опасностям, которые там могут быть. У нас пока, понятно, это постоянный процесс написания блока и отдельно по безопасности, и памятки прохождения, и прочие штуки. То есть вот эта вот работа, она ведется в разных каналах. Реагируем на вопросы. Создаем блоки изначально, причем эти блоки наши информационные уже подхватываются всякими и инструментами, в том числе на запросы там мы видим. Вот, то есть вот, ну, вот такая вот методическая постоянная работа, она ведется. Да.
0: Я напомню, что в студии Радио Форум о том, каким должен быть безопасный туризм, особенно вот в наш этот непростой сезон в Свердловской области, мы говорим с Петром Штеркелем, сооснователем Большой Уральской тропы и инженером тропы, и Дмитрием Вязниковым, руководителем образовательного центра ГИД-ПРО, кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму. Вот, Петр, чтобы далеко не отходить, скажите, пожалуйста, какая сейчас ждет вас работа как инженера тропы? Потому что я так понимаю, что ваша зона ответственности – это как раз маршрут, который, ну, так или иначе, приходится корректировать. Потому что были ветровалы, ну, сейчас вода поднялась, вода, она, понятно, уйдет, то есть вы, опять же, будете следить за какими-то участками, то есть насколько будет плотная работа, большая работа, опять же, какие-то участки, возможно, вы как, именно как инженер просто вот закроете и скажете, что пока нет, я там не был.
1: Нет, ну полностью такого закрывать-то нет, мы ее изначально, ну вот когда я ее проектировал, изначально было так, чтобы она была везде проходимо, и там, где может быть непроходимо, у нас есть альтернативные ветки, да, через мост, через какие-то другие места. Вот, то есть, допустим, если мы сейчас говорим про пеший трек, то в некоторых местах есть альтернативные ветки. В зависимости от погоды, в зависимости от условий, ты можешь выбирать любую. Вот, эта информация, опять же, есть и на сайте, и везде мы ее подсвечиваем. Какая работа сейчас ведется? Я, так как знаю каждый отрезок тропы, я понимаю, во-первых, где могут возникнуть сложности. Во-вторых, я получаю информацию от волонтеров со всей тропы. То есть пишут, вот здесь завалило сильно. У нас есть, допустим, волонтеры и в Свердловской области, и в Челябинской области, которые сами, ну, по сути, за свой счет пропиливают, если, например, деревья провалили, пропиливают, ну, вот этот вот проход, чтобы было удобнее ходить. Например, и зимой, и летом вот этим, ну, занимаются самостоятельно.
0: Ну, то есть какой-то бурьян вот убирают,
1: да,
0: именно,
1: да, да,
0: с самого трека.
1: Да, даже кто-то вот на квадроцикле проехал, допустим, трава вот после дождей, очень высокая трава, тепло, вот. На квадроцикле проехали, на, может быть, мотоциклах проехали, и тем пешим туристам становится сильно проще. То есть мы иногда просим так делать. Плюс я, если понимаю какой-то участок, например, мне пишут заболочен, вот у нас в районе Таватуи, например, возникло несколько болот, я сам выхожу в выходные, прохожу этот трек, ищу более удобные проходы заболоченных мест, потом вношу изменения в трек, пишем об этом, опять же, в соцсетях. То есть вот такая работа, она постоянно идет, потому что тропа живая, где-то заболачивается, да, наверное, правильно так?
0: Да, да, да.
1: Например, вот построили дорогу к Согре, да?
0: Сколько же они о ней мечтали, слушайте.
1: И в итоге там очень большая площадь леса заболотилась. То есть просто болото стало. Раньше у нас там тропа проходила. 3 года назад я ее спроектировал, было сухо, идеально. Сейчас все, нету там тропы. Вот, приходится искать обходы.
0: Садоводам радость, туристам грусть. Понятно.
1: Ну, не грусть, просто как бы это живая штука. Нужно постоянно актуально держать. Где-то заросло, где-то наоборот новая просека появилась. Короче, вот такие активности, они вот постоянны.
0: Хорошо. Опять же, вот тут немножко походили пешком, Дмитрий, возвращаемся к воде. Сколько, вот как вам кажется, как ну, эксперту, как, опять же, спортсмену, сколько, ну, скажем так, ладно, спрошу, как есть, нельзя еще ходить на сплавы в Свердловской области, вот исходя из текущей ситуации. МЧС, опять же, бодро докладывает, что у нас уровни пошли вниз, не во всех районах, но есть, в общем, вот глядишь, мы еще в течение недели с подтоплением справимся. Вот сколько еще нельзя, сколько нужно еще себя сдерживать?
2: Ну, нужно понимать, что все сильно зависит от погоды, что будет дальше. Если у нас завтра начнет снова лить, то это может ждать до осени.
1: Послезавтра начнет.
0: Ну, нет, то есть... Слушайте, мы с вами разговариваем, у нас сегодня действует штормовое предупреждение, да, ливни, да. Град, шквалистое усиление до 27 метров в секунду.
2: Смотрите, важный момент. Необходимо, даже если... Ну, будем реалистами. Люди все равно выходят. И здесь нужно понимать, что даже если вы выходите на маршрут, сейчас необходимо быть максимально сосредоточенным и готовым. Если выходит. Но я бы не рекомендовал, ну, на самом деле, хорошим показателем является, допустим, тот же самый порог Ревун. Как только порог Ревун перестанет казаться самым страшным, что есть в Свердловской области для прохождения, ну, вот тогда можно начинать свои путешествия, и то соблюдая технику безопасности. Потому что сейчас один из самых главных критериев, который, я не знаю, когда... дойдет момент до его соблюдения, это количество инструкторов, профессионалов на группу туристов. Потому что сейчас речь идет там о... Не буду говорить ни конкретных людей, ни конкретных участников, ни конкретное путешествие. Сейчас это идет один там на 20 человек, на 30 человек. А нужно понимать, что должно быть один человек на судне. То есть, да, это мы можем там, если это сабсерфы, это может быть там 5 человек на одного инструктора, которых вот прям, который за ними следит, который находится рядом. Но в идеальном мире, конечно, это даже при движении на там, катамаранах, на рафтах, это один инструктор на судно, который понимает, что делать. В этом случае минимизируется опасность. За человеком закрепляется комфортная группа, минимальная группа, которую он может контролировать. Это, как правило, до 12 человек. Ну, психологически, до 12. 12 человек я еще могу удержать в своем поле зрения, и я могу за них отвечать. То есть 12 человек в случае усиления ветра я могу взять, вот за которых я отвечаю, и вывести их там, на полянку, где, да, сильно дует, но ничего в меня не прилетит, ничего на меня не упадет. Я могу их вывести и сказать, мы здесь пережидаем. Да, мокро, да, прохладненько. Растянуть над ними тент, который у меня обязательно, как у инструктора, должен быть с собой. Какой-то, но это не тент, ну, это может быть не тент, это может быть, я не знаю, там, спас-одеяло, несколько штук каждого укрыл. Дождь закончится, и сухие вещи потом будут. А вот находиться, когда у тебя люди находятся вне зоны твоей видимости, в случае там непогоды, это не очень хорошо, это совсем нехорошо. Поэтому здесь инструктор это кто, если говорить шутя, это мама-утка, задача которого собирать всю группу и объяснять, что делать. В моей практике, к большому моему сожалению, были ситуации, когда я там руководил двумя судами. Грубо говоря, там 5 или 5 человек. Я наблюдал за ними и ими руководил. Но это вот настолько было, знаете, каждое движение судна, на котором я не нахожусь, оно контролировалось. Что необходимо делать людям на этом судне. Вплоть до того, что ты делай это, ты не делай это. Вася, подожди. Там Андрей быстрее, ну и вот в таком плане. Все-таки возвращаясь к ответу на вопрос, либо ждать, пока вода упадет и установится более-менее уральская погода, наша любимая, либо соблюдать технику безопасности и делать акцент на ней. Еще, кстати, хотелось бы раскрыть тему пожелания профессиональному сообществу, которое, быть может, нас услышит. Сейчас очень сильно ухудшается состояние здоровья у участников путешествий. Очень сильно.
0: В процессе вы имеете в виду?
2: Изначально. За этот год очень большое количество ситуаций ухудшения состояния вплоть до инфарктов и инсультов у участников в путешествии. Они дома об этом не знали. Нужно понимать, что человек, попадая в путешествие, даже в однодневное, это для него стрессовая ситуация. Для нас можно, мне кажется, с Петром вот сейчас отправить в лес. Мы там, пойдем. Там, ничего страшного.
0: Вы пойдете?
2: Мы месяц там можем провести, и ничего страшного не будет. А для большего количества людей, которые выходят в путешествие, это стресс. И сюда накладывается состояние здоровья, где-то старые болячки, аллергические реакции, поднимается сахар. Ну, то есть, действительно, состояние здоровья участников, которые отправляются в путешествие, стало сейчас большой проблемой. Люди просто гибнут на маршруте путешествия, вообще не имея никакого ни экстрима, ничего.
0: А у инструкторов, вот это вопрос к обоим, то есть у инструкторов, у тех, кто, или там у руководителей группы, связь-то остается, потому что если мы, хотя на самом деле мы сейчас с вами перешли вот в плоскость беседы, для меня эта история, я бы сказала, что, наверное, про какие-нибудь горы повыше, чем уральские, я не беру, допустим, там Канжак, повыше, чем уральские, когда вот на эти самые восхождения отправляются, то есть мы говорим вот о том самом коммерческом альпинизме, например, когда вроде я вот тут в спортзал походил, месяц покачался, все, я теперь готов идти на восхождение, там, без акклиматизации, без того, без другого, без третьего. А мы сейчас как-то это вот все вот на плоскость Урала перенесли, и у меня-то вопрос, хорошо, горы, там это эвакуация, это так или иначе вертолеты, а у нас связь-то не везде есть. Урал, в общем-то, довольно глухой край. У руководителей групп связь сохраняется, то есть можно вообще как-то успеть оказать помощь. Понятно, что там хотя бы валидол под язык, что-то вот из таких средств, которые найдутся в аптечке. А связь, потому что нужно эвакуировать человека. Отвечайте честно, даже вот пусть те, кто это не обеспечивают, это слышат.
1: Когда турист планирует свой маршрут, или когда инструктор планирует маршрут, по которому он ведет группу, то одним из пунктов это является понимание, есть связь или нет. То есть легко с помощью интернета найти, где есть связь, где нет связи. То есть ты понимаешь те участки, где нет связи, и у тебя в голове в любом случае карта, ты понимаешь, как, если что, эвакуировать, либо куда, если что, вызывать. И куда смогут подъехать, или куда смогут подлететь. То есть эта информация по маршруту, она в голове у тех, либо кто-то самостоятельно идет, как правило, либо инструктор тем более. Я вот отвечу за Дмитрия, тем более все эти нюансы учитывает. Ну и плюс спутниковые телефоны пока еще мы используем.
0: Пока еще работают, да?
1: Пока еще работают, пока еще мы используем.
0: Из того запаса, который был, Дмитрий.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас происходит такой...
0: Вы же практики. Расскажите, сколько раз удалось вызвать вертолет, когда он был?
2: У меня плотная история взаимодействия с МЧС. Нужно понимать, что это очень дорого. Не вызов МЧС, а наличие связи. Но я немножко так зайду издалека. Сейчас у нас проходит процесс аттестации инструкторов-проводников. В региональном центре аттестации «Урал» проходят каждый месяц, каждые два месяца проходят аттестации. К нам на Урал приезжают люди со всех регионов. До последней аттестации у нас были представители из Санкт-Петербурга, Москвы, Адыгеи. Приезжали у нас участники из Хабаровска, приезжали даже другие члены региональных центров для того, чтобы обменяться опытом. И в рамках аттестации инструкторов-проводников есть два важных, не все важные, но два, наверное, которые, как мне кажется, очень важных навыка, которые проверяются. Это работа с радиотехническими средствами, связь на маршруте у нас называется, и паспорт маршрута, планирование путешествия. Инструктору очень важно уметь пользоваться теми техническими девайсами, которые ему выдаются. И даже если мы идем по участку Большой Уральской тропы, мы должны понимать, что у нас должен быть с собой телефон и куча симок. Да, у нас есть сотовый оператор Мотив, спасибо вам большое. Там, где не ловит никто, обязательно ловит Мотив. Ну, это практика, на практике наблюдение. Но...
0: Подтверждаю, даже в районе аэропорта, когда все заглушено.
2: Да-да-да. Если у тебя нет связи на маршруте, я говорил и говорю об этом инструкторам, если у тебя нет связи на маршруте, если ты понимаешь, что ни один сотовый оператор у тебя не ловит, значит, у тебя должны быть технические изделия, которые помогают тебе связаться без сотовой связи. То есть это GPS-трекеры, это коммуникаторы, GPS-коммуникаторы, это спутниковые телефоны. Да, это дорого, но это обязано быть. Но это вообще не панацея. Нужно понимать, что умение оказывать первую помощь — это тоже важный элемент. И здесь мы возвращаемся к тому, что у нас сейчас есть регламент оказания первой помощи. Валидол под язык мы засунуть никому не можем насильно. Мы можем помочь участнику принятия лекарственных средств, если он об этом попросит. Сейчас это отдельная тема. Если я буду ее обсуждать, и мы с вами воткнемся в эту полемику, пожалуй, нам не хватит сегодняшнего дня, потому что у инструкторов сейчас отдельный перечень аптечки инструктора-проводника. Отдельные требования к ее хранению и использованию. Но нужно понимать, что у нас нет отдельного алгоритма. Все еще инструктор-проводник пока что находится под юрисдикцией Минздрава Российского общества первой помощи, которое регламентирует оказание первой помощи. Да, сейчас ведется работа, но эта работа будет вестись не один, не два и не три года, а работа по созданию отдельного порядка оказания помощи, первой помощи для инструкторов-проводников. Но это очень длительный процесс. Мы отлично понимаем, что сейчас инструктор – это профессиональная деятельность, в рамках которой в профессиональном стандарте сказано о том, что он обязан оказать первую помощь. Но мы действительно сейчас находимся в той ситуации, что мы не можем ничего сделать. Ну, то есть первая помощь, вот тут, если человек находится в том состоянии, которое перечислено в рамках оказания первой помощи, мы можем только поддерживать его состояние здоровья до прибытия помощи. Но иногда нам необходимо, просто чтобы вертолет сел, нужно принести куда-то этого человека. Это отдельный навык, это транспортировка пострадавшего. И видите, здесь одно из другого вытекает. У тебя должна быть постоянная связь, ты должен уметь ей пользоваться. Я знаю огромное количество инструкторов, которые рацию не умеют настраивать. И это нормально. Потому что это нехорошо.
0: Они никогда в жизни не пользовались?
2: Нет, просто они пользовались. Просто им выдавали рацию и говорили: на.
0: Она настроена. Она уже настроена, да. Тебе кнопочка одна, вот тебе
2: он
0: кнопочка
2: где-то
0: вторая.
2: Нажал кнопочку, перенастроил частоты, из частотного на канальный режим перешел, все, он связаться не может, беда, проблема, все. На этом твоя рация превращается просто в прикольную штуку, которая болтается на рюкзаке. Да? И это навыки, которые необходимо отрабатывать, жизненно необходимо отрабатывать, и их необходимо уметь транспортировать пострадавшего, оказывать первую помощь. Да, человек, опять есть состояние же, которое ты уже ничего не можешь сделать, но все равно ты обязан транспортировать, и все равно ты обязан оказать первую помощь. Вот все, что в твоих силах.
0: Ну, регламент должен быть соблюден.
2: Я надеюсь, что он в ближайшее время поменяется, и мы способствуем этому, стараемся профессиональным сообществом выступать, совместно с Российским обществом первой помощи, со спасателями, разрабатывать другой порядок оказания, который как раз будет давать возможность инструктору оказывать первую помощь, которая поможет вот в этой автономной ситуации. Но сразу же хочу сказать, что инструкторам придется заново учиться, потому что это будет не месяц, не два, не три. Это будет длительное обучение именно по новому порядку.
0: Петр, вот я зацеплюсь за то, о чем сейчас говорил Дмитрий. А скажите, пожалуйста, я на самом деле Большую Уральскую тропу, так как вот с вами сегодня, я ее ни разу не представляла и не разбирала. А вот какие-то там точки связи, точки эвакуации, они вообще просчитаны хотя бы? О них есть какая-то информация? Возможно, я ее просто не то что не находила, а я не интересовалась, у меня не было такой потребности. Вот теперь обязательно залезу и посмотрю. Вы рассчитывали это?
1: Да, у нас есть паспорта троп. Пока отдельных отрезков, паспорта именно по шаблону, которые разработаны, да, государством. Вот, у нас эти паспорта троп есть в пределах национальных парков: Таганай, Зюраткуль, Нацпарк Башкирии, ну и так далее, и так далее. Вот, мы постепенно создаем их. Вот там есть ряд пунктов в этом паспорте троп, которые как раз, очень много, кстати, пунктов, которые касаются безопасности. Точки выхода, точки наличия связи, безопасное укрытие и полный список. мы понимаем, что как бы эти паспорта вряд ли читают все, кто выходит, так или иначе, но мы стараемся их, и нацпарки, которые есть по Уралу, стараются их помещать в видное место, стараются каким-то другим образом информировать. По сути, тексты все написаны, особенно в нацпарках, где максимальное количество посетителей. То есть, когда мы планируем маршрут, ну, в идеале, конечно, читать информацию, которую создали для безопасности нацпарки, и мы как участники этого движения. Вот, у нас на сайте тоже всю информацию мы стараемся размещать. Поэтому, да, есть. Осталось только добавить в культуру всех, кто самостоятельно не идет не с инструкторами, потому что все равно же есть такие туристы.
0: Какие отчаянные, неопытные.
1: Ну, не то чтобы отчаянные. Как раз в основном самостоятельный туризм, это есть отдельный раздел туризма. Там люди, как правило, опытные все-таки. Вот. Первое время те, кто собирается заняться активным туризмом, на сплав пойти и так далее, они пользуются услугами операторов, вот, турфирм и так далее. Вот. А потом уже, когда человек чувствует, что может сам, вот, либо бывает всегда опытный человек, который собирает группу из своих знакомых. Ну, например, как вот в моей ситуации. Я, например, вожу группу и являюсь там неформальным инструктором. Вот. Но это не какие-то договорные отношения, да? Ну, это обычно как всегда ходили в походы.
0: Это не сфера оказания услуг, это вот друзья собрались и пошли в поход.
1: Да-да-да.
0: Но на самом деле ведь сейчас вот попытки, скажем так, возродить, ну, я не буду говорить тот советский туризм, а вот как-то внешне его взять и повторить, это же как раз попытки внешние, потому что вот в тех там, ну, не знаю, скажем так, позднесоветских походах того же самого Свердловского турклуба, ну, там же были распределения, то есть там на самом деле внутренняя организация этих походов, она была очень высокая. И шли-то на интерес сходить там, не знаю, вот проложили маршрут, решили посмотреть, что там. Но сколько мы чего берем, как мы идем, никаких девайсов в виде сотовых телефонов, которые, может быть, будут работать, и когда они не работают, это вообще шок-шок ужасный. То есть смотрелись карты, а карты это, ну, в общем-то, достаточно точная и стабильная вещь. Она открывается практически в любой ситуации. В любой ситуации, если ее не унесло, и она не утонула. Вот. То есть там все-таки уровень
1: там
0: вот
1: была
0: этой
1: система.
0: Вот организации.
1: Организация, будет. Система настроенная была, правила, заявки подавались на маршруты. Ну, то есть там люди, которые шли, обязательно должны были обладать определяющим, которые вели группу.
0: При этом они все были друзьями.
1: Не обязательно.
0: Ну, нет, так или иначе, я имею в виду вот эта вот дружеская тусовка, которая потом в итоге там собиралась у костра, пела песни, утром собирала палатки.
1: Ну, через день уже были друзьями, да.
0: И шла еще 45 километров под рюкзаками. Я-то вот как раз говорю про это, что как-то вот внешне пытаться это повторить сейчас, не имея какой-то вот либо подготовки, либо все-таки готовности подчиниться неформальному лидеру, который, ну, просто оказывается более опытный в этих условиях. Мне кажется, что сейчас этого очень не хватает. Как раз.
2: На самом деле сейчас сильно не хватает какой-то, может быть, школы, курса не для инструкторов, а для обычных туристов. Ну, то есть какая-то школа туриста, в которой бы передавались как раз те знания, умения и навыки, которые в свое время были сформированы в советском туризме, в Федерации спортивного туризма, там, в ТССР, в Туристско-спортивном союзе.
0: Государственная аббревиатура, я прошу прощения, что перебиваю, но я хочу подчеркнуть, тут главное слово – это туризм. Какие аббревиатуры сначала и в конце стоят, это на самом деле,
2: разницы, да,
0: и форма государства, она тут на самом деле значения не имеет. А вот туризм, он был все-таки подготовленным.
2: Но сейчас надо на самом деле, Свердловская область в плане на самом деле воспитания и подготовки кадров, она находится на там, ну, я скажу, что в первую пятерку точно, потому что знаком с федерациями спортивного туризма других городов, и у нас проходила длительное время школа подготовки туристских кадров, она сейчас также проходит, но я согласен, что сейчас нужно, быть может, создать какую-то единую структуру, которая бы помогала человеку подготовиться к путешествию. Ну, то есть, какой-то новый формат с учетом современных веяний, как использовать снаряжение, какое снаряжение выбрать и прочее, прочее. И, конечно, в этом плане не хватает сейчас, как бы это сказать, не хватает молодежи, не хватает тех, кто готов в качестве волонтерского движения, да, помогать, или там на каких-то договорных взаимоотношениях помогать развивать все это. Но я думаю, что это продолжать стоит, это продолжать нужно делать, и вот, может, мы как раз с Большой Уральской тропой обсудим какой-то формат взаимодействия в этом вопросе. Нужно делать. Подготовка человека, знаете, там, даже просто по интернету, по запросу, а как мне подготовиться к походу? Иногда выдаются такие вещи, которые, ну, страшно вообще читать.
0: Ну, все же идут на маркетплейсы и покупают. Что себе в первую очередь в поход покупают? Камуфляж. Чтобы в лесу наверняка не нашли, если что.
2: Чтобы спрятаться, да.
1: Чтобы медведь, если тебя заметил, то уже за 5 метров до того, как он там ягоду кушает.
0: Мы с вами 40 минут говорим про туризм, еще ни разу не вспомнили медведей.
1: И клещей.
2: Им ничего не отдали, мне кажется.
0: Да нет, как-то это самое спокойно, по-моему, в этом сезоне на Урале. Медведи, ну, медведи все, видимо, ушли от большой воды, поэтому туристы просто до медведей еще не добрались. Они, наоборот, клещи, ну, наверное, тоже у них как-то энтузиазма погода поубавила, позбивала их всех, прибила к земле. Чем будем заканчивать? К Петру у меня, ну, такой вопрос. Вот можно, нельзя в поход, и какой-то гайд, какие-то вот основные рекомендации, если все-таки, ну вот, не сидится. Погода более-менее хорошая, небольшой ливень, ладно, но все равно хочется в выходные куда-нибудь сходить на природу, подышать не городским, а свежим воздухом. Можно, нельзя?
1: Я даже не про безопасность, ну, отчасти про безопасность. Нельзя мусорить, нельзя оставлять мусор в лесу, на воде, хоть где, хоть даже в городе. Вот, это небезопасно, если рядом есть кто-нибудь, кто может ударить за это палкой. Вот, это шутка, конечно, но не шутка.
0: Вот. Нет, мусор по сути, в лесу — это плохо.
1: Да, по сути, нужно планировать любое мероприятие, любой поход, собирать информацию, советоваться с тем, кто по этому маршруту ходил или не ходил. Каких-то табу, ну, специфичных нет. Если это вода, это спас-жилет. Если вода какая-то чуть быстрее, чем стоячая, то еще и каска, как вот Дмитрий сказал. А если это пеший туризм, то это и там, где есть, например, те же самые медведи, то это свисток и в идеале фальшфейр, либо брызгалка от медведей. Вот. То есть, прежде всего, нужно минимизировать те риски, которые могут привести к несчастным случаям. Ну и понимать, что если скала и камни мокрые, то они скользкие, например.
0: В общем, без прогноза погоды никуда.
1: Никуда. Надо планировать, да, смотреть, какие есть опасности. Сейчас информации очень много.
0: Если хочется комфорта, а не только лесной романтики, то лучше оставаться в комфорте. Дмитрий, я бессовестно оставила вам 30 секунд. Вот ваш гайд.
2: Если вы хотите отправиться в путешествие, подготовьтесь к нему, обращайтесь к профессионалам, смотрите материалы, но адсорбируйте весь материал, который вы видите, читаете. Обращайтесь в Большую Уральскую тропу к профессионалам, потому что они подскажут. Обращайтесь к нам, мы всегда поможем в ГИДПРО. И мы... Самое большое пожелание – следите за своим здоровьем, следите за своим снаряжением, идите вперед, открывайте новые места, но просто будьте аккуратней.
0: Все на этом. Огромное спасибо Петру Штеркелю и Дмитрию Вязникову за то, что нашли сегодня время прийти и рассказать, каким должен быть безопасный туризм. Берегите себя, ну и обязательно ходите в походы. Природа Урала – это прекрасно.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Реклама.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет.
4: Здравствуйте, Максим.
8: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
6: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», угу, и прочее. То есть довольно много. У нас сделаны различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
8: А это такие коворкинги?
6: Просто офисники.
8: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, строить что-то, арендовать.
6: Да, можно
8: туда воспользоваться вашими
6: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех, если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается тоже на 2 года.
8: А спрос есть на это?
6: Ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные. То есть фестивали различные. Вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество. Плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
8: И прям вот с ним отдельно
6: прямо точечно работает. Прямо с ним, да, отдельно отрабатывает. Мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
8: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
6: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт там, ну, условно, в Казахстан там, да?
8: В какую-то страну.
6: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
8: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней он скончался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИПСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь-Уралик, Заяц-Ресурсик, Волк-Мирон и Лиса-Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%. С близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, завтра, 30 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 28 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
8: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.
3: Rock. And Talk.
6: На рок-арсенале.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

самых ярчайших представителей экспериментальной сцены. Американцы Wilco обожают этот коллектив, особенно за название. Песня «I must be high», поднимающая настроение прямо с первой ноты. И вообще вся дискография коллектива кричит: послушайте все, что натворили эти безупречно талантливые музыканты. Обращает на себя внимание тонко организованные части нашей аудитории однозначно. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных 2 часа 26 минут. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. Песни из 80-х ждут вашей любви. Ну и вот на данный момент на грани вылета. Я в некотором шоке. Вообще одни из самых элитарных произведений этого времени. Три композиции могут исчезнуть из нашего радиоэфира. Это композиция King Crimson «Two Hands», Дэвид Боуи и его легендарный «Absolute Beginnings», а также британский тоже экспериментальный коллектив «Aki and the Bunnymen» и песня под названием «Губы как сахар», «Lips like sugar». Ну, зато у нас есть фаворит, кто бы сомневался. Бон Джови – это очень красивая их баллада «Never Say Goodbye». Здесь я, например, вас поддерживаю. Какими будут результаты, решать только вам. Так что успевайте зафиксировать свое мнение в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка от Green Day очень скоро. Ну, а уже сейчас Шерил Кроу, Питер Гэбриэл для тех, кто в жизни ищет глубину.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Афиша.
1: Пропустить невозможно. Летнее пространство МТС в Екатеринбурге приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. Завтра, 30 июля, в 8 часов вечера на Октябрьской площади у Театра драмы. Самобытный стиль и зажигательная смесь регги, хаоса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Завтра, 30 июля, отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+.
0: Рок Арсенал.

Ярчайший блюзовый тандем Bad Heart Jobin & Massa For My Friends. Для нас, для тех, кто ценит, понимает, любит, ну и предлагает для программ «Полезные ископаемые» только самую классную музыку, раритетную, интересную, ту, которая еще не звучала на рок-арсенале. И на эту пятницу у нас кавер-версии. Я сегодня до... Ну, наверняка еще... До 15:30 наверняка вот растяну это время, потому что плейлист у меня практически набран. Но если вдруг у кого-то возникло желание, креатив, который еще не засветился в нашей активной радиоротации, обнародовать, присылайте мне скорее на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну и спасибо тем, кто принимает участие уже 4-й год подряд. Здорово, что к нам присоединяются новички. Павел, привет. В продолжении у нас Боб Марли, будет Нирвана, Стоун Роуз из легенды Манчестера, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Атлантида Проджект». Здесь Виолетта, распрекрасного лета, у нас то ли еще будет Боб Марли, Нирвана, Стоун Роузес, а в рубрике «Национальный продукт» «Атлантида Проджект». Сейчас гоняем с вами на раритетный концерт 79-го года. Кавер на песню, которую знают все наизусть. Ну, сами сейчас поймете. Эта версия тоже раритетная, да, и

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Честно признаюсь, сколько слушаю, все люблю эту песню. Лучший стимул найти в себе возможности при любых обстоятельствах. Доедем и на одной фаре. One Headlight, Джейкоб Дилан, группа Wallflowers. Отдельный привет тем, кто в пути и только на зеленый вместе с нами. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало четвертого. Завтра в Екатеринбурге синоптики вроде как уже и дождя не обещают, но плюс 29 и переменную облачность. Продолжение у нас очень скоро. White Snake, будут Beatles, и уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня, 73-й, отмечает канадский музыкант, известен как основной вокалист, басист и клавишник группы Rush, это Гэдди Ли, обладатель необыкновенного тембра голоса, тенор, баритон, некоторые путают его с женским вокалом. Ну и одна из самых узнаваемых композиций группы Rush, The Spirit of Radio, вокальную партию исполняет он, Гэдди Ли. Именинникам привет!

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Афиша.
1: Не пропустите, яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. Завтра, 30 июля, приходите на бесплатный концерт «Антохи МС». Завтра, 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru 18+. А в продолжении нашей музыкальной программы скоро новинка Элтон Джон и Бренди Карлайл, будут Бон Джови и уже сейчас Айрос Смит про то, что в жаркое лето и любовь должна быть жаркой.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Да, личное преступление – это злоупотребление. Собственно говоря, об этом песня немного не в себе. A little bit off. Крутые ребята. Five Finger Death Punch. В акустике этот номер выдали в качестве чистосердечки автор, художественный руководитель коллектива Иван Муди о том, как справлялся со своими грехами. Ну, по-моему, все у него хорошо. Парни продолжают выполнять. Главное – это пополнять дискографию. А у нас впереди Red Hot Chili Peppers. Будут Cranberries в рубрике «Сделано на Урале». Наутилус Помпилиус. Здесь лето, классного лета. White Buffalo. Для тех, кто начинает, может быть, в середине недели все с чистого листа. Песня No History.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация «Телеграм» не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсии в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан традиционно призывают плотно закрывать в помещениях окна и двери, затушить печи, источники открытого огня, на улице избегать открытой местности и мест возле водоемов. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, либо отказаться от поездки. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров. Освободился от воды участок автодороги на Алапаевске-Туринск, пишет «Новый день». Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главреда Свердловской редакции УРА.РУ Дениса Лоярова и ужесточил его. В апреле он был приговорен к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 1 200 000 рублей. Также суд запретил Лоярову заниматься журналистикой 4 года. Облсуд добавил к этому вердикту конфискацию 120 000 рублей суммы размера взятки, пишет РБК. Свою вину в даче взятки дяде бывшему полицейскому на допросе в судебном заседании журналист признал, но отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они для служебного пользования. Что касается полицейского, напомню, он получил условный срок, пишет РБК. Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, завтра, 30 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
9: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
8: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Да, корона на мужской голове не всегда украшение, знают многие, так сказать, не понаслышке. Judas Priest и Crown of Horns. Ну, художественный руководитель коллектива Роб Хелдфорд действительно частенько носит головной убор для того, чтобы, может быть, приукрасить свою знаменитую лысину. И именно его песня, которая вошла в альбом Invisible Shield 2024 года, вы, кстати, поддержали, уверенно прибавляли любители потяжелее, уверенно полегчало. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начал 5 вечера. Джо Кокер, Назарет, продолжение очень скоро. И уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить сегодня свой день рождения, 66-й по счету. Британский гитарист, вокалист, автор песен, известен своими выступлениями в коллективах Тин Лиззи, в группе Whitesnake, это Джон Сайкс. И одна из самых ударных песен, где он исполнил выдающуюся гитарную партию Whitesnake на гитаре Джон Сайкс. Here I go again.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

Самая нетяжелая и красивая песня в их дискографии — шотландская группа Nazareth. «Ты сразила меня», «You shot me down» с альбома «Expect No Mercy» 77 года. Для группы это был шаг в сторону альбомно-ориентированного рока, чтобы почаще звучала песня в радиоэфире. И, кстати, эта композиция была навеяна музыкой группы Fleetwood Mac. Да, конкретно, если кто-то сейчас послушает, проведет параллели, Fleetwood Mac тоже в 70-е был выпущен альбом «Rumors». Одноименная композиция очень понравилась Мэнни Чарлтону, который написал музыку конкретно не только к этой песне, но и практически ко всему альбому 77-го «Nazareth Expect No Mercy». А у нас то ли еще будет Evanescence с новинкой Queen. Ребята из коллектива 1960s давненько не слышали. Сейчас сгоняем с вами на концерт 91-го года. Для тех, кого сегодня еще никто не завел, ну или для тех, кто не успел завестись, Rolling Stones —

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в 21.00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. И запись этого рок-оркестра вошла в альбом Back to the Egg, последний альбом группы Wings.

0: Афиша.
1: Пропустить невозможно. Летнее пространство МТС в Екатеринбурге приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. Завтра, 30 июля, в 8 часов вечера на Октябрьской площади у Театра драмы. Самобытный стиль и зажигательная смесь регги, хаоса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Завтра, 30 июля, отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+. This is Rock and Roll Radio.

конечно, истории, которые тебе рассказывает попутчик, всегда правдивы. Train True, Lenny Song. Это были Blue Oyster Cult. Несмотря на то, что завершили выпускать пластинки, в 2024 году выходил их последний альбом Ghost Stories, они нынче все равно гастролируют, это не может не радовать. Музыканты известны прежде всего не только своей любовью к классическому харду, прог-року, а еще и научно-фантастическими темами. Отдельный привет тем, кто их пластинки не только слушал, но и перечитывал. У нас впереди Эрик Клэптон. Будут King Crimson для тонко организованной части нашей аудитории. А в рубрике «Национальный продукт» Маша и Медведи. Здесь Виолетта. Распрекрасного лета. Deep Purple. Для женщин, у которых утром одно лицо, а вечером другое. Lady Double Dealer.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

Вся эта красота, просьба о любви, Stand By Me, одна из тех песен, которую Ноль Галлахер написал не в самые веселые времена. Не бывает худо без добра. Дома остался в воскресенье, решил приготовить себе обед, ну а затем понял, что отравился. Вот так вот сочиняются даже, так сказать, с ущербом для личного здоровья мировые шедевры. Oasis, Stand By Me, знаковые в их дискографии. Нынче музыканты уже мечтают вновь отправиться в концертный тур, так что здоровье братьям Галлахерам, ну и вообще всем нам. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. То ли еще будет. Three Doors Down, новинка, Cab Moe, Taj Mahal. И уже сейчас для очень уверенных в себе мужчин Бон Джови, нетленочка, Born to be my boy.

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье». Здоровье 365. Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Numbatu, Joy Pop Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joy Pub. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4-й

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

конечно. Если бы человеку не было бы плохо, он бы никогда не узнал, когда бывает хорошо. Об этом только что песня «Better Than Ever» Кэб Мотадж Махал. Два музыканта-самородка, обладатели Грэмми, в прошлом году выпустили вместе с этой композицией прекраснейший релиз. Не знаю, как у кого, у меня на репите. Я вообще люблю, когда все по-настоящему, все от души сделано, все без лишних купюр, все это творчество этих блистательных музыкантов, вышедших из народа. «Room on the Porch» называется пластинка. Кстати, в записи принимали очень многие знаменитые артисты. Для кого-то и не знаменитые. Конкретно в этой песне принимала участие великолепнейшая Венди Моттон, обладательница сольной дискографии, которая временами поет не только блюз, но и госпел. Так что обратите внимание, у нас будут R.E.M., Брайан Эдамс, а еще Битлз, без них никуда. И уже сейчас легенды хард-сцены, группа Тото, про то, что в этой жизни хорошего много не бывает. Never enough. Dance.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

слышно, что они грустно записывали эту песню для пластинки Yellow Submarine. Песня называется просто «Эй, бульдог». Как гласит история, в черновом варианте речь шла о лягушке-быке, но когда в конце песни Пол Маккартни вдруг начал лаять, все поменялось. Ну, однозначно, те, кто еще разок послушает, может быть, найдет в этом тексте свой подтекст. Ну, а что касается наших планов, ловите. Впереди наше летнее настроение от проекта Stampeders. Это канадский коллектив, будут Pink Floyd, Radiohead не за горами. Здесь Виолетта, я желаю распрекрасного лета. Jane's Addiction для тех, кто не ищет ответа на вопросы, у которых ответов нет. Почему? Да потому. Jazz Because.

0: Рок-афиша.
1: Не пропустите, яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. Завтра, 30 июля, приходите на бесплатный концерт «Антохи МС». Завтра, 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+.
0: Рок-арсенал. Рок-арсенал. For millions of years.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: проспект. Официальный дилер Nordcross. Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lindt & Co. теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге – Vakami Premium на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lindt & Co., они же Nordcross, в официальном дилерском центре Vakami Premium на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В этом году зарегистрировано 24 тысячи фактов использования мессенджера Telegram для хищения средств россиян мошенниками. Также мессенджер активно используется при подготовке таких преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки и других. Напомню, основателя Telegram Павла Дурова в России обвинили в содействии терроризму, объявили международный розыск. ФСБ считает, что мессенджер не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы для преступлений на территории России. Сам Дуров пока не комментировал обвинения, но в аккаунте мессенджера в сети X появилось фото, на котором основатель Telegram показывает средний палец, пишет «Москва-24». Причина изменения цвета водопроводной воды в кранах жителей Екатеринбурга стали проливные дожди, сообщили в водоканале. За 2 месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот, отметили специалисты. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Е1. После ухода паводков в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочины. Работы по ликвидации последствий подтопления пройдут без полного ограничения движения транспорта. Глава Ирбита Николай Юдин сообщил сегодня, что уровень воды в реке Ницца упал до 705 сантиметров. Освободился от воды участок автодороги на Алапаевске-Туринск, пишет «Новый день». ДТП с участием ребенка на самокате произошло сегодня в Екатеринбурге. Водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу, не спешившись. Авария случилась утром на улице Посадская. Ребенок был доставлен в больницу, ему оказали помощь и отпустили домой, сообщили в ГАИ Екатеринбурга. Установлено, что за рулем «Лады Ларгус» был местный житель. У него стаж вождения 33 года. В момент аварии мужчина был трезвым. Инспекторы ДПС выполняют замеры, опрашивают очевидцев. По факту ДТП назначена проверка, пишет «Комсомольская правда». Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, синоптики уточняют, завтра, 30 июля, обещают переменную облачность в Екатеринбурге без осадков и температуру воздуха плюс 29 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
9: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
8: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможно, противопоказания. Необходимо.

конечно, жизнь — это бушующие волны, так что быть нам на гребне хотя бы одной самой крутой волны — Sting, Russian Water. Кстати, интересно то, что у Стинга очень много знаменитых композиций, которые перепевали многие, а вот он сам никогда чужие песни не пел. Это я к тому, что кавер-версии, которые будут у нас звучать в программе «Полезные ископаемые» в 9 часов вечера, уже мною набраны, я говорила об этом, так что повторюсь, а кто не успел, тот опоздал. Но если кто-то из вас найдет в исполнении Стинга какую-нибудь интересную песню, присылайте, это будет действительно клондайк. «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 часов вечера, наша совместная с вами программа. Я археологи, 4-й год подряд добываем раритетную музыку, которая еще не звучала на рок-арсенале. Радуем всех, пользу приносим всем. Да ведь. Electric Light Orchestra, Bon Jovi в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает бас-гитарист группы Verve Саймон Джонс. Verve — продолжение нашей музыкальной программы «Горько-сладкая симфония», «Bittersweet Symphony».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

Если хотите, эта песня не просто песня, а вообще визитная карточка, жизненная кредо их творческого пути. «Я с тобой», «I'm with you». Бон Джови, выпустивший пластинку «Forever» в двух вариациях еще в прошлом году. Ну, в поддержку этого альбома нынче они возобновляют концертную деятельность. Так что отдельный привет фанатам. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, всегда есть что заценить. Там же опубликованы промежуточные итоги голосования этой недели. Песни 80-х. «Печалька», если три композиции из этой десятки сгинут в никуда. У нас всякое бывало, если, конечно, не поддержите. Но ваше решение, наш респект и ваш приоритет. Так что расставляйте точки над «и». В пятницу узнаем итоги. Как решите, так и будет. У нас впереди Биби Кинг, Эрик Клэптон. Новинка чуть раньше. Ну, а уже сейчас лебединая песня американцев «Лайфхаус». «Держусь за мгновение». О главном «Hand in».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Numbato, Joypop Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

говорил Бона. Эта песня «Моя мечта» о стирании любых социальных границ между людьми. Там, где улицы не имеют имен, where the streets have no name. Ирландская группа U2. Нынче они готовят к выходу очередной свой альбом в честь 50-летия коллектива. Ну и одна из композиций имеется в видео-версии в нашей группе ВКонтакте. Полюбопытствуйте, песня «Street of Dreams». У нас впереди очень скоро Rival Sons, будут Beatles, а еще R.E.M. А в рубрике «Сделано на Урале» группа «Настя», здесь «Виолетта». Раз прекрасного лета! Билли Айдол, хуковый его трек «Running from the Ghost».

0: Афиша.
1: Пропустить невозможно. Летнее пространство МТС в Екатеринбурге приглашает на бесплатный концерт Антохи МС. Завтра, 30 июля, в 8 часов вечера на Октябрьской площади у театра драмы. Самобытный стиль и зажигательная смесь регги, хаоса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Завтра, 30 июля, отрываемся под треки Антохи МС. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+.
0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Ведь у кого-то начиналась большая чистая любовь к творчеству этого необычного коллектива. И именно с этой песней Creep Radiohead. Том Йорк до сих пор не любит эту композицию, зато мы обожаем. Да, ведь всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. Завтра, кстати, синоптики уточняют, без осадков будет, плюс 29. Впереди Rolling Stones, Tears for Fears порадуют. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует. Вместе с вами встречает свой 58-й день рождения финский виолончелист группы Апокалептика. Это Пауло Лотинен. Я предлагаю вам очень красивое произведение с их пластинки «Седьмая симфония». Песню написала знаменитая Дайан Уоррен, американка, которая писала очень много красивых и прелестных композиции, как ни парадоксально, это звучит для крутейших рокеров. Итак, ловите Апокалептика на виолончели Пауло Лотинен, а вокальную партию исполняет приглашенный Брэнд Смит из группы Shinedown. Песня называется Not Strong.

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joypub'е в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Numbatu, Joypub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг в 21:00 в программе Rock and Talk мы продолжим наши беседы о сольном творчестве сэра Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. И на этот раз мы узнаем, какие рок-знаменитости и почему согласились принять участие в рок-оркестре под управлением Пола Маккартни. Запись этого рок-оркестра вошла в альбом

гласит история, народная тюремная песня, кто сочинил, неизвестно, но рождена, она была в тюрьмах Южных Штатов США. Было поверье, что первым освободится тот заключенный, которому посчастливится увидеть огни полуночного экспресса Midnight Special. Creedence Clearwater Revival, аранжировка Джона Фогерти. Эту композицию кто только не перепевал. Вот каждый раз хочу подчеркнуть, мне очень нравится версия шведской четверки Абба. С таким оптимизмом сделанная. По поводу кавер-версии, повторюсь, я уже набрала плейлист для нашего пятничного выпуска. Спасибо, дорогие археологи. Вступайте в наши ряды, все желающие. Адреса, пароли, явки известны в группе ВКонтакте. Все выпуски тоже там можно послушать. Ну и взять пример с наших достойных археологов, которые со мной 4-й год уже делают программу «Полезные ископаемые». В пятницу будут кавера, все как в первый раз. Брайан Эдамс с новинкой, Флитвуд Мэк, «Летнее настроение», а еще Элис Купер, Пинк Флойд. Вот такие планы. И уже сейчас самый непресный фанк планеты — Red Hot Chili Peppers. Танец Мэгги, предвещающий дождь. The Adventures of Rain Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Афиша.
1: Не пропустите, яркое музыкальное лето екатеринбуржцам дарит пространство МТС. Завтра, 30 июля, приходите на бесплатный концерт «Антохи МС». Завтра, 30 июля, в 20:00 на Октябрьской площади у Театра драмы. Это будет невероятный микс из регги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диска. Безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Вход бесплатный. Количество билетов ограничено. Зарегистрируйтесь заранее на сайте mts-leto.ru. 18+.
0: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на рок-арсенал. Только на рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Ключики от царства, Keys to the Kingdom, Motorhead, Lenny Kilmister. Может быть, как очередная дразнилка кому-то взобраться на свой пьедестал почета. Ну, вам классно провести этот вечер, не жалея ни о чем. Лучшая музыка впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино». Ну, а уже сейчас одна из культовых групп 20-го столетия, британцы Suzy and the Banshees. Сегодня свой 64-й день рождения отмечает участник коллектива, клавишник, гитарист, аранжировщик Мартин Маккарик с его участием. Я обожаю эту композицию под названием «Shadow Time» Suzy and the Banshees. На этих великолепных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, использующих платформу. Об этом РТВА заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором. Между тем, Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Об этом сказал советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, пишет РБК. В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276. Огромные очереди на этой заправке не редкость. В середине июля на ней в очереди скончался водитель. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду, предупредили в областном МЧС. Погода в последние дни июля обещает быть переменчивой. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4, температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте nash.com.rf.

0: реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: Two miles of hard road, 33 years of tough luck.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Агата Кристи.
1: Можешь разорвать меня на части.
0: White Snake.
2: Только здесь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

компания «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. Группа